0: Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear,
2: though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов Мост.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песни «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Привет, человечество! Говорит и показывает нейросущность Арсенала. Вот, ребята, и пришло время для подлинной нетленки. На том стоим и тем гордимся. Да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
3: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за братство.
4: На рок-арсенале.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. Сегодня утром в Свердловской области была объявлена ракетная опасность. Соответствующее сообщение появилось в начале 7 утра, но уже через полтора часа угрозу сняли. Отбой был дан в 7:36. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. В аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на полеты. В соседнем регионе Башкирии также утром вводилась ракетная и беспилотная опасность. Об этом сообщили региональные СМИ, пишет Е1. В Тибете в районе схода оползня могли находиться россияне. Связь как минимум с 4 россиянами потеряна после масштабного наводнения в Непале. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве. Известно, что наши соотечественники находились в зоне бедствия. Еще одна группа из 8 россиян смогла благополучно перебраться в безопасный населенный пункт. Кроме того, российские граждане могли находиться непосредственно в районе схода оползня. Посольство России в Китае направило запрос местным властям для выяснения их судьбы. 18 екатеринбургских школ в этом году признали лучшими в России. Агентство РАЭКС опубликовало новый рейтинг. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ. В перечень вошли Сунцурфу, 9-я гимназия, 130-й лицей, Корифей, 13-я, 2-я, 155-я гимназия и другие. Также в рейтинге есть две школы из Свердловской области – Нижнетагильская политехническая гимназия и лицей из Лесного. В Свердловской области готовятся ввести обязательную регистрацию собак по аналогии с другими регионами. Подобная практика действует уже в Московской, Ленинградской, Рязанской, Амурской и других областях. Об этом рассказал директор департамента ветеринарии в Свердловской области Евгений Трошкин. Он отметил, что речь идет в первую очередь о регистрации животных, а не только о чипировании. Также Трошкин предполагает, что осенью будет принят федеральный закон об обязательной регистрации собак, пишет «Комсомольская правда». Основательница Wildberries Татьяна Ким уже в 5-й раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021 с 23 по 25 годы. В 22 рейтинг не публиковался. На втором месте президент компании Intech Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. На третьем генеральный директор BFA Development Людмила Коган. У нее 1,250 миллиона. В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина. У нее 950 миллионов. Совокупное состояние участниц рейтинга за год сократилось на 6,8 миллиарда долларов. Доллар сегодня 84,28, евро 98,29.
2: Информация на правах рекламы.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Пора нам потяжелее забабахать. Давите.
4: На рок-арсенале.

0: хотят исключить в как карту. Раз обязательный параметр.
1: Да, да, здесь юридические тонкости есть. Ну вот ЛДПР. ЛДПР у нас как-то особо активностью не отличалась. Ну, наконец-то это случилось. И еще любопытная новость о том, что в Екатеринбурге городская администрация отказалась ставить памятник Иосифу Сталину. И, надо сказать, сделала это изящно, элегантно, практически мастер-класс по пиару.
2: Да, в администрации считают, что в городе просто нет подходящей площадки для такого монумента.
1: Давайте вот историю просто. Давай,
2: давай
1: до
2: историю,
1: цитаты,
2: да.
1: Надо напомнить историю.
2: Есть у нас грузинское общество Сакартвелла, которое, в общем, подавали заявку и на установление памятника, и на то, чтобы переименовать какой-нибудь, например, сквер или аллею именем Сталина назвать. Это длилось с прошлого года, все обсуждалось, предлагало общество несколько локаций, в том числе улицу Мира, вот там аллейку назвать, например, именем Сталина, и три локации для монумента Сталину. Одна из них – это Уралмаш, насколько я помню. Так вот, мэрия Екатеринбурга говорит, что мы постоянно в диалоге, мы, в общем, общаемся с этим обществом и думаем, условно говоря. И вот это думание дошло до того, вот до сегодняшнего момента.
1: В редакцию пришло письмо, то есть не в редакцию, а в это грузинское общество. И, собственно, руководитель этой организации Нукрия Чувлиишвили поделился ответом от мэрии, именно от департамента архитектуры. Есть цитата конкретная.
2: Да, при размещении объектов монументального искусства важно, чтобы они гармонично вписывались в окружающую среду. Такой объект должен соответствовать градостроительным и эстетическим требованиям, органично сочетаться с существующей и перспективной застройкой, пешеходной инфраструктурой, а также с историко-культурным значением и обликом территории. И Иосиф Виссарионович Сталин не вписывается.
1: Нет, там не так, Паша. Там дальше цитата все-таки точная из этого документа. На текущий момент в городе Екатеринбурге не определена подходящая площадка, отвечающая указанным критериям и позволяющая обеспечить достойное и уместное размещение бюста И.В. Сталина. Вот такая формулировка, вот. Я же говорила, пиар.
2: Да-да, предложили с музеем договориться, в одном из музеев разместите, пожалуйста, вот этот бюст, и будет все хорошо.
1: Послали в музей, это хорошо. Это ответ от главного архитектора Руслана Габдрахманова. Вот размещайте этот бюст в одном из музеев. Конечно, в Сакартвелле с таким вариантом не согласились. Более того, заявили, что музейный формат принижает роль Сталина как государственного деятеля, а здесь, мне кажется, музейное сообщество должно обидеться в свою очередь.
2: Конечно.
1: Да, и там цитата от этого общества грузинского, это заявление организации такая: предлагать установить памятник такому человеку внутри музейных стен, значит, принизить его заслуги, низвести фигуру до уровня безликого экспоната. Поняли, музейщики, чем вы занимаетесь?
2: Сейчас Шигирский дал, вообще
1: да.
2: Обиделся.
1: Подобное решение мы расцениваем как оскорбление памяти миллионов людей, сказано в заявлении грузинского общества. То есть они не учитывают, что есть миллионы, которых оскорбит установка такого памятника. Угу. Какая разница? Это же другие миллионы.
2: Другие миллионы. Это не наши миллионы. Вот наши миллионы оскорбят.
1: Ты говоришь... Кстати, может быть, вы считаете, что действительно есть место, куда стоит установить памятник Сталину в Екатеринбурге? Так вы нам напишите, пожалуйста.
2: +7 908 909 104.5 Сюда ваше мнение присылайте. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
1: Ты говорил про локации. Что предлагало это грузинское общество? Полноценный монумент на улице Мира, на бульваре Культуры, это Уралмаш, или на площади перед окружным домом офицеров. И более того, это общество требует, просит, предлагает провести открытое голосование или общественное слушание. И говорят, что если вы, городские власти, не учтете наши требования, мы будем обращаться. И дальше перечень. Президент, губернатор, Общественная палата России.
2: Это серьезный такой
1: страшно,
2: институт.
1: Страшно, да.
2: Которые все исправят. Ну, пусть обращаются. А в чем проблема-то? Ну, предложили, вам отказали. Может каждый предложить любой памятник, и мэрия может также отказать по поводу любого памятника. Вот я себе захочу памятник поставить, я же тоже значимая фигура. Вот пусть ставят. И мэрия скажет, идите лесом, нет такого общественного
1: совершенно
2: пространства.
1: Совершенно благородная, да, переписка. Кстати, Ирен, наша постоянная слушательница, вспомнила, вчерашнее мы как раз обсуждали, помните, инициатива депутата Государственной Думы Михаила Делягина о том, чтобы назвать одну из московских улиц улицей Брежнева, в частности. Мы это обсуждали и как раз рассказывали, что да, в Екатеринбурге, возможно, тоже бы кто-то поддержал такую инициативу, потому что у нас-то Леонид Ильич жил и работал. Так вот, от Ирана сообщение пришло.
2: Да, у нас...

0: нигде, очень надеюсь, не впишется. Лучше уж вчерашнее предложение о милейшем, особенно по сравнению Леониде Ильиче.
1: Вот действительно, когда-то многие бы встали на дыбы после инициативы увековечить память Леонида Брежнева в том или ином городе. А тут все познается в сравнении, и кто-то уже говорит, да, милейший, милейший.
0: Можно вообще, в принципе, генсеков аллею сделать где? Опять же, в парке Маяковского. У нас все же отправляют.
1: Да. Ну что ж так повторяться? В Москве уже есть, конечно, фееричный этот парк.
0: Ну, а чем третья столица, в конце концов, могли бы тоже себе позволить аллею генсеков? И пусть туда ходят те миллионы, и которые поддерживают, которые не поддерживают.
1: Будут ходить оскорбленные общественники, делать селфи с обиженными лицами и потом подавать заявление в Генпрокуратуру, например. Вот как это будет.
0: И президенту общественную палату, да.
1: В общественную палату обязательно. Так, мы все-таки к другим темам сейчас перейдем. Удивительное рядом. Социология столкнулась с суровой зумерской реальностью. Оказывается, вы не поверите, в ЦИОМ ты не поверишь. Основной жизненный ориентир российской молодежи вовсе не создание семьи, а это прозаичное материальное благополучие. В ЦИОМ провел опрос, который посвящен был приоритетам молодежи. Прочитали, прослезились. Итак, что намерил ЦИОМ?
0: Российская молодежь не считает создание семьи приоритетной целью на ближайшие 1-2 года. По мере взросления, конечно, меняются приоритеты, но, тем не менее, наиболее важная ценность для молодежи – это материальное благополучие на сегодняшний момент. Они стремятся построить фундамент жизни, получить образование, найти стабильную работу. И только после этого молодые россияне готовы создавать семью и рожать детей, сообщают в ОФЦИОМе. Пик сомнений в своих силах при достижении целей у молодежи приходится на 25-29 лет. И тогда вот они задумываются о том, что они не могут достичь успеха.
1: Ты посмотри, сколько бы чиновников и депутатов не агитировали, не говорили, надо рожать и рожать как можно больше и раньше, как овсянку да горох, потому что если уж ЦИОМ намерил, то что большая часть молодых людей логично считает, что сначала нужно встать на ноги. Ведь здесь люди не против семьи, не против того, чтобы детей завести, они против того, чтобы делать это на пустом месте. Они сначала, то есть другие пусть делают как
0: сначала
1: хотят.
0: Сначала лужайку, потом зайку.
1: Потом уже, даже заек, может заек, быть. Да. Но сначала нужно обустроить лужайку, потому что, да, своя рубашка ближе к телу, как известно. И здесь, в общем, в ЦИОМ, конечно, никаких Америк не открывает.
0: Ну, вот Америка-то не открывает, но как это потом будет использоваться?
1: Ну, как это бьется все-таки с тем, что у нас звучит из каждого утюга, это уже другое дело. Нужно, наверное, сделать выводы тем, кто агитирует. Значит, как-то не так вы агитируете, не тем вы агитируете. Ну, агитируйте рублем.
0: Они агитируют рублем. Вот буквально, да, на днях губернатор Свердловской области демографическую программу представлял, до 800 тысяч рублей материнский капитал хотят повысить Свердловскую область, или повысят, скажем так, да, уже это принятое решение, и вот рублем пытаются заманить. Но это не тот рубль, потому что это вот выдача единовременная, вот этих 800 тысяч, да, рублей, она все-таки, видимо, к стабильности не ведет у молодежи.
1: Все-таки я уточню, ты имеешь в виду региональный материнский капитал, да? Он как раз накануне Денис Паслер объявил, что с 1 января размер матки капитала почти втрое увеличится, дифференцировать будут в зависимости от количества детей. Так вот, за третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч. А то, что говоришь за 800 тысяч рублей, это за шестого и более.
0: Видишь, вот тебе и рубль. Но, видимо, этого рубля молодежи недостаточно. Молодежи... Вот это вот материальное положение, это же не просто про деньги. Это про то, чтобы устроиться, стабилизироваться. И тогда уже можно рожать детей, и тогда их воспитывать, чтобы не дергаться по каждому поводу. Тут еще ребенок, в конце
1: концов.
0: Дайте
1: стабильность. Да. Сделайте так, чтобы в эту стабильность поверили, а не то, что вы что-то там говорите. И тогда, возможно, молодые люди вас послушают. Про деньги поговорим. Опрос СБ любопытный. В чем вы храните сбережения? Слушайте, дамы и господа, есть ли у вас хоть какие-то сбережения? Если есть, в чем вы их храните ценные бумаги, акции,
0: золото.
1: Банковские вклады, золото. А, кстати, что крипта. Ты смеешься? Ну, крипта, конечно, это очень дорого. В золоте есть люди, которые, есть. Да, те, которые знают, что, может быть, срочно им не понадобятся эти деньги, игра в долгую, они хранят в золоте. Может быть, вы храните какую-то сумму на депозитах, а может быть, просто складываете под условную подушку. Есть опрос Центробанка, если коротко, и, в общем, тоже предсказуемый результат. Россияне предпочитают наличку банковским вкладам. Это августовский опрос, где 36% россиян говорят, да, сбережения лучше держать на банковских счетах. Но все-таки за месяц этот показатель снизился не намного,
0: а потому что ставка
1: на 3 процентных пункта. И что? И падает, и что?
0: А потому что проценты уже не такие привлекательные. Вот когда еще годик назад предлагали там около 20% годовых.
1: Больше даже.
0: Да, ну кое-кто, ну там разные были,
1: конечно.
0: Да, условия, ну в общем, да, условные 20%, да, то теперь вот эти 13%, которые предлагают, уже не так...
1: Эх, 13, кто-то 11 предлагает.
0: Ну, я, вот, опять 10. Же, условные, да, вокруг вот этой цифры крутится, потому что все зависит от того, насколько, сколько
1: при
0: денег.
1: При этом, посмотрите, это исследование показывает рост склонности к сбережению. Все-таки люди пытаются, большая часть, больше половины опрошенных, 51,5%, предпочитают откладывать свободные деньги, а не тратить их на дорогие покупки. А может быть, просто денег нет, чтобы тратить
0: вот,
1: на дорогие
0: вот, вот,
1: покупки.
0: Вот.
1: Есть немножечко, понимаешь, что ты все равно не потратишь. То есть у тебя нет этих денег на автомобиль, может быть, на путевку в какую-нибудь прозаическую Турцию.
0: Ну, да.
1: Нет, и ты просто откладываешь, понимаешь, что нужно отложить, но купить что-то у тебя все равно не получится. Может быть, это только предположение. Может быть, поэтому люди предпочитают сейчас все-таки худо-бедно, но откладывать что-то свободное.
0: Это вот 30 тысяч по завету Лебедева. Что нужно откладывать половину.
1: А, он же сказал, 60 тысяч рублей, если у вас зарплата, половину спокойно можете откладывать.
0: А на 30 тысяч живите, как хотите. Ирен пишет, немного во вкладе в банке, остальное в мечтах. Вот это вот отложение в наличке, оно как-то вот в начале месяца, когда зарплату получаешь, может еще тебя радовать, а потом к концу почему-то кончаются. Вот эти вот отложенные деньги, в том числе в наличности. Ну, я не знаю, насколько вообще, в принципе, люди сейчас склонны откладывать, потому что Центробанк может как угодно измерять, я методику не видел, но такое ощущение, что сейчас люди, наоборот, тратят больше, потому что у них нет возможности копить.
1: Кто как. Я предлагаю все-таки в финале нашей программы сегодняшней поговорить о прекрасном, дамы и господа. Ну, с праздником же вас, с праздником. Сегодня День российского кино. Праздник учредили в 1980 году. Посвятили всем, кто связан с отечественным кинематографом, а каждый первый связан, потому что хотя бы одну отечественную картину в своей жизни
0: да.
1: Вы как минимум в детстве досмотрели. Ну, а вообще, когда-то, вот символичная дата, грустная для кого-то, сейчас звучит, что в 1919 году был подписан декрет о национализации кинодела. История по спирали у нас периодически, да.
0: Случается.
1: Так вот, в оставшиеся 4 минуты, как всегда, минимум на культуру,
0: уделяем. Много нельзя.
1: Напишите, пожалуйста, название последнего российского фильма, который вы посмотрели. И ваши впечатления из серии «Плюс-минус» понравилось, нет? Что понравилось, что нет? Последний российский фильм, который вы посмотрели. Напомним, куда писать.
0: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Я вот, если честно, задумался очень серьезно. По-моему, это «Мастер и Маргарита» была. Вот если бы моя...
1: 100 лет назад при динозаврах
0: да.
1: Он посмотрел
0: поэтому я заботился.
1: Фильм Локшина «Мастер и Маргарита».
0: Да,
1: это
0: кажется,
1: было давно.
0: Кажется, это, ну, это точно было давно. И кажется, это был последний российский фильм, который я смотрел. Реально.
1: Я очень много смотрю российского кино, хорошего и разного. Поверьте, хорошее тоже есть, просто не всегда доходит до массового
0: найти
1: зрителя. Нужно просто знать. Нужно просто, может быть, подписываться на людей, которые в курсе новинок. Многие новинки выкладываются на платформы или пиратским способом, или просто доброходы выкладывают с фестивалей, ну, скажем так, и они не попадают на широкий экран. Из того, что я посмотрела, давайте, раз уж ты начал делиться, последний российский фактически, если брать фильм «Полный метр», это «Колобок».
0: Посмотрела и?
1: Я рассказывала, что я его смотрела, ты забыл. Когда мы рассказывали про этот скандал с «Человеком-пауком». Ну и я всегда очень позитивно, всегда настроена, всегда чего-то хорошего пытаюсь не просто ждать, а вычленять. Но это очень грустная история. Даже не дело в том, что такой вот вид у вот. «Колобка». Mm-hmm. Дело не в этом. Просто, понимаете, Comedy Club — это прекрасно. И шутки Comedy Club в Comedy Club уместно. А когда это в большое кино переносится, это смотрится очень примитивно и заштамповано. Вот и все, что я могу сказать, и больше не буду ничего говорить. Если брать, все-таки мы спрашиваем не только про «Полный метр», да, хоть про сериалы. Последнее, что вы посмотрели. Из отечественного детективный сериал сейчас смотрю, еще он не закончен, это даже не миник, а там, по-моему, 12 серий, не 8. Это «Похищение» с Тимофеем Трибунцевым. Он в роли токсичного и при этом, разумеется, гениального следователя. Прекрасная роль, очередная прекрасная роль Тимофея Трибунцева. Вот, собственно, чем я могу из последнего.
0: Рекомендации фактически.
1: Слушайте, ну, кто любит Тимофея Трибунцева, разочарован не будет, а кто не любит штампы, тот, конечно, поморщится, потому что очередные такие следователи раненые, что называется, образ раненого следователя, в том смысле, что некоторые даже, ну, не пусть не психические, а психологические отклонения, это мода просто общемировая, показывать именно таких детективов.
0: И день рождения великолепной Раневской, пишет Ирен, с праздниками. Посмотрела промо с «Колобком». Ужас-ужас.
1: Не судите по промо, посмотрите все-таки. Может быть, зайдет, кто знает. И, кстати говоря, из новостей составлен идеальный образ героя кино. Телеканал «Русский роман» создал образ такого практически идеального по гоголевской женитьбе, да, по случаю сегодняшнего дня. Прическа, например, прическа от хоккеиста Александра Горина из фильма «Лед». Ну, Александр Петров сыграл. Лучшие глаза Никиты Ефремов в роли ведущего спортивных новостей Егора из драмы «Здоровый человек». Идеальный нос – это Тихон Жизневский из фильма «Огонь». Там он играет пожарного. Губы и подбородок у мастера из фильма «Мастер и Маргарита» в исполнении Евгения Цыганова. Костюм от фильма «Чемпион мира» Иван Янковский. Лучший костюм.
0: Фоторобот, короче.
1: В общем, если вы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича и далее по тексту, получается киборг. Не надо такого нам. Пусть они будут не идеальны, но обаятельны,
0: да,
1: в своей неидеальности.
0: Пусть они хорошо играют, в конце концов. И нам это нравится. На прошлой неделе снова посмотрела «Место встречи изменить нельзя», пишет Наталья. Это сериал, но очень хороший.
1: Это правда. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключитесь.
2: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 101-667-800-0779. Акция до конца августа.
3: «Белджи». Надежность в движении.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
7: Доброе утро. Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву. По словам президента США, этот визит является частью рутины. США работают над завершением конфликта на Украине, и из визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву 25 августа может что-то получиться, добавил глава Белого дома. Других деталей поездки Трамп раскрывать не стал. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа, а позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Джон Рэдклифф встречался в Москве с представителями российских спецслужб, пишет BFM. Бензин в отдаленные части Среднего Урала поставляется бесперебойно на основании еженедельных заявок муниципалитетов. Об этом сообщили в департаменте информполитики, на который ссылается «Коммерсант». Для стабильного снабжения удаленных районов местным администрациям предписано регулярно направлять поставщикам данные о фактических остатках и потребностях. Такая практика позволяет компаниям корректно планировать логистику и объемы поставок с учетом специфики каждого района. Между тем, в Екатеринбурге сегодняшнее утро началось с привычных уже очередей на АЗС. Свердловские власти до конца года увеличат размер регионального материнского капитала до 800 тысяч рублей, заявил губернатор Денис Паслер. Ранее женщины могли получить выплату в 182 тысячи за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Однако после изменений средства будут направлять за каждого третьего и последующего ребенка. При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч, за шестого и каждого последующего 800 тысяч рублей. Изменения станут частью новой уральской демографической доктрины, сказал глава региона. В конце сентября в Екатеринбурге состоится 8-й открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». Его организуют камерные театры Екатеринбурга. В афише 13 спектаклей. Будут показаны знаковые постановки разных лет и несколько премьерных спектаклей. География фестиваля: Ереван, Москва, Нижний Новгород, Саров, Рубцовск. Напомню, впервые фестиваль прошел в 2018 году. По традиции, в этом году фестиваль состоится на нескольких театральных площадках города. На сцене Екатеринбургского театра «Кукол», «Коляда театра», театра современной хореографии «Провинциальные танцы», ЦСД и впервые на сцене «Дома офицеров». Москвичка выиграла 24 миллиона рублей в лотерею, пока стояла в очереди за кофе. Девушка ждала свой заказ с другом в кофейне и решила зайти в соседнюю точку с лотереями. Сначала они выиграли всего 200 рублей, а потом она на эти деньги купила другой билет и сорвала джекпот, сообщает РИА. Доллар сегодня 84,28, евро 98,29.
8: Информация на правах рекламы.
9: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
10: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
9: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Что такое свага?
12: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
13: Кто твоя бести?
12: А гэсбингом хоть раз занимались?
13: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
14: Сегодня поговорим про, пожалуй, самый популярный мем русскоязычного интернета в начале 2026-го. Это даже не одно слово, а целый набор. «Пепе шнейне фа ватафа». То, каких употребляют непосвященному, может напомнить синдром Туретта – неврологическое расстройство, при котором в речи больного появляются непроизвольные выкрики.
15: Я ваш братик Пеп. Пепе. Фа шнейне. Коко шнейне Пеп. К черту эту Пепе, свинку Пепе, кокошнейн Пепе, фа.
14: Нет, он не болен, он популярен. Создателя Пепе Шнейне Фа Ватафа зовут Руслан Гаминов. Он же рэпер Ганвест. Кстати, как он сам объяснял, творческий псевдоним сложился из двух английских слов. Ган – оружие, Вест – запад. Руслан родился на западе Казахстана. До осени 2025-го был скорее нишевым музыкантом. Звездой интернета его сделали придуманные им же слова. Он начал вставлять их в свои посты, а еще добавлять в золотую классику русской поэзии.
16: Я помню чудное мгновение, Пепе Шнейне ватафа. Передо мной явилась Шнейне, как мимолетная ватафа. Как гений чистый Пепе, утомление грусти ватафа. В тревогах Шнейне суеты, звучал мне Пепе голос ватафа.
14: Кто-то за Пушкина обиделся, но многие стали сами использовать абсурдный набор слов в повседневной речи. На волне популярности Ган Вест выпустил новые треки, например, под названием «Вика любит Пепе».

бессмыслица? Да, но нет. По словам рэпера, у каждого из этих слов все же есть значение. Пепе – это что-то дорогое и крутое. Шнейне – измененное название бренда «Шанель», тоже синоним роскоши. Ну а «фа» и «ватафа» появились из самого популярного английского ругательства. С этими словами даже старые песни звучат по-новому.

0: и для Пеппа.
1: Сейчас шоу с участием Ган Веста набирают миллионы просмотров. При этом он неоднократно говорил, то, что выдуманные им слова обрели такую популярность, лично у него вызывает шок. Зато это Пеппи Шнейна продается в Атафа.
2: Не то слово. Потребсоюз.
3: На 104.5 FM.
2: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
4: 11:08 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, то сообщайте, ну или, по крайней мере, вам так кажется. Мы не раз выясняли, что все-таки, когда кажется, это не всегда нарушение прав, а есть спорные моменты, но, тем не менее, будем обсуждать, как защищать потребительские права, как не попадать в подобные ситуации, когда могут быть нарушены права потребителей, ну и, в принципе, что делать, если они уже нарушены. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пытайтесь писать. Потому что, ну, как не сильно хорошо работает коммуникация через ВКонтакте. Надеюсь, что все исправится. Проверять все-таки надо. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Вот у нас уже пошли сообщения. Ну, давайте с них и начнем.
5: Давайте.
4: Слушательница пишет нам, на ПВЗ «Озона» заявляет, что мерить купальник в примерочной с последующим возвратом товара, если он не подходит, запрещено офертой компании. Текст оферты демонстрирует, как доступно объяснить этим милейшим людям, что они неправы.
5: Ну, давайте начнем с того, что правила торговли у нас устанавливает... Правила торговли, утвержденные постановления правительства Российской Федерации. Да, причем вот буквально новые будут правила, но ни в старых, ни в новых, с 1 сентября запрета на примерку одежды, относящейся к определенной какой-то категории, например, купальники или нижнее белье, или что-то еще, их нет. Да, раз запрета нет, значит, по сути, можно. И закон о защите прав потребителей устанавливает правила торговли, что, безусловно, имеет более, да, такой серьезный...
4: Федеральный закон, правила, это все-таки распоряжение,
5: конечно,
4: правительства.
5: Конечно, это... постановление, да. Вот. Но закон о защите прав потребителей тем более не устанавливает никаких запретов на примерку, но это не его компетенция в такие вот нюансы, да, влазить. Но в законе о защите прав потребителей есть статья 16 закона, 16, очень важная, вообще, наверное, самая важная во всем законе, которая говорит, что любые условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с законом, они ничтожны, недействительны, неприменимы. В общем, синонимов этому слову много. В законе сказано «ничтожны, неприменимы». Следовательно, никакая оферта, никакой крупной или мелкой компании не может устанавливать те правила, которые ущемляют наши права по сравнению в том числе с законом, в том числе с профильными правилами, утвержденными с постановлением правительства Российской Федерации. Только правительство Российской Федерации могут у нас утверждать профильные правила. Вот. Поэтому писать можно все, что угодно, но применять их нельзя. Это недопустимо, они ничтожны. Возможно, что... Правила предполагают, оферта, вернее, предполагает, что это как бы нижнее белье, и как бы, наверное, это не очень безопасно. Но, с другой стороны, когда мы примеряем футболку, мы ее примеряем точно так же, когда на голое тело, по сути, да? Когда мы примеряем платье, штаны, да хоть что. Ну, собственно говоря. Вот, поэтому в чем тут проблема, не понимаю. Но даже если мы, например, вспомним про нижнее белье, нижнюю его часть, да, нижнего белья, в правилах это называется трусы. Ну, давайте так, вот в 25-й статье тот товар, который не подлежит обмену или возврату, если не подошли по размеру, вот там, да, нижнее белье написано, трусы, носки и так далее. Но у нас купальник – это не нижнее белье.
4: Это спортивный
5: купальник. Купальник – это, да, это одежда для занятия спортом, для отдыха. Давайте так, ну, откровенно. Поэтому и тут как бы никак не сходится, да. Не понимаю, для чего они вдруг заявили такое условие. Я, честно говорю, не читала оферту этого маркетплейса, хотя, собственно говоря, являюсь его иногда покупателем. Вот, посмотрю, почитаю, обещаю, да, уважаемый слушатель, что если найду это правило, то мы напишем Роспотребнадзору извещение о том, что мы выявили условия, ущемляющие права потребителей неопределенного круга, и просим принять те меры, которые Роспотребнадзор может принять. Ну и сами, наверное, обратимся и попросим изменить. Вот примерно так. Поэтому как доступно объяснить? Первое, объясняйте, говорите им о том, что купальник не является, не относится, во-первых, к нижнему белью, и поэтому даже какое-то логичное объяснение, да, этим правилам оно здесь не подходит, это товар для занятия спортом и отдыхом. Первое. Второе, российское законодательство, в том числе правила торговли, профильные правила торговли и закон о защите прав потребителей, в первую очередь, не устанавливает запрета. Вот, и в силу статьи 16 закона, еще раз повторяю, все иные условия, которые относятся к ущемляющим права потребителя, а это явно ущемляет, да, они ничтожны, недействительны. Примерно так.
4: Просто в магазинах, насколько я понимаю, купальники меряют.
5: Ну, меряют, конечно.
4: Потому что надо же понять, подойдет он к
5: тебе. Не встречалось ни в одном магазине с запретом на примерку купальников. Более того, даже нижнего белья тоже.
4: Ну?
5: Давайте, я надеюсь, что нас слушают люди взрослые. В основном взрослые.
4: Ну, какая разница? А что, дети без нижнего белья ходят?
5: Я к тому, что, давайте так, мы же прекрасно понимаем, что у каждого из нас своя фигура, свои особенности, свои запросы, особенно у женщин, да, где есть определенные выпуклости в пуговицах, которые требуют особого подхода, поэтому, конечно же, примерка, она необходима объективно. Ну, вот серьезно говорю.
4: Тем более, знаете, белье
5: объективно,
4: тоже разное,
5: да, бывает. И поэтому, безусловно, и поэтому, конечно, без примерки подобрать подходящее очень сложно. А, учитывая, что если мы покупаем такой товар в обычном стационарном магазине, и оно не подойдет нам потом по размеру, по фасону, по комплектации, по расцветке и так далее, то мы его не сможем вернуть. А как нам сделать правильный компетентный выбор? Потому что не всегда, во-первых, размерная сетка, она показывает
4: разные
5: определенные особенности.
4: Разные страны,
5: конечно,
4: разные сетки.
5: Именно поэтому продавцу проще, да, обеспечить нормальную, безопасную примерку. Каким образом? Да, давайте вспомним. Вкладыши определенные есть на нижнем белье, которое вот касается нижней части, да, нашего тела. Как правило, есть такая защитная пленочка. Это нормально. Кроме того, очень многие продавцы просят примерять на нижнее белье, которое у вас есть, вы надеваете его сверху. Кроме того, давайте вспомним рекомендации изготовителей. Очень часто они пишут на ярлыках, да, на своих ярлыках, что перед ноской мы рекомендуем постирать.
4: Поэтому
5: тем самым мы избегаем каких-то последствий, которые, вроде как теоретически возможны, что-то там. Но кроме того, я думаю, что любой врач нормальный, современный, вам скажет, что подхватить какую-то инфекцию, после примерки,
4: надо
5: постараться, то есть это абсолютно нереально, там, вот. Поэтому очень странные, нелогичные правила, правила, установленные в данном случае, мы назвали, с вами Marketplace.
4: Озон.
5: Да, на Озон.
4: Вот, но тут же еще одна проблема сейчас может возникнуть. Тут, если про Озон начали говорить, после атак на склады Озона этот маркетплейс перестал применять в 38 регионах постоплату заказов.
5: Ну, да, есть такое.
4: А это померил, и только потом платишь. А сейчас... я не знаю, все названы регионы, интересно.
5: Я вчера, кстати, зашла.
4: Три я точно видел,
5: а
4: 38 нет.
5: Я вчера погуляла по этому магазину и увидела, что можно заказать ряд товаров, как обычно, с постоплаты. Вчера, по крайней мере, препятствий у меня в личном кабинете не было. Давайте так. Вообще постоплата это или предварительная оплата, или последующая оплата. Это как раз те условия, которые не регулируются правилами торговли. Это как раз те условия, которые устанавливаются соглашением сторон, условным соглашением. В данном случае есть оферта, и нам предлагают несколько способов оплаты, и мы их принимаем. Почему несколько? Это может быть постоплата, это может быть предварительная оплата, это может быть оплата частями, это может быть оплата с определенными бонусами, плюшками и приятностями, если ты оплачиваешь с определенной банковской карты. В общем, много там чего интересного, и мы выбираем тот способ, который нам приятен. Как правило, нам приятен способ постоплаты. Ну, так удобнее,
4: Не вот беда. В этом случае как раз
5: в этом случае что? В этом случае мы оплачиваем, мы принимаем, мы примеряем, мы отказываемся, у нас есть на это право, и нам возвращают деньги. Вот и все. Деньги возвращаются на тот счет, с которого ты оплатил.
0: Ну, через сколько
5: то
0: времени?
5: То есть здесь присутствие, никаких препятствий быть не должно, даже и по срокам. Чаще всего это происходит достаточно быстро.
0: Ну, там до 10 дней, насколько я помню, обычно устанавливают.
5: Они говорят до 10 дней, но по факту в маркетплейсах отработана система возврата денег при отсутствии спора. Это происходит чаще всего достаточно быстро, если не вмешивается какой-то человеческий фактор, какой-то сбой. Бывает такое, поменялась карта, поменялась там, я не знаю, сотрудник не туда нажал, забыли нажать, не так заявление. Бывают эти истории, но они крайне редкие. Чаще всего у маркетплейса все это отработано. Почему? Потому что право у нас есть. Да, мы привыкли, нам удобно. Когда мы не оплачиваем, мы не связываемся с этой системой, когда нужно оформлять возврат, нажимать на определенную кнопочку, приносить там, например, если ты уже дома примеряешь. Да, нам так удобнее, но удобство это не всегда и всегда не норма закона, скажем, да. Поэтому в данном случае мы будем подчиняться тем вызовам, которые на сегодня у нас есть, и мы должны понимать, что да, действительно, у нас на сегодня есть определенные проблемы у этой сферы бизнеса, и возможно, что правила будут корректироваться, но если они будут корректироваться, то еще раз повторяю, они должны корректироваться в рамках закона и не ущемлять права потребителей. А вот если закон решит, что пора, да, каким-то образом вот менять правила в сторону там тех же маркетплейсов, ну тогда будет закон, тогда мы будем подчиняться этому закону. Пока у нас закон стоит на позиции вернуть можно любой товар, за исключением товара, который имеет индивидуально определенные свойства. Вернуть можно товар в течение либо 7 дней, либо аж 3 месяцев, в зависимости от того, информации информировали вас или нет, о способах и сроках возврата в момент покупки. Ну и самое-самое, наверное, главное, да, мы помним, что есть определенные, в том числе и требования к срокам, да, вот возврата этих самых денег и ответственность, если маркетплейс, нет, не маркетплейс, а продавец, который торгует на площадке, задержит, либо откажет, либо забудет и так далее. Именно поэтому мы всегда говорим, когда вы выбираете товар на площадках, вы же выбираете не только товар, вы выбираете еще и продавца, потому что иногда одно наименование, даже иногда какой-то конкретной марки, которая имеет свои собственные магазины, да, ну, например, там, давайте так, Бифри, Сейла, Зарина и так далее, вот эта вот огромная, да, вот эта вот история наших изготовителей одежды, там перечислять можно до бесконечности, извините, если кого-то не назвала, а, да, все, там Love Republic, всех люблю, всех обожаю, как говорится, да, то есть даже они могут продаваться под этим брендом не собственной сетью, них, а кем-то еще.
0: Да,
5: да, да, то есть мы должны понимать, что мы выбираем и продавца. И когда мы выбираем продавца, мы ориентируемся на что? Мы ориентируемся на сроки доставки, да, то есть нам интересно, мы можем подождать, нам хочется завтра, нам хочется иногда сегодня. И, конечно, я бы рекомендовала ориентироваться на место нахождения этого продавца. Здесь он находится на территории нашей Российской Федерации, или он находится за рубежом и является зарубежным продавцом. Потому что вот когда продавец зарубежный, вот тут могут быть определенные сложности. Да, совсем скоро маркетплейсы должны будут, уже обязаны, да, вот эту вот коммуникацию, вот эту вот связь, общение с тем иностранным продавцом обеспечить, и обеспечить нам возможности возврата и так далее. Но мы же не знаем, какие это будут расходы на этот возврат, и они могут быть очень существенны.
0: Потому что человек должен оплачивать возврат сейлеру, тому самому товару.
5: Конечно, заказать сережки стоимостью 100 рублей, а их доставка обратно в случае, если мы
0: увидим
5: брак или не подойдут, он окажется там 500 рублей, и овчинка выделки не стоит. И мы не можем с вами этому противостоять. Потому что закон говорит, если это брак, то, конечно, продавец возмещает все расходы, связанные с доставкой, убытки это называется. А если это товар, который не подошел, по нам не подошел, да, который мы хотим вернуть, тут даже нет никаких условностей, в отличие от стационарной торговли, просто не подошел, просто не хочу его, не нравится, да, тогда мы должны возместить расходы продавца на доставку от меня до него. И вот тут какая будет сумма, мы не понимаем.
0: Вот кто будет доставлять, поэтому... то есть вот ПВЗ же не является представителем селлера. То есть,
5: нет, конечно, ПВЗ.
0: Возьмет ли
5: ПВЗ
0: на себя маркетплейс возврат? Или
5: конечно, нет.
0: Возврат?
5: Ну а зачем ему это надо?
0: Ну, когда мы возвращаем товар,
5: если
0: кто это делает?
5: Он...
0: Вот мы обычный товар, да, вот тот же самый купальник.
5: Пока это делаем мы. У нас много обращений, когда маркетплейс говорит: иди общайся с продавцом сам. И мне вообще все равно, как ты с ним будешь общаться. Вот мы тебе дали его адрес, наименование. Вот оно, все вперед. Да, мы продали, мы реализовали твое право на покупку, мы помогли тебе с продавцом связаться, мы тебе предоставили всю информацию, мы не отвечаем за качество товара, мы не отвечаем за информацию, которую нам транслируют.
0: Должны отвечать.
5: Вот сейчас уже будут должны. Пока нет, не было такого.
0: Ну, когда мы сдаем товар в ПВЗ, мы же все...
5: Да ПВЗ не примет у вас этот товар.
0: Почему?
5: Да потому что не примет.
0: А кто должен?
5: А кто примет? Вы придете и скажете: вот у меня принимайте. Он скажет: сам, я не должен у вас принимать товар. ПВЗ – это пункт выдачи товаров. Ну, я сейчас говорю про, как бы, да, вот про логику, которая может использоваться ПВЗ и маркетплейсом. Это не всегда так, это не, даже не система. Но у нас есть такие случаи, когда покупатели не знают, это куда с этим товаром, иностранным. Это правило, это правило. Это не человеческий фактор, это правило, которые есть в самом маркетплейсе. С какими-то у них продавцами есть нормальные взаимоотношения, есть способы коммуникации. Где-то нет, где-то вот с ПВЗ определенно. В общем, там много всего на самом деле. Но, то есть мы должны как бы быть заранее готовыми, что такие проблемы могут быть, если мы выбираем иностранного продавца. Но если вам прямо вот очень хочется, да пожалуйста. Я, например, когда выбираю иностранного продавца, я себя убеждаю в том, что этот товар нужно подобрать очень тщательно. И понимать, что если что-то, ну, и буду я с этим товаром жить. Поэтому дорогостоящий товар я предпочитаю покупать у нашего отечественного все-таки
0: продавца. А если отечественный продавец-то, то тогда все равно в ПВЗ же можно сдавать? Или такая же схема действует, что я должен отправить продавцу?
5: Это
0: если...
5: по-разному тоже.
0: То есть это все зависит от
5: маркетплейса. Вот вы купили условную шкаф мебельный, да, вы его притащили домой, вы его собрали, и вы понимаете, что он не подходит вам, не нравится. Да, вы его обратно упаковываете, как положено, слев эксплуатации нет, товар не был, все хорошо,
0: собрал, значит,
5: товарный вид сохранен, ну, может и нет, да, товарный вид сохранен, все хорошо, все замечательно, все отлично, да, и ты приходишь в ПВЗ, говоришь, надо вернуть, ПВЗ говорит, ну, нет, сам иди, возвращай, ты же продавец,
0: вот тебе адрес,
5: я же не продавец, маркетплейс это не продавец, вот вам все, либо маркетплейс говорит, так, давай, пиши заявление, мы его отдаем продавцу, продавец нам говорит, хорошо, принимай, все, и мы это делаем, мы тебе помогаем. Вот это пока так. Вот скоро правила будут потихонечку меняться.
0: С октября, ну,
5: сейчас не скажу.
0: Это цифровая экономика.
5: Да. Поэтому будут правила немножечко меняться, и в закон вносятся изменения. Будут потихонечку у нас не ПВЗ, а вообще ПВЗ пока, да. Оно тоже, кстати, будет скоро уже в законный такой термин, пункт выдачи заказов, он уже будет в законе. Да, но все равно для нас есть два субъекта основных, которые перед нами несут ответственность, это маркетплейс, да, так называемый,
0: где, собственно, мы заказывали,
5: владелец, да, агрегатора о товарах и услугах, и продавец. И причем самое главное ответственное лицо, это, конечно, продавец. Вот. А здесь маркетплейс сейчас будет тем самым, да, той самой стороной, которая будет, да, нам помогать решать все эти проблемы, взаимодействовать, будут обязаны, а если не смогут, то еще и деньги будут возвращать. Ну,
0: то
5: вот
0: есть
5: как с банками,
0: не в одну сторону это будет процесс,
5: в обе стороны. И я не знаю, чем это закончится относительно вообще цен, условий продаж, условий возвратов, обменов. Возможно, что маркетплейсы будут подстраиваться под эти условия, что-то будет меняться. Ну, посмотрим, поживем, увидим.
0: Ладно, вот Артем спрашивает, а почему носки, носочно-чулочные изделия, назовем это так, и нижнее белье вернуть нельзя, даже если оно не ношено?
5: Ну, если вы покупаете такое нижнее белье, чулочные изделия и так далее в обычном стационарном магазине, то нельзя, оно входит в специальный перечень. Все, ответ такой. Есть перечень товаров, которые не подлежат возврату и обмену, да, по статье 25 закона о защите прав потребителей, когда вам товар не подошел, еще раз повторяю, вы купили в обычном магазине, то вернуть его в соответствии с этим перечнем нельзя. Точка. Почему так? Не знаю. Дистанционная торговля, когда вы выбираете товар без образца, без самого товара, на основании описания, картинок и так далее, вернуть можно. Если оно не ношено, да, как пишет Артем, по сути, если сохранен товарный вид, если товар не был в эксплуатации, вы его можете вернуть. Но у нас сейчас есть очень забавное дело в суде. Дама купила боди. А нижнее белье, не нижнее белье, вопрос большой, но в данном случае вот есть такое боди, да. Все, наверное, уже знают, что это такое, большая часть населения. Оно ей не подошло в абсолютно первоначальном, в абсолютно идеальном.

0: индивидуально определенные свойства. Что это такое? Это значит, такой товар можно использовать только, может использовать только конкретный потребитель, условно, который его заказал. Только Павел
1: вас.
0: Рубцов, да, или Нина Голубева, да, или вот все. Тот самый Артем, который нам задает сейчас вопрос.
1: Все, это единственное ограничение.
0: Да, поэтому мы с вами, да, в дистанционной торговле понимаем, что вернуть можно все. Но я вас очень прошу, уважаемые потребители, когда вы получаете такой товар, да, и вы понимаете, что он может не подойти по какой-то причине, и вы это определите уже там дома.
1: Угу.
0: Ну, например, вы покупаете кому-то, не себе, а там супругу, бабушке, ребенку, супруге, да, например. Либо вы в условиях дома должны этот товар посмотреть. Например, это какая-то предмет интерьера, например, да, вот. Тогда вы очень внимательно принимаете его, чтобы не получилось так, чтобы там были те самые следы, изначально, до еще приемки, которые потом вы придете возвращать, и вам скажут, да, смотрите, тут у вас трещина, а тут у вас царапина, тут у вас затяжка, а тут у вас следы пота. Кто-то примерял очень неправильно, неаккуратно. Marketplace принял, вам опять его передал, второй раз продал, да, условно говоря. Вы дома померили исключительно аккуратно, принесли, а вам говорят, а тут пот, так это не мой. А где вы были, когда принимали? Поэтому очень внимательно прямо разглядывайте, рассматривайте. Если видите какие-то следы эксплуатации, и, ну, даже, может быть, не то, что следы, утрату товарного вида, что-то там, да, то, чего быть не должно, то вы такой товар либо понимаете, что вы его не вернете, либо вы его не принимаете, перезаказываете еще раз. Либо тащите с собой человека, которому предназначается этот товар, и примеряете вместе с ним в ПВЗ, например. Например, да, то есть выходов на самом деле из ситуации много, но не нужно в данном случае потом ругаться, кричать с этими бедными работниками пункта выдачи, да это не я, да вы мне такое отдали. Давайте так, приемка товара должна производиться очень добросовестно.
1: Ну, да, вот условно
0: внимательно.
1: Вы каждый раз подписываете мысленно акт приемки,
0: ну,
1: и все это
0: да,
1: уже
0: да,
1: документ.
0: Да, потому что как получается. Только работник ПВЗ нажимает на кнопочку «Товар недооплачен», все. Акт подписан, по сути. И потом говорит, что так это не мое.
1: Но главное
0: сложно.
1: Вот помнить, что действительно 25-я статья не действует.
0: Нет.
1: Вот этот список в дистанционной торговле, нет. Если это общеупотребительный
0: товар. Когда мы говорим, да, про товар, который не подошел по какой-то вам причине. Вот смотрите, 25-я.
1: И неважно, что это книжка,
0: по обмену, по фасону,
1: да,
0: по расцветке, по комплектации. Вот там прям есть перечень 25-й статьи, причем он такой закрытый. Когда к нам приходят иногда люди и говорят, я купил в магазине, вот у нас прям вот совсем была такая реальная история, я купил настенные часы. Пришел домой, и жена меня отругала. Сказала, иди, вообще они ужасные, возвращай.
1: Ужас.
0: Да, он прибегает, а ему говорят, так часы не подлежат, вы что?
1: Почему часы не подлежат?
0: Как? Ну, потому что у них там несколько функций, они электронные и так далее, да, настенные часы. Он говорит, так вот это вот, да, вот так вот, вот так вот.
1: Не
0: да,
1: подошло жене.
0: Да, да, он пишет, да, он говорит, прям не подошло жене, да. Я говорю, ну, во-первых, ну, вот... Нет такого, в принципе, основания. Продавец должен был начать с того, что так, а ну чего вам не подошло-то? Вот. Но бывает так, что, приходят и говорят, вот, ну, предположим, да, те часы, которые механические, с одной функцией, да, естественно, что они подлежат, настенные часы, почему нет, да, не подошло жене. Мы говорим, нет, если вы придете и скажете, не подошло жене, вам законно откажут. Давайте с женой поговорим, чего не так-то? Ну, потому что
1: размер,
0: вот совсем
1: вид,
0: не тот, да, да.
1: И так далее.
0: Тогда так и пишем, не подошло по фасону, не подошло по комплектации, не подошло по размеру, по цвету не подошло. Ведь на самом деле действительно так оно и есть. Не просто вот Баба-Яга против, да, потому что, ну, к интерьеру не подходит,
1: она
0: цвет не тот.
1: Она просто так накричала, наверное, жена, что часы
0: так
1: просто...
0: Так кто же знает?
1: Не, ну, да, жен сложно разбирать, да?
0: Нет, ну, мы предполагаем, что не просто так. В общем, тут тоже много очень нюансов, и самое главное, этот перечень в дистанционной торговле не работает пока. Что будет дальше, не знаю, но пока изменений никаких не предвидится.
1: Сейчас мы должны прерваться, потом мы вернемся, пишите нам, +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваше сообщение, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права. Видеотрансляция будет продолжаться во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Прерываемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
2: Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кино.
3: Сегодня, в День российского кино, в Доме кино продолжаются показы программы «Сделано на Урале». В нее вошли фильмы, снятые режиссерами

0: Челябинской, Тюменской, Свердловской областей и Пермского края. Сегодня и завтра как раз дни кино Свердловской области. В документальном блоке сегодня это фильмы «Дуняшиной истории» Вадима Шолохова и «Служение. Отец Василий» Андрея Титова. Начало в Большом зале в 17 часов. А в 7 вечера сегодня покажут короткометражки Ивана Соснина «Мам» и Егора Корешкова «Яма». В пятницу же это будут анимационные фильмы кинокомпаний «29 февраля» и «Снега», студии «Урал-Синема», «Светлые истории», а фильм. Начало в пятницу в 15 часов. Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации.
1: Фестиваль.
0: В субботу, 29 августа, в Екатеринбурге стартует 5-й международный кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая». В программе 24 конкурсных игровых и документальных фильма из России и стран Евразии, а также встречи с молодыми актерами и режиссерами, деловая и образовательная программы, открытые дискуссии, мастер-классы, специальные показы для всей семьи и актерская читка. Фильм «Открытие» в этом году – «Легенда без номера». Его покажут в субботу во Дворце молодежи, где пройдет и церемония открытия фестиваля. Конкурсные показы начнутся с 30 августа в Доме кино. 1 сентября объявили детским днем, и в его программе новинка этого года – анимационные дебюты для всей семьи, российские и зарубежные.
1: А также
0: 2 сентября – День памяти Алексея Балабанова. В павильоне Свердловской киностудии покажут ранние документальные фильмы режиссера Егора Настя «Раньше было другое время» и «У меня нет друга», а также два игровых «Счастливые дни» и «Я тоже хочу». Это последний фильм Балабанова. В этот же день состоится еще презентация книги «Балабанов. Портрет». Встреча с ее авторами Андреем Захарьевым и Михаилом Володиным. Специальный гость презентации Павел Астахов, оператор балабановских фильмов «Брат», «Брат 2», «Про уродов людей» и других. Вход на все показы и встречи фестиваля «Одна шестая» свободный по регистрации.
1: И еще.
0: И также в эту субботу, 29 августа, в Свердловской области в 11-й раз пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Вход на все киносеансы традиционно будет свободный. Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах, домах и дворцах культуры, библиотеках, парках, торговых центрах. Всего к акции в Свердловском регионе присоединились 185 площадок. Старт состоится в субботу в Доме кино. В 15:30 сбор гостей и детская развлекательная программа. В 16 часов официальное открытие. Из 16:40 покажут фильмы «Чебурашка 2», «Буратино», а также «Малыш» и «Ангелы Ладоги». В Екатеринбурге показы пройдут еще на нескольких площадках. Это сети кинотеатров «Премьер-зал» и «Континент Синема», летний кинотеатр «Гастромола» «Главный», амфитеатр в «Мегапарке», городские библиотеки. Полный список всех площадок можно найти на сайте Свердловского фильмофонда. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-800-0779. Акция до конца августа.
3: Белджи. Надежность в движении.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Потребсоюз.
6: На 104,5 FM.
5: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
7: 11:37 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Если кто-то где-то каким-то образом, по вашему мнению, нарушает ваши потребительские права, сообщайте, будем думать, что с этим делать. Плюс 7-908-909-104.5 это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте идет. Попробуйте туда написать. Не всегда это все проходит прямо в эфире, но если даже вы напишете «я потом увижу», я сохраню ваш вопрос на следующую неделю. Даю вам слово.
8: Угу. Да, удержит слово обычно, Павел.
7: Обычно, ну не всегда, но стараюсь, по крайней мере. Плюс 7-908-909-104.5, сюда в основном пишите ваши сообщения. Вот мы на прошлой неделе поговорили гипотетически о возможной отмене концерта Канье Уэста. Эта гипотеза все обретает все больше и больше какую-то реальность, потому что уже арена, да, Газпром-арена сказала, что нет у нас никакого договора, и вообще не можем проводить концерт. Несмотря на то, что до этого на сайте Газпром-арены были объявления, что мы будем проводить концерт Канье Уэста. Люди понакупили 80 тысяч билетов, насколько я понимаю, продано. Сейчас организаторы говорят, мы 27 числа, то есть нам было заявлено, обещано, опять же, что мы 27, то есть сегодня, должны были подписать договор аренды. И до этого вся компания была запущена. Хотя тоже странно.
8: Зачем запускать компанию, да, в нынешних условиях,
7: не имея
8: на руках договора. Но это безумство какое-то. Это потребитель как пойдет в суды с моральным бытом.
7: Пока
8: с чем закончится,
7: СМИ нехорошим. Пишут о том, что свердловчане, по крайней мере, да, не хотят пока отказываться от билетов и ждут, когда ситуация урегулируется, потому что организаторы говорят, что
8: урегулируют. Может, найдут другую площадку?
7: Может.
8: Менее.
7: Говорили, что и Екатеринбург может претендовать на...
8: А вот я почему-то тоже так подумала. У нас город смелый, да, но
7: названо, да,
8: знаю.
7: Петербург, и Москва и Екатеринбург, но организаторы уже сказали, что нигде не будет, кроме...
8: Сейчас очень много историй в интернете, когда какие-то мелкие города или вообще поселки приглашают к себе в клубы, говорят, вот мы можем, давайте к нам. Ну, это, конечно, все шутки, но люди на самом деле отреагировали на это с долей юмора, с очень правильный.
7: Ну, нормальный креатив. Вопрос в том, что пока еще даже о сроках говорить рано. Мне кажется, за 10 дней, да, можно получить полную сумму. Если мы говорим о концертах, о спектаклях, о площадках далее. То есть...
8: Даже тут можно, в принципе, будет и всегда вернуть, потому что изначально ведь была информация о том, что концерт будет на определенной площадке, если потом будут изменения. Согласен, то я смогу, конечно, вернуть.
7: Сама по себе площадка, она является уже основанием для выбора.
8: Договора, да, конечно, ведь у людей есть определенные какие-то свои, да, обстоятельства, которые повлияли на выбор концерта, да, вот этого. Это близко к дому.
7: Например, это с родственниками встретиться, например,
8: да,
7: поехать.
8: Да. Или я в этот момент буду в отпуске и буду как раз пребывать в Москве. И почему бы в Москве?
7: Петербурге.
8: В Петербурге. Я буду в Санкт-Петербурге, почему бы мне не сходить, например, да? То есть, может быть, классно, еще и в Питер съезжу, еще концерт, еще и наконец-то, да? То есть, или я вот живу рядом. Например, я маломобильный человек, и я не готов ехать в Екатеринбург потом там или во Владивосток, например. А вот представляете, где-нибудь согласятся на Южно-Сахалинске проводить это соревнование?
7: Камчатка.
8: Соревнование,
7: да.
8: Прекрасно.
7: Профдеформация.
8: Есть такое. Да.
7: Ну, понятно, что если концерт...
8: Когда в семье есть спортсмены, да, концерт в Южно-Сахалинске...
7: То все превращается в соревнование.
8: Кстати, соревнования там недавно проводили, да, чемпионат, один из чемпионатов, да.
7: Ну, то есть сама по себе площадка...
8: Очень было здорово.
7: Тоже является основанием...
8: Я не могу себе позволить туда ехать, дороговато, однако, да, там или, может быть, сложно, не отпустят, время нужно.
7: Ну, прямых рейсов, мало ли там, что...
8: Ну, в общем, наши слушатели все поняли, о чем мы хотим сказать, что, да, конечно...
7: Ну, пока что, вот какая-то стратегия ждать вот сегодня? Объявят, заключили, не заключили договор.
8: И подождать, потом, конечно.
7: Потому что мы же с вами обсуждали, что есть еще и билеты купленные уже, потому что не только вот просто билеты на концерт,
8: да, конечно,
7: а еще,
8: да,
7: купленные
8: если
7: билеты на самолет,
8: конечно, они же не пешком пойдут в Санкт-Петербург. А когда он должен состояться, этот концерт? Вот, понятно. Ну, наверное, все-таки организаторам, которые занимаются таким видом деятельности, надо немножечко быть посерьезнее относиться вообще к
7: заранее
8: своей работе.
7: Заранее понимаю. Вот мы не раз говорили о том, что и перевозчики, и организаторы не понимают, какие сейчас времена.
8: Конечно.
7: И они должны эти риски уже учитывать, потому что если у тебя нет договора на руках, вот все, и то риск есть, что отменят в последний момент. Очень уж такая скандальная фигура, это Канье Уэст. И много говорили людей, которые хотели бы, чтобы отменили концерт. Там технические причины и так далее, это было совсем другое. Но нет договора на руках, зачем вы запускаете кампанию,
8: да,
7: промо-кампанию,
8: да,
7: до того, как...
8: Да, тем более, это зарубежный исполнитель, да, и это все на самом деле сопряжено еще и с организационными определенными сложностями. А представим, что этот исполнитель заявит какие-то технические требования, которые...
7: Но он уже заявил, мне кажется, как раз они запустили кампанию, вот, потому что уже нужно было выплатить гонорар.
8: Может быть и так. Ну, как-то надо все равно, наверное, людей не подставлять под какие-то странные траты ненужные в этом случае и необходимость потом претензионным
7: это
8: способом
7: потом
8: решать. И сами они потом будут нести убытки, конечно. Ну, как-то странно все, конечно, странно. А люди что? Они увидели любимый артист, исполнитель, я не знаю, там, какой-нибудь...
7: Модный, неважно.
8: Другой,
7: главное,
8: да, там, какой-нибудь блогер или вот, совсем недавно к нам, вот буквально вчера, позавчера приезжали к нам очень-очень всякие интересные люди из сферы моды, да. Люди же, конечно, хватают эти билеты, и, конечно же, они хотят, и обвинять их в том, что они там, не подумав, все это купили, совсем не надо, и нельзя.
7: А никто же не говорил, что нет договора.
8: Конечно.
7: Но тут вот...
8: Я к тому, что надо ответственнее относиться к своим клиентам.
7: А ответственность площадки тут может быть рассмотрена, скажем так, потому что они же тоже выпускали вот эти самые рекламные объявления. То есть у них стояло в расписании, что будет концерт Канье Уэста. Потом сказали, да нет, у нас нет никакого договора.
8: Это что? Ну, в контексте доведения
7: это
8: информации,
7: не
8: да, наверное, можно сказать, да, можно, например, да, определить двух виновных лиц в нарушении прав потребителя. Первое, это односторонний отказ от исполнения договора. Второе, это предоставление ненадлежащей информации, на основании в том числе которой я сделал выбор, да, заключив договор. Ну, почему нет? Площадка, то есть я как человек ответственный, понимающий все, я сначала посмотрел расписание в концертном зале, увидел, да, посмотрел концертный зал, устраивает он у меня, может быть, мне он и не понравится, может, я и не захочу там, да, может, я люблю что-то более, да, там, приватное, интересное, более свободное, или наоборот, неважно, да, я выбрал площадку на основании той информации, которая есть там, потом я купил билеты, а выяснилось, что все нехорошие, все меня, в общем, на самом деле, да, все нарушили мои права. Почему нет? Теоретически, да, возможно.
7: То есть солидарная такая ответственность,
8: да? Ну, там зараз...
7: организатора...
8: Она не будет солидарная, она будет рад. Тут односторонний отказ от исполнения договора, да, нарушение права потребителя, да, тут нарушение права на информацию, немножко другая история, но это будет все в одном иске, безусловно, потому что предмет-то один, нарушение возникло из одного, скажем так, события.
7: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Про другие кейсы, как любят сейчас говорить, поговорим. Семья из Екатеринбурга на месяц вперед заказала еду в известной доставке правильного питания, оплатила пара заранее, там довольно серьезная сумма, по-моему, 70 тысяч, что-то такое, но так и не получила свой заказ. Клиенты с середины июля безуспешно добиваются возврата, и если верить отзывам, они не единственные, кто оказался в подобной ситуации, пишет портал Е1. Корреспонденты, коллеги, поехали вплоть до того, что в офис пытались попасть, эта компания, офис закрыт. Компания не отвечает. Сначала они перенесли доставку. Ну, вот этот набор, да, правильного питания, который должны были получить люди. И сейчас не отвечает.
8: Ну, такая история не уникальная.
7: А что делать-то? Не уникальная, понятно, что...
8: Суд подавать иск.
7: И?
8: Требовать. Возможно, что организация или индивидуальный предприниматель, кто там, получив иск, не желая каких-то неблагоприятных последствий в виде потом там запретов, например, поехать за рубеж, да, в связи с неисполнением, если, например, это ИП, может быть, и вернуть деньги, побояться, не захотят судиться, может быть, репутацию не захотят свою портить, да, потому что дело-то шумное будет.
7: А дело уже шумное.
8: В любом случае, нужно все равно, я бы рекомендовала обратиться сначала с претензией, да, это формальный шаг, да, мы понимаем, что он, скорее всего, ни к чему не... Кому? К исполнителю.
7: А где его найти?
8: Да какая разница? У нас есть юридический адрес. Отправляем на юрадрес письмо. Организация обязана по юрадресу получать письма, пока она действует, пока она не ликвидирована.
7: То есть я письмо,
8: еще раз повторяю, не нужно задумываться, куда, кому, зачем. Нужно просто это сделать, как
7: найти
8: мы говорим потребителям. Зайти на сайт Федеральной налоговой службы, если это юрлицо, найти там юридический адрес. Если это ИП, обратиться в ФНС, попросить выписку, попросить адрес, отправить в конце концов на тот адрес, который известен, вот он был, да, вот этот офис, отправить туда. Дальше уже вообще не дело потребителя. Получают они, не получают, ходят они на почту, не ходят, да. А дальше следующий шаг, он уже неформальный, он уже реальный, это обращение с иском в суд. Может быть, можно попробовать обратиться в полицию, да, доказывать, что организация
7: присвоила деньги,
8: мошенники, что они не имели никаких желаний исполнять договор, но, скорее всего, если вот если случилось так, что возникли, да, набрали денег у 100 человек, и 100 человекам не вернули, и ни одному человеку не доставили, и никогда не доставляли, тогда это, конечно, вот мошенничество.
7: Вот никогда не доставляли.
8: А если доставляли, а потом раз перестали, не смог.
7: Я бы опасался сейчас
8: не в формальном смысле слова, а в таком бытовом.
7: Видимо, и в формальном, наверное, тоже обанкротится, потому что, как понимаю, история такая сетевая, в Питере она началась опять же. Люди
8: да
7: там перестали.
8: Да, такое бывает. Ну, да, оно всегда было. Рынок. У нас, вот, например, самая такая крупная история, когда пострадало очень много людей, суммы большие, это Севиль. Mm-hmm. Это тот, кто занимался изготовлением мебели, своей мебели, вот эта вот вся история, да. А у нас много заказов пропало у людей. На какой там стадии все это сейчас, даже и не скажу, надо поднимать. Вот сейчас у нас еще одна фирма мебельная, название не вспомню, тоже в такой же стадии находится, тоже перестали исполнять договоры, взяли деньги, немаленькие деньги, мебель, не дешевая, да, история, это не питание, хотя 70 тысяч, черт побери, тоже немало, да, поэтому оно такое случается периодически, надо, как сказать, это плохо, что надо, тут нужно пройти все стадии, я не про психологию сейчас, нет, я про юридические стадии, предъявить претензию, обратиться в иск в суд, попытаться это решение исполнить.
7: Но вообще сейчас, наверное, опасно авансово платить. Заранее
8: платить. Всегда было опасно. Всегда. Я всегда, особенно когда мы говорим про мебель, например, да, всегда говорила, старайтесь покупать то, что есть в наличии. Я понимаю, что сейчас кто-то посмеется, кто-то скажет, что у меня индивидуальный заказ, а я вот, да. Ну, вот это всегда было безопасно. Пришел, взял, заплатил, унес. Да. Ну, если в наличии нет, либо если вы заключаете какой-то на самом деле договор, когда, в принципе, да, вот речь идет об изготовлении чего-то нового. Ну, например, там баню строят для вас, да, или там, например, там домик какой-нибудь садовый, а может и не садовый, да, или что-то такое очень там дорогостоящее, уникальное. Вот. Старайтесь все-таки заключать договоры с такими подрядчиками, которые готовы не брать 100% предоплату, а минимальная предоплата, а может быть, даже поэтапная.
7: Расходные материалы, там,
8: поэтапная
7: вот
8: оплата, когда мы по момент заключения договора составляем смету и составляем вот эти самые этапы выполнения работы.
7: За этот этап столько-то?
8: Да, вы правы, Павел. Да, то есть сегодня мы закупаем материалы, сегодня мы составляем проектную документацию, потом мы вам ее передаем, утверждаем, потом мы делаем, ну, условный фундамент, да, потом мы делаем. И вот за каждый этап мы платим. Платим авансом, но мы платим за этап.
7: То
8: да.
7: есть в случае чего,
8: конечно,
7: да,
8: мы, да, мы заплатили за этап, мы либо потеряли минимум денег, либо мы хотя бы завершили этот этап.
7: И можно к другому обратиться,
8: конечно,
7: чтобы он продолжал.
8: Да, продолжал. Вот, да, да, вот, по крайней мере, нам поставили фундамент. Потом ребята пропали. Ну, ладно, найдем другого. Но на этом уже что-то можно делать. А иногда получается так, что люди платят там процентов 70-80 аванса.
7: От общего.
8: Те начинают суетиться, что-то делать и пропадают. Вот сейчас про стройку это примерно так происходит. Я имею в виду про индивидуальность строительства или там про какие-то вот такие истории, связанные с баньками,
7: говорят,
8: с домиками, там, с этими площадками для зонами отдыха, и, да, беседками и так далее. Вот такое, к сожалению, оно всегда было, и сейчас есть, оно и будет, я думаю, всегда. Вот. Та же самая история, да, с теми, с мебелью. Ну, причем вот
7: а
8: эти
7: там как разбить
8: случаи, это? Вот эти вот банкротства, да, они какие-то были абсолютно непредсказуемы, потому что организации такие были известные. Но вот если известная организация, то все равно минимум риска. Да, тут можно и заплатить, например, 50% аванса, да, можно на это согласиться. Но если это вообще какой-то неизвестный там предприниматель, который сегодня вдруг возник в социальной сети и говорит, я мебельщик, краснодеревщик, давайте заказывайте, я готов сделать, вот я такой классный, да, а при этом вообще его не знаете, офиса у него нет, вот он в социальных сетях где-то есть, что-то делает, да, он может быть самозанятый или ИП, но вот он сегодня есть, завтра его нет. Поэтому с такими нужно договариваться. Я вам, конечно, доверяю, конечно, вы классный, но вы поймите меня, на рынке очень что много сейчас да, обмана, мошенничества, это ни в коем случае не относится лично к вам, но вы поймите, такая обстановка.
7: Даже не обман, просто вот, сам по
8: поэтому,
7: себе рынок нестабильный.
8: Конечно, давайте вот я буду вам платить поэтапно, я готов, вот вам нужно сейчас закупить, да, я готов, а мне кушать на что-то надо. Ну, извините меня, мне тоже надо кушать на что-то, будет и семью кормить. Я вообще отдам 1 000 000 рублей и останусь ни с чем. Да? Ну, то есть вот такие переговоры, разговоры нужно вести и все-таки стараться меньше платить авансовые эти всякие платежи.
7: Но это, опять же, возвращаемся к теме, не раз мы об этом говорили, что договор – это соглашение двух сторон.
8: Конечно,
7: вот обычно же, как у нас предприниматель выкладывает бумажки, на, подпиши, и все, на этом все заканчивается. На самом деле нет. Договор – это то соглашение, которое вы заключаете вдвоем, две стороны. Поэтому вы имеете возможность влиять на то, как будет написано что-то в этом самом договоре.
8: Договариваться, да, договариваться, разговаривать, ставить какие-то свои условия. Причем вот иногда бывает так, что люди своими действиями прямо вот заранее себя ставят в такую невыгодную ситуацию. Вот вчера буквально обращение у нас было интересное. Человек заключил договор на резервирование квартиры. Ну, суть в том, что вот есть застройка, да, человек выбирает себе квартиру и на время там подумать, эту квартиру резервирует, и заключается договор. На какой-то определенный момент эта квартира уходит из продажи. И за эту услугу человек заплатил 37 тысяч рублей. Ну, там, помимо резервирования, там, типа, консультации по проекту.
7: Понятно.
8: В общем, там накрутил, конечно, застройщик всякую
7: ерунду.
8: Умеют они. Ладно, но это все открыто, договор есть. Договор хороший, составлен очень простым языком. И если бы человек подписал этот договор, все было бы хорошо. Но человек в момент подписания договора подписывает акт приемки всех этих услуг. А потом он говорит, я не хочу покупать эту квартиру. Я что-то посчитали, прослезились, решили отказаться. Ну нет, не получается у нас ни с ипотекой, ни с чем. 37 тысяч пропали. А почему я не могу вернуть? Мы бы сказали, да, можно за минусом там расходов чего-то. Акт подписан. Человек получил услугу по консультированию, он получил услугу по проекту, он получил услугу резервирования и подписал одномоментно акт, хотя мог не подписывать.
7: То есть еще не начался процесс, а он уже подписал акт.
8: Да, там кроме резервирования это по сути ничего и нет. Нет там никаких ни консультаций, ничего. Человек пришел, говорит, я хочу эту квартиру, они ее ставят
7: в резерв. Ну хорошо, резервирование же было.
8: И силу договора. Ну, резервирование это воздух. Это не услуга.
7: Они убрали из продажи.
8: Вот. Хорошо, замечательно, убрали из продажи. Но это не услуга, за которую человек платит деньги. Подписал. Да, давайте так. Акт можно было не подписывать. Даже в договоре написано, что акт можно не подписывать. Ну, видимо, уговорили или не подумала. Она говорит, да я что-то и не подумала.
7: А кучкой дали?
8: Да, ну то есть просто не подумала. И, конечно, человека жалко, не вина потребителя. Просто когда подписываете такие документы, акт, вот тоже нужно 100 раз подумать до того, как его подписать.
7: Акт это уже, что ты согласился.
8: Конечно.
7: Вот как мы говорили про акт, когда вы в ПВЗ получаете товар, фактически оплатили, это уже акт приемки. Все, дальше уже другая совсем юридическая история. Ну что ж, будьте внимательны и бдительны, когда вы подписываете документы, особенно на большие суммы. Спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. До новых встреч.
8: До свидания.
9: Фабрика идей.
0: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В Екатеринбурге продолжается Международный фестиваль креативных индустрий. И с сегодняшнего дня в программе стало больше прикладных практикумов, разбора бизнес-кейсов и камерных встреч. Четверг будет максимально полезен тем, кто ищет конкретные инструменты для роста своего дела и творческих проектов. В молодежном кластере «Салют» сегодня обсуждают креативные инструменты, говорят о масштабировании бизнеса и также действует трек «Честный знак». Здесь расскажут все о маркировке товаров. В креативном кластере у Макаровского и на хлебозаводе номер 6 развернется трек «Арт» с ярмаркой винтажа, лекциями по стрит-арту и мастер-классами по фотографии.
9: Обмен мнений.
0: Пятницу посвятили IT-технологиям. В «Салюте» представители и руководители крупнейших брендов, IT-компаний и агентств обсудят, как использовать искусственный интеллект для роста бизнеса, что делать и от чего отказаться. Первая половина дня посвящена инструментам, которые важно использовать для роста продаж. Как изменилось покупательское поведение с появлением ИИ-консультантов, о продвижении в нейросетях, как попадать в ответы чата GPT и Алисы, искусственный интеллект в продаже. А во второй половине дня разговор пойдет о росте эффективности. Как один маркетолог с искусственным интеллектом заменяет целый отдел. Отчетность без ручной сборки в Excel, где ИИ дает руководителю реальный рычаг и что из рутины пора отдать нейросетям в целях экономии. А в кластере «Домна» на улице Вайнера в пятницу состоится дискуссия, посвященная архитектуре и урбанистике. Почему красивый стерильный дизайн не всегда практичен и не дает возможность проявлять креатив? Как арт-объекты добавляют пространству ценность? Обо всем об этом будут говорить специалисты. И в кластере у Макаровского до 30 августа проходит ярмарка винтажных, сделанных вручную локальными мастерами предметов для дома и быта. Здесь живопись и графика, декор, посуда, керамика, авторская мебель и интерьерные объекты. У Макаровского анонсируется еще дискуссия, посвященная культурному коду Екатеринбурга. Уже более 300 лет здесь переплетаются индустриальная история, имперские амбиции, малахитовая традиция, архитектурный авангард и уральский рок. На встрече речь пойдет о том, как город-завод сформировал собственный культурный код, почему он претендует на столичный статус и как промышленное прошлое помогает проектировать будущее. Полную программу фестиваля креативных индустрий можно найти на сайте проекта, там же зарегистрироваться. Вход на все мероприятия бесплатный.
9: Семинары и тренинги.
0: К другим событиям. Образовательную онлайн-программу «Создание чат-ботов для бизнеса» 7 сентября проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. На занятии научат собирать цифровых помощников, которые сами общаются с клиентами и продают. Расскажут, как автоматизировать прогрев аудитории и анализировать статистику для роста продаж. Программу проведет спикер Академии Target Hunter Мария Ермакова с 2017 года. Она работает в сфере интернет-маркетинга. Участие бесплатное, обязательно регистрация, мероприятие пройдет в формате онлайн. И на этом попрощаюсь. Афишу всех образовательных курсов и программ можно посмотреть на сайте domna.pro.
9: Фабрика идей.
10: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Добрый день. Сегодня утром в Свердловской области объявляли ракетную опасность. Соответствующее сообщение появилось в начале 7 утра, но уже через полтора часа угрозу сняли. Отбой был дан в 7:30. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. В разных районах Екатеринбурга сегодня выли сирены, об этом рассказывали горожане. В аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на полеты. Ракетная опасность также была объявлена еще в 5 российских регионах. Десятки рейсов задержаны в аэропорту Кольцово из-за утренней ракетной опасности. Об этом свидетельствует онлайн-табло Екатеринбургской авиагавани. Задержан вылет самолетов в Москву, Стамбул, Бишкек, Казань, Минводы, Сочи, Петербург и другие города. С прилетом выбились из расписания рейсы из Сочи, Хургады, Бухары, Новосибирска, Калининграда, Абакана и других городов, сообщает агентство ИАН. Серьезное похолодание пришло на Средний Урал. Сегодня днем в Екатеринбурге еще плюс 18, завтра уже 13, а в субботу 11 градусов. В воскресенье температура начнет немного повышаться. Днем ожидается уже до плюс 13. В конце недели Урал Гидромет пообещал на Среднем Урале первый снег. Правда, пока только в горах на севере региона. Снежинки там могут пролетать 28 и 29 августа, рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шипаренко. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах российских магазинов. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Она появится с 1 сентября. В Подмосковье археологи нашли клад времен сына и внука Дмитрия Донского. В Коломне при раскопках был обнаружен кувшин с серебряными монетами в количестве более 2500 штук. Монеты отчеканены при Василии I и Василии II. Предположительно, кувшин закопали в первой трети 15 века во время эпидемии чумы. Всего в сосуде было 13 рублей. На эти деньги в те времена можно было купить два дома или табун лошадей. Подобные серебряные монеты встречаются крайне редко. Некоторых нет даже в нумизматических собраниях крупнейших музеев страны. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
12: Повтор программы.
13: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить.
14: На 104.5 FM.
15: Добрый день, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев, а в эфире «Налоговая консультация». Программа, в которой ежемесячно мы с вами получаем исчерпывающие, полные ответы на вопросы налогообложения. Еще мы обсуждаем новости и инициативы из этой сферы. С нами, как всегда, Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, я вас приветствую.
16: Добрый день.
15: Ну и, как всегда, мы собираем вопросы наших слушателей о налогах. Это могут быть абсолютно любые вопросы, какие-то конкретные прикладные, ну или максимально абстрактные, философские, быть может, тоже. Все это формулируйте, присылайте нам в любом удобном для вас мессенджере, можно даже смс-кой, на номер +7 908 909 104 5. Ну а мы начнем с нашей традиционной рубрики, которая называется «Налоги и жизнь». Каждый из нас делает в нее свой вклад. Я обычно озвучиваю пословицы, афоризмы о налогах или же цитаты известных людей на эту тему. Но сегодня я решил немножечко изменить этой традиции и просто поведать вам, Аркадий Викторович, и нашим слушателям интересный, как мне кажется, факт. Как сейчас принято говорить, фан-факт, забавный факт. Канье Уэст. Персона, мимо которой пройти нельзя, в связи с шумихой вокруг его выступления в Санкт-Петербурге в октябре. Такого ажиотажа, Аркадий Викторович, я вам скажу, в связи с каким-либо выступлением в России не было давно. Может быть, даже никогда. Так вот, музыкант, который даст два концерта на «Газпром-арене» в октябре, оказывается, имел проблемы с налогами. Вы можете себе такое представить, Аркадий Викторович?
16: Ну, это неудивительно.
15: Абсолютно.
16: С одной стороны,
15: да,
16: не у он... многих известных актеров, спортсменов.
15: Деятелей шоу-бизнеса,
16: да, да,
15: объединим
16: да.
15: их этим определением. Так вот, в одном из интервью американский рэп-исполнитель признался, что задолжал налогов на сумму в 50 миллионов долларов. В результате ему на время блокировали банковские счета. Канье Уэст признался, что является не самым финансово грамотным человеком, и потому привлек профессиональных финансистов, чтобы они помогли ему разобраться в ситуации. Ну, видимо, помогли, потому что говорил он об этом несколько лет назад, и ничего мы не знаем о том, что какие-то были преследования, уголовные, судебные, в связи с неуплатой налогов. Но, тем не менее, ну, опять же, что тут сказать? Ну, не он первый, не он последний.
16: Да, конечно.
15: Шоу-бизнес, в общем-то, богат людьми, у которых впоследствии, после того, как приходит слава, приходят и проблемы с налогами. Видимо, это как-то связано.
16: Ну, дело в том, что они люди творческие. Я хоть и не являюсь поклонником таланта этого зарубежного певца, но мог бы посмотреть, что там было конкретно. Но скажу, что это сплошь и рядом. Это очень часто и в Европе, и в Америке. Ну и, наверное, это обусловлено тем, что творческие люди, они больше уделяют внимание своему какому-то креативному развитию, новым гастролям, новым песням. И какие-то там бытовые мелочи в виде каких-то налогов их не очень сильно волнуют. И в
15: это, знаете ли, очень удобная позиция. И в случае чего, говорит, вы знаете...
16: Тут должен заниматься, конечно, профессионал. Они этим и для этого и созданы. Я скажу вам по секрету, не называя конкретных фамилий, ко мне самому обращались очень известные и певцы, и актеры, и руководители различных рок-групп, уточняя те или иные детали, задавая вопросы про свои налоговые последствия или наоборот, они спрашивали, правильно ли поступает их бухгалтер. Но надо понимать, что если вы живете в обществе, то у вас есть и бремя каких-то обязанностей. Ну и не секрет, конечно, уж так в качестве критики, что некоторые люди, которые собирают полные стадионы, они считают, что им многое позволено, что им многое дано. И
15: перед налоговой все равны, так и хочется сказать.
16: Внимание. А кроме того, я помню, как в начале 90-х один из первых руководителей Министерства по налогам и сборам, оно тогда имело ранг министерства, собирал крупнейших певцов, известнейших, и прямо проводил с ними беседу о том, что надо учитывать свои доходы, не брать в конвертах.
15: Да, ребята, вы никакие не особенные.
16: И платить налоги. Вот. Ну, даже тогда была определенная дискуссия между руководителем налогового ведомства и актерами. Ну, это ведь и не только из творческой сферы. Возьмите спорт. У многих известных футболистов, хоккеистов, также какие-то там, даже тренеров, у них постоянно возникают какие-то вопросы. Ну, и это может быть, знаете, чем обусловлено? Известный человек, он всегда вызывает интерес.
15: Привлекает внимание, конечно.
16: И там у него недоимка какая-нибудь, 10 тысяч, или задолжал пеню, или заплатил на 2 дня не вовремя, но вот уже все СМИ, телеграм-каналы.
15: Кстати, совпадение или нет, вспомнилось. Да. На днях же была новость про Филиппа нашего Киркорова, что и у него тоже проблемы с налогами.
16: Да, читал
15: и ему
16: я.
15: Что-то там запретили на ближайшее время, по-моему, регистрировать новые
16: юридические
15: лица, что-то в этом роде.
16: Понимаете, Максим Александрович, я все-таки
15: опять,
16: юрист,
15: вот он,
16: мне нужны
15: бизнес.
16: Документы, мне нужны
15: давайте
16: конкретные.
15: Тогда поставим точку в этой истории следующим образом. Мы же с вами, по-моему, даже эту цитату как-то упоминали. Из великого соотечественника Канье Уэста, кстати, Элвиса Пресли, который говорил о том, что меня всегда сопровождает пара охранников и налоговый консультант.
16: И два охранника и 3 налоговых консультанта.
15: Конечно, вот мудрый человек
16: был. Все правильно он говорит. Вот поэтому тему вы затронули такую достаточно интересную и одновременно щепетильную. Вот, но надо всем понимать, правильно вы сказали, перед налогами все равны. И если доходы позволяют платить налоги в повышенном размере, ну, приходится это делать. Главное, чтобы все было по закону, поскольку в Великобритании в 60-х годах тоже были очень серьезные налоги, которые составляли иногда 80, а то и 90% от вообще всех доходов. Уж не знаю, как такое могло получаться, какие там были налоговые консультанты. И это привело к тому, что многие известные рок-группы, они просто уезжали из Великобритании, и это даже называется «великий музыкальный исход». Даже термин такой есть, когда Великобритания, как законодательница мод, она вдруг лишилась всех своих самых известных людей. Да и у Битлз, если вы помните, есть песня «Налогосборщик»,
15: «Тексмен».
16: Может, она не такая известная и популярная, как там Мишель Майбелл и прочее.
15: «Yesterday»,
16: да, но тем не менее... Спели ведь они на эту тему. Значит, она их затронула как-то.
15: Аркадий Викторович, ну, собственно, мой вклад в рубрику «Налоги и жизнь» на этом прошу считать завершенным. А с чем вы пришли к нам сегодня?
16: Я хотел бы поговорить о таком явлении, как повышение налогов. Вот предложение
15: явление.
16: О повышении налогов, да.
15: Это неизбежность вот. Какая-то, как будто бы.
16: Дело в том, что сейчас ведь мы все ждем выборов в Госдуму, и многие партии, многие лидеры движения, они формулируют различные предложения по снижению, смягчению налогового бремени. А некоторые, наоборот, предлагают повысить налоги. И даже законопроекты вносятся в Госдуму.
15: Не хотят, что ли, в Госдуму?
16: Я не знаю,
15: с такими предложениями выступают.
16: Они хотят, честно говоря. Но вообще, знаете, я бы ввел правила. Даже два правила вот к самому процессу, когда ты предлагаешь повысить налоги.
15: Так, какие
16: предлагать
15: же?
16: Повысить налоги может только тот человек, который платит этот налог сам лично. Не надо для других советовать. А второй момент, если ты сформулировал идею, давайте поднимем такой-то налог, то с этого дня ты начинаешь платить в добровольном, принудительном порядке вот это в повышенном размере. Ну, допустим, партия какая-то предлагает, а давайте мы страховые взносы все введем до 30% и уберем регрессию. А страховые взносы, это, наверное, одна из серьезных показателей налоговой нагрузки на бизнес.
15: На любого работодателя.
16: И сейчас на 30% каждой зарплате, с каждого рубля. Вот. А я предлагаю, вот эта партия, пускай все члены этой партии начинают с момента внесения соответствующего закона. Будет он принят, нет, но вы должны уже уплачивать. Я думаю, тут как раз будет более взвешенные инициативы.
15: Тут-то инициатив и станет меньше.
16: А вообще предложения о повышении налогов известны в мире. Может быть, это, конечно, не типичное явление. Может, я бы даже сказал экзотическое. Но, допустим, в Соединенных Штатах Америки известны два случая, когда муниципалитеты выступали, сами предлагали законодателю местному повысить налоги, потому что очень серьезно страдало образование в этих муниципалитетах. И для того, чтобы появился источник доходов, вот были такие предложения. Уоррен Баффет неоднократно и в 2011 году, и в 2024 году предлагал повысить налоги на капитал, но он говорил, что налоги на труд у нас 34%, а на капитал 15%, это несправедливо, миллионеры должны платить больше. Но ему лично никто не мешает это делать в частном порядке. Безвозмездные перечисления в бюджетную систему имеют место, пожалуйста, может быть, даже какой-нибудь знак отличия государства вот для таких проявивших себя суперответственных, социально ответственных лиц и получит. Ну и вот совсем недавний случай, Максим Александрович, причем и натолкнуло меня на эту тему, в Великобритании 120 миллионеров написали письмо новому премьер-министру с предложением повысить нам налоги. Они сказали, что вот это мышление, которое стремится к уменьшению налогов, это устаревшее экономическое мышление.
15: Как интересно.
16: Что они любят свою страну.
15: Что-то тут.
16: И никуда не собираются уезжать.
15: Так.
16: И предлагают поднять достаточно серьезно по некоторым налоговым элементам налоговую нагрузку. Я не знаю, конечно, как это отнесется новое правительство Великобритании, но, конечно, это нетипично.
15: Вызывает вопросы.
16: Нетипично, конечно.
15: Что это
16: что-то
15: такое?
16: Там есть. Какое-то
15: второе дно.
16: Да, какое-то второе
15: дно. Это мы отсюда разглядеть не можем, возможно.
16: Потому что я считаю, что налоги надо платить, но не надо налоги переплачивать. Но все-таки любой налог, он понижает эффективность любой экономической деятельности и экономической активности. А это все сказывается и на росте экономики, и в конечном итоге на благосостоянии. Поэтому, опять же, должен быть баланс. Должна быть какая-то такая фискальная гармония для того, чтобы и у государства были ресурсы для самосодержания и для развития, и бизнес-структуры могли двигаться и развиваться.
15: Аркадий Викторович, ну, на этом рубрику «Налоги и жизнь» на сегодня мы с вами заканчиваем. Каждый, собственно, свою лепту в нее внес. Я предлагаю переходить к новостной повестке, к новостному фону. Что у нас любопытного в налоговой сфере произошло за отчетный месяц, пока мы с вами не встречались? Ну, наверное, особое внимание состоянию бюджета, да? Потому что да. Это напрямую связано с тем, чего нам ждать в перспективе от налоговой политики.
16: И ждать-то осталось не очень много, потому что в конце сентября правительство должно войти в Государственную Думу, кстати, уже обновленную по своему депутатскому
15: составу.
16: Все
15: так, 20 сентября выборы.
16: 20 сентября выборы, а до 1 октября должен быть представлен проект федерального бюджета на 2027 год. Ну и мы с вами помним, что все прошлогодние неприятные налоговые инициативы как раз были озвучены, а мы о них узнали и потом горячо обсуждали. Это в конце сентября. И мы с вами прямо как опытные врачи следим за состоянием федерального бюджета, поскольку это самый большой и государственный, и экономический актив нашей страны. Ну и знаете, если вот в прошлом месяце новости были такие обнадеживающие, во всяком случае, дефицит федерального бюджета сократился почти на 300 миллиардов рублей. И за июнь месяц он вообще был профицитным, то есть доходов было больше, чем расходов. То вот июль, к сожалению, опять подкачал, и дефицит федерального бюджета увеличился на 724 миллиарда рублей и составил 6 триллионов 455 миллиардов. Это при том, что норматив на 2026 год 3 триллиона 786 миллиардов. Это, конечно, огорчает и тревожные вызывает мысли, потому что чем хуже бюджету, тем жестче налоговая политика. Это мы прекрасно понимаем. Ну, а какие решения будут приняты, если к концу сентября бюджетная ситуация не выправится, я даже представить не могу. Но я думаю, что, конечно, возможен, только возможен вариант корректировки показателей федерального бюджета. Кстати, как было и в прошлом году. И напомню, что если сейчас запланировано 3 триллиона 700 миллиардов, то в прошлый год бюджет закончил с дефицитом больше 5 миллиардов. Он, правда, был вписан в тот норматив, который власти себе же и установили. Вот, но ничего не мешает провести здесь. То есть, может быть, и не надо будет принимать какие-то налоговые решения. Хотя я в этом сомневаюсь. Я думаю, мы увидим налог на сверхприбыль. Причем о нем уже говорят, да, мы видели его в 2024 году, тогда было собрано 330 миллиардов рублей, так что не удивлюсь, если мы увидим этот налог уже, может быть, в обновленном варианте. Некоторые говорят о том, что может вновь быть пересмотрена ставка налога на добавленную стоимость. Хотя я сомневаюсь, поскольку 22% – это практически на пике максимум, максимальном пике. Ну и вообще надо понимать, что есть страны с более высоким НДС.
15: Вот-вот, мы же об этом с вами говорили, и 27% есть,
16: и 27%,
15: по-моему.
16: 27%,
15: поэтому да, 22% – это еще не предел.
16: Но будем надеяться, что все-таки хотя бы 2 года мы поживем с новой ставкой, тем более, что президент сказал, что повышение НДС – это временная мера. Поэтому, может быть, его трогать никто не будет. Можно еще посмотреть НДФЛ. 22% максимальная ставка. Это при том, что левые партии, которые претендуют на попадание в Госдуму, они практически все хором говорят о том, что надо повышать НДФЛ в большем размере для тех, у кого есть какие-то сверхвысокие доходы. Ну и не надо забывать про неналоговые платежи, которые формально к налогам не относятся, но тоже являются обязательными для уплаты. Вот с 1 декабря начнет взиматься технологический сбор с электронной компоненты, его будут уплачивать производители.
15: Смартфоны, ноутбуки,
16: да, да,
15: телевизоры. 5,
16: максимальная ставка 5000 с единицы. Вот, все это, конечно, приведет к какому-то и скачку инфляции, не исключено.
15: Но и в бюджет дополнительные деньги это привлечет.
16: Конечно. Вот, поэтому мы смотрим. Наверное, самым окончательным вариантом будет показатель итогов состояния бюджета по август. Есть ли какая-то надежда для радикальных решений? Но да, сейчас такой период экономический, такой цикл. когда возможностей для снижения налоговой нагрузки у государства нет, льготы новые выдаются, но очень и очень скупо. Вот. Но даже по тем же данным Федеральной налоговой службы, налоговая нагрузка по всем отраслям экономики за 2025 год возросла с 11,5% до 11,9%. На 0,4, но рост. Но рост, поэтому мы будем смотреть, как будут развиваться события, какова будет их логика, какова будет динамика. Но пока ситуация такая.
15: Ну, будем следить и обсудим. Собственно, конечно, когда новости конечно. На этот счет поступят. Я напомню, в эфире радиофорум 104.5 FM, налоговая консультация. У микрофона Максим Путинцев, а в студии со мной Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ваши вопросы о налогах, любые абсолютно вопросы, ждем, присылайте. +7 908 909 104 5. Аркадий Викторович, вы справедливо упомянули о том, что Государственная Дума в нынешнем созыве, в нынешнем составе, она уже больше не соберется. Обновление парламента пройдет после выборов 20 сентября. Но до того момента, пока депутаты не разошлись на каникулы, что-то важное Госдума в налоговом плане рассмотрела ли, предложила ли, внесла ли? Вот давайте об этом поговорим.
16: Ну, июль традиционно является самым жарким, наверное, таким налогово-творческим периодом.
15: Не только климатическим.
16: Года. Да, но особенно это и в преддверии выборов. Инициатив было очень много, причем в основном у оппозиционных партий, которые находятся в Государственной Думе. Как-то парламентское большинство и правительство очень себя спокойно вели. Ну, а законы, конечно же, принимались. Ну, в частности, мы уже говорили в нашей прошлой передаче о том, что принят закон о замораживании порогового значения в 20 миллионов рублей для субъектов малого бизнеса, для целей их перехода на НДС. И если ожидалось в первоначальной редакции, что с 1 января 2027 года плательщиками НДС станут те, у кого выручка свыше 15 миллионов, то уже понятно, что это со следующего года не произойдет. И в 2027, и в 2028 году тот, кто не дотягивает до 20 миллионов, сохраняет свое право работать без налога на добавленную стоимость. Принимались такие точечные законы. Ну, подняли госпошлину для мигрантов, для признания. Ну, госпошлина – это плата за услуги государства, грубо говоря. Понятно, что это регулярно происходит, регулярно индексируется. Ну и, наверное, самый интересный закон, который был принят буквально 4 августа, это закон о том, что появляющийся налог на добавленную стоимость, то есть когда вот его не было на какие-то операции, а он вдруг раз и появляется.
15: И возник.
16: И возник. Вот сейчас этот налог будет полностью перелагаться на продавца. Иными словами, повысить цену на налог на добавленную стоимость нельзя. И по расчетной ставке, там 18,1%, придется этот налог исчислять. Если, конечно, иное не предусмотрено договором. Не скажу, что это прямо какая-то сенсация. Уже 2 года обсуждалась эта проблема, как правильно перелагать появляющийся косвенный НДС. Судебная практика считала, что это налог покупателя. Конституционный суд сказал, что этот налог надо делить между продавцом и покупателем. Ну, а сейчас правительство определилось. И с 1 октября закон вступает в силу. Новый НДС – это для продавца. Но только отмечу, что это правило действует в условиях, когда у покупателя нет права на вычет по каким-то своим причинам, и когда налога вообще не было, и вдруг он появился. А не для случаев, когда ставка повышается. И поэтому мы уже затронули тоже эту тему. Поэтому тоже маленькое такое необходимое уточнение. Поэтому с 1 октября закон заработает. И я рекомендую всем, кто заключает договоры по льготным операциям, подстраховаться и включить в договор условия о том, как будут действовать стороны в случае, если вдруг законодатель неожиданно ведет по этим необлагаемым операциям налог на добавленную стоимость. Это позволит избежать конфликтов в будущем, избавит вас от судебных тяжб, каких-то конфликтов, тем более, что сам закон и законодательство это прямо дозволяют. Вот примерно так.
15: Да, с этим разобрались. Я напомню еще раз, в эфире «Налоговая консультация», в эфире «Радиофорум» 104.5 FM. Ваши вопросы Аркадию Брызгалину присылайте. +7 908 909 104.5. Есть любопытная цифра. Аркадий Викторович, я попрошу вас ее прокомментировать. Правительство озвучило, что впервые за 10 лет существования единого реестра малого бизнеса количество субъектов, ну, субъектов бизнеса, которые в этот реестр внесены, которые в этом реестре находятся, превысило 7 миллионов человек. Так вот, как это, к этой цифре относиться?
16: Ну, кто-то в этом видит... безусловно, сплошной позитив, что у нас такие условия, все хотят заниматься

0: отпочковался.
1: Да, создав какую-то несамостоятельную номинальную структуру, ну, на которую что-то там попустил или доходы, или переписал договоры. Вот в этом, безусловно, есть опасность. И я даже сам в своей консультационной практике с этим сталкивался, когда начинают открывать ИП на сестру мужа, на водителя, и говорят, тебе ничего делать не надо, вот ты будешь только подписывать, а лучше всего дай доверенность, мы сами все за тебя сделаем за долю малую. И мне хотелось бы каким-то образом предупредить таких предпринимателей, что налоговая это хорошо видит, и в условиях, когда государство дало шанс, а сейчас, напоминаю, идет амнистия по дроблению бизнеса, надо этой амнистией воспользоваться, чтобы сэкономить на доначисленных налогах, а наоборот не плодить какие-то новые множества, которые будут вскрыты и по которым будут предъявлены...
0: Лукавая цифра получается такая.
1: Да, да, тут надо смотреть причины увеличения. Ну и знаете, вообще вот показатель количества субъектов малого бизнеса, этот показатель очень динамичный. Ну вот да, в мае там приблизилось к 7 миллионам человек, и правительство это отметило. А я вот посмотрел на 10 августа, сколько сейчас субъектов.
0: Ну-ка, ну-ка.
1: 6 миллионов 696 тысяч 310.
0: Уменьшилось.
1: То есть уменьшилось. Кто-то уходит, кто-то теряет право на спецналоговый режим. Кто-то закрывается, не выдержав конкуренции и налоговой нагрузки. Это жизнь, поэтому...
0: В общем, далеко идущие выводы, наверное,
1: да,
0: делать не
1: стоит. Да, абсолютизировать вот этот показатель, да. Я бы не стал относился к ним, ну, с определенной долей какой-то анализа, и, ну, и смотреть, что это и как это.
0: Аркадий Викторович, какие-то еще, быть может, важные налоговые новости вне стен Госдумы? В общем, что-то, о чем нужно сказать, есть ли у нас?
1: Ну, я бы две вещи бы еще озвучил. Во-первых, напоминаю всем предпринимателям, кто так или иначе связан с грузоперевозками. Это не только грузоотправители, перевозчики, но и грузополучатели, и заказчики перевозок, что с первого сентября мы, наша страна, отказывается от бумажного документа оборота, и все документы, которые сопровождают процесс перевозки, переходят в электронную форму. И все перевозчики попадают в реестр, и все накладные должны быть в электронном виде. Единственное, какую поблажку сделали наши законодатели, это Минтранс попросил ГИБДД пока особо не штрафовать тех, кто не успеет перейти на электронный документооборот, но это действовать будет, ну, и ограничится предупреждением, разъяснением, но это все будет до 1 марта 2027 года. Поэтому, это, еще раз повторюсь, почему-то многие посчитали, а я не перевозчик, меня это не касается. Нет, это касается всех, кто или пользуется услугами перевозчиков, и кто получает какие-то товары, потому что налоговые органы сейчас весь процесс поставки будет контролировать в том числе и через перевозочные документы. У нас недавно был очень интересный случай с одним нашим клиентом, который заказывал себе различные агрегаты, сырье. У него никогда не было проблем с перевозчиками, он никогда не связывался. И вдруг выяснилось во время налоговой проверки, что, оказывается, те транспортные средства, которые были заявлены транспортных накладных, отсутствовали.
0: И, фантомы.
1: Да, то есть вот и товар мне доставили, но не тем транспортом, который заявлялся в документах. И налогоплательщик-то удивился, сказал, так вы идите с ними разбирайтесь. А нет, претензии прилетели именно к нему, поскольку у налоговых органов вообще возникло сомнение, а поступал ли этот товар? И знаете, чем докажешь, что это был реальный товар, а не какая-то фикция? Поэтому я просил бы тех, кого это прямо или косвенно касается, проявить серьезность к этой ситуации, выбрать аккредитованного оператора электронного документооборота необходимо, оформить электронные подписи, обучить персонал, внести соответствующие поправки в договоры,

0: которые у вас есть. Ну и, конечно, те мелкие перевозчики, кто не успеют перейти на ЭДО, они просто фактически теряют рынок. Поэтому, если кто-то что-то упустил или недооценил ситуацию, то я бы вот к этому бы наших радиослушателей и видеозрителей призвал. Ну и, уважаемые граждане, имейте в виду, что налоговая служба начала кампанию рассылки уведомлений. Это и в личные кабинеты налогоплательщики, и в госуслуги. И до 1 ноября все должны эти уведомления получить. Речь идет об уведомлениях по имущественным налогам за 2025 год, которые мы должны уплатить до 1 декабря. Если уведомление не пришло, некоторые до сих пор считают, это не моя проблема, у меня это ваша проблема. Ищите это уведомление у себя в кабинете, пишите в налоговую, обращайтесь в МФЦ. Вот, поскольку если по какой-то причине вы не знаете, сколько можете платить сейчас, налоговые инспекции и суд не нужен. Они достаточно могут в бесспорном порядке сами или через приставы. Да, это новый порядок, мы о нем говорили с вами, о внесудебном взыскании недоимки. И чтобы не было потом мучительно больно бегать по инспекциям, искать концы ваших налогов, проследите за этим, потому что все уведомления должны поступить до 1 ноября. Вот эти две самые важные вещи, наверное, вот.
1: Ну да, это обязательно нужно было упомянуть. Есть ли какие-то новости об обелении экономики? Мы эту тему с вами традиционно держим в фокусе внимания.
0: Мы ее очень подробно рассмотрели с вами на прошлом нашем эфире. И поверьте, я слежу очень внимательно. Но сейчас все полностью поглотило, конечно, повестка дня предвыборная. И вот мы смотрим, как и партии даже между собой уже судятся и пытаются как-то там кого-то снять или не снять по разным, кстати, юридическим основаниям. Вот пока про обеление экономики новых новостей нет. Они сами возникнут у нас с вами к концу сентября месяца.
1: Аркадий Викторович, ну что ж, давайте к интерактивной части нашего разговора переходить, к вопросам наших слушателей. Еще раз напомню, присылайте, спрашивайте ваши вопросы. Ждем в любом удобном для вас формате, в любом мессенджере на номер +7 908 909 104.5. На ваши вопросы отвечает Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Когда ждать уведомления по уплате имущественных налогов для граждан? Есть ли какие-то сроки, что делать, если уведомление не пришло?
0: Только что вы об этом сказали. Ну, я понимаю наших слушателей, они волнуются, поэтому еще раз повторяю, что уведомления уже пошли. Налоговая служба начала разъяснительную кампанию по этому поводу. Ищите свои уведомления, чтобы они не потерялись. До 1 ноября все должно поступить. Уплатить налоги необходимо до 1 декабря.
1: Еще вопрос. Наш бизнес работает в составе группы, несколько предприятий и ИП, но в последнее время нас усиленно пугают рисками дробления. Якобы для работы через несколько структур должна быть некая деловая цель. А какие могут быть деловые цели для группы малых предприятий?
0: Тут надо понимать контекст этого вопроса. Если меня просят придумать деловую цель для раздробившегося бизнеса, то это, наверное, не совсем правильно, поскольку ее деловая цель, она должна присутствовать изначально, сразу же, и она не нуждается в своей какой-то придуманности. Если сложилась структура бизнеса через несколько субъектов, то вот что, сколько я видел на практике, ну, допустим, это перераспределение семейных активов, когда, знаете, каждый всем сестрам по серьгам, и когда, может быть, уже возрастные родители переписывают бизнес нас, близких или даже дальних родственников. Вот вам, пожалуйста, перераспределение активов в рамках семьи, просто это надо обосновать. Или угроза рейдерских захватов, когда-то это было очень актуально, поэтому до сих пор многие бизнесмены живут по принципу «не держи яйца в одной корзине». Кто-то пытается перераспределить инвестиционные риски, и ввязываясь в какой-то новый инвестиционный проект, некоторые не начинают его от уже работающей структуры, а начинают от какого-то нулевого проекта, то есть идет регистрация юридического лица, туда заводятся деньги, ну и проект начинает реализацию. Очень много может быть причин, но вот, допустим, недавно ко мне приходила на консультацию женщина, которая занимается социально значимой деятельностью, но она занимается это через коммерческую структуру, через общество с ограниченной ответственностью. И она спрашивала, а можно ли мне открыть некоммерческую организацию для того, чтобы получать гранты для поддержки той деятельности, которую я осуществляю. Но чем не деловая цель? По-моему, вполне нормальная и объяснимая. Я видел и на практике попытки специализации производства, когда, допустим, какое-то направление производства, ну, допустим, пошив одежды. Вот есть много цехов, все что-то шьют. И какой-то цех уникальный, он самый интересный, для него особый рынок, нам нужны особые поставки, особые продажи, даже и особые специалисты. И владельцы бизнеса выделяют эту структуру для того, чтобы она развивалась самостоятельно, не в рамках общего бизнеса. И налоговая инспекция тогда возмутилась. Она увидела там исключительно налоговую составляющую, потому что это предприятие получило право работать на УСН. Однако в суде было вполне доказано нормально, что у этого бизнес-решения есть своя деловая цель, и претензии налоговых органов были признаны незаконными. Надо просто знать, что за бизнес ведет наш слушатель, который задал вопрос, покопаться в его бизнес-процессах, в его модели бизнеса. Ну, может быть, что-то мы могли бы порекомендовать конкретное для того, чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов.
1: Аркадий Викторович, ну и последний вопрос на сегодня. Его задает Лидия. Мы на УСН находимся в Екатеринбурге, но планируем создать филиал в Челябинской области. Есть ли какие-то риски, спрашивает она.
0: Да, конечно, есть, потому что наличие филиала лишает организацию осуществлять и пользоваться специальным налоговым режимом. И такая практика уже, кстати, есть, когда работу вне места своего нахождения налоговые органы квалифицировали как создание филиала. Поэтому я бы 10 раз подумал, если есть какая-то угроза для потери специального налогового режима, лучше не рисковать. Возможно, открыть дочернее предприятие в другом городе, не создавая филиалов. Можно найти партнера и по договору, чтобы он осуществлял какие-то или представительские функции, или какие-то маркетинговые. Здесь надо смотреть тоже вид деятельности, что можно посоветовать. Но скажу одно. Создание филиала – это один из существенных рисков для малого бизнеса. Поэтому надо очень внимательно отслеживать свою активность на других территориях.
1: Аркадий Викторович, спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что в эфире Радио Форум 104.5 FM была налоговая консультация. Как всегда, главные новости обсудили в компании Аркадия Брызгалина, генерального директора группы компаний «Налоги и финансовое право». Если у вас какие-то вопросы остались, то присылайте их нам. Плюс 7-908-909-104.5. В следующем выпуске налоговой консультации к вашим вопросам мы еще обязательно обратимся. Ну и благодарю вас, Аркадий Викторович. До встречи теперь уже в сентябре.
0: Спасибо за внимание. До новых встреч уже в сентябре.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104,5 FM.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
3: Тенденции и прогнозы.
4: Россияне стали меньше откладывать. За первую половину года вдвое меньше средств уходит на накопление. Доля доходов, направленных на сбережения, сократилась с 10 до 4,4%. Сюда входят не только банковские вклады, но и покупка ценных бумаг, ПИФов, недвижимости и иностранной валюты, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Основная причина – в стремительном росте расходов. Траты увеличились на 13,7%, а заработки только на 7%. В результате у семей остается меньше денег на финансовую подушку, комментируют динамику эксперты. Дополнительное давление создают регулярная покупка продуктов, лекарств, оплата услуг ЖКХ и другие обязательные расходы. Свою роль сыграло и снижение ключевой ставки. В первом полугодии доходность вкладов уменьшилась вслед за ставкой Центробанка, и привлекательность банковских продуктов ухудшилась. Хорошие проценты стимулировали население откладывать больше, а сейчас этот тренд замедляется. В Банке России подчеркнули, что снижение доли сбережений нормально при уменьшении ключевой ставки. Нынешний уровень 4,4% все еще выше, чем в 2017-2019 годах, когда в первой половине года люди откладывали 3,9% доходов, добавили в пресс-службе регулятора. Пока признаков массового оттока депозитов из банковской системы нет. По данным Центробанка, средства граждан продолжают расти, а финансовые организации располагают достаточным фондированием. Однако в дальнейшем склонность к накоплению может продолжать снижаться, если доходы будут расти медленнее расходов, а ставки по депозитам уменьшаться.
3: Бизнес-статистика.
4: Расходы на сборы ребенка в школу в Екатеринбурге составляют 18 300 рублей. За год сумма выросла на 8%. Среди российских городов Екатеринбург занимает 4-е место по расходам на подготовку к школе. Об этом рассказала представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
5: На первом месте по величине расходов на сборы в школу заняла Москва. Сумма составила 21 тысячу рублей, это плюс 9% к прошлому году. Далее идет Санкт-Петербург с бюджетом в 19 400 рублей, плюс 11%. На третьей строке по величине расходов в этом году Красноярск. Сумма увеличилась на 10% и составила 18 500 рублей.
4: Добавлю, чтобы собрать ребенка в школу, 9% родителей в этом году взяли кредит.
3: Потребительский рынок.
4: Финансовые услуги занимают третье место среди тем обращений в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей. Итоги работы за 8 месяцев подвела директор центра Юнина Голубева на пресс-конференции ТАСС «Урал».
6: На третьем месте у нас сфера финансовых услуг. 8% от всех консультаций. Здесь тоже есть определенные системные проблемы, связанные и с навязыванием дополнительных услуг, дополнительных товаров. Вместе с кредитом по-прежнему клиент может получить недешевые, по сути, ненужные сервисы. Сертификат на медуслуги, юруслуги, услуги помощи на дороге и так далее, и так далее.
4: В этом году порядка 70% всех обращений касаются нарушений в сфере оказания услуг. Самое большое число жалоб приходится на сферу ЖКХ. На втором месте – бытовые услуги. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
7: Возле Урфу, где собираются любители ночных гонок и дрифта, установят препятствия на дорогах. Ну, то есть завалят, как говорится в сообщении, лежачими полицейскими.
8: Угу. Ну, чтобы там не полусферы было. Можно какие-то ставить. Там, в принципе, там технических средств организации движения много. Да.
7: Пару лет мы обсуждаем, что же делать с площадкой Урфу. Там хотели поднять вообще всю парковку. Ну, то есть сделать вот это вот препятствие. Ну, скажем так, повыше сделать саму парковку.
8: Приподнять.
7: Чтобы люди не дрифтовали. И вот сейчас хотят лежачими полицейскими все урегулировать.
8: Ну, это эффективно, на самом деле. Если не есть, да, то с дрифтом уже не получится. Там до сих пор собираются, да, я насколько понимаю?
7: Ну, вот. Сообщают.
8: Люди, да, местные жители постоянно жалуются на все это, что там то кальяны курят, да, то дрифтуют, там, то еще каким-то непотребством занимаются. В общем-то, такое место притяжения такое самое настоящее.
7: Ну, так студенчество, это что ты хочешь? Оно же... тянется к альма-матер другими способами, да. Но тем не менее как-то тянется. Ну, посмотрим, будет это эффективно или не будет, потому что проблема есть, конечно, для тех, кто живет рядом. Это и громкая музыка, это не только дрифт. Это вообще, в принципе, шум который производят вот эти вот товарищи. И про шум как раз хотелось бы поговорить. Новое предложение есть от депутатов Госдумы. Группа депутатов внесла законопроект, в котором речь идет не о самом шуме даже, вот, чтобы наказывать за шум, а о правомерности внесения изменений в конструкцию машины. То есть предлагается добавить в статью 12.5 несколько пунктов, а именно наказание за управление авто с прямоточным глушителем, штраф 100 тысяч рублей, за повторное нарушение, конфискация предмета правонарушения, ну то есть глушитель.
8: Это что ж, не расстреливать-то сразу, знаешь?
7: Знаешь, когда просыпаешься ночью, хочется и вот
8: вплоть до высшей меры. Нет, я думаю, что под конфискацией имеется в виду не глушитель, а полностью автомобиль.
7: Весь. А юристы некоторые, вот российская газета пошла по юристам, мы спросили, она сказала, вот так, как сформулировано сейчас, но это все-таки законопроект, это пока еще не закон, да, его можно и поправить. Пока это звучит так, как будто нужно на 90 дней конфисковать именно средство правонарушения, глушитель прямоточный.
8: Ну, не знаю, мне кажется, не пройдет эта норма, тем более с таким наказанием штраф 100 тысяч рублей, да, вот у нас за еду в нетрезвом виде меньше наказывают, хотя, если по степени опасности посмотреть, что опаснее, да, вот, и, ну, вообще, по степени опасности наш КАП очень интересно так на него смотреть, там, та же самая парковка на месте для инвалидов 5 тысяч рублей, да, проезд на запрещающий сигнал светофора первый раз 1500 рублей.
7: И ну, потому что чаще.
8: Что опаснее, да, возникает вопрос. Вот, ну, если по такой логике исходить, что, да, чем опаснее правонарушение, тем жестче должно быть наказание. Вот такая логика в КАП отсутствует.
7: Там статистика, видишь, сколько люди паркуются на местах для инвалидов. Не так часто, а вот на красном чаще. И будет недовольство.
8: Социальная функция,
7: да, регулирование социальной. Мне кажется, все понятно.
8: Ну да, а тут глушитель 100 тысяч сразу. Вот,
7: сколько? Какому количеству людей мешает этот глушитель? Вот ты представь, просто вот социальная опасность этого всего негодяйства человека, который мешает людям спать.
8: И согласен с тобой, вот, но я против штрафов 100 тысяч все равно.
7: Ладно, 100 тысяч против, но вот сама по себе идея, почему говорят, что, возможно, как раз с этой стороны эффективнее, понятно, про музыку мы ничего не можем сказать, когда человек слушает музыку в машине, ну, слушает, я не знаю, как это... Это называть слушать тоже очень сложно иногда. А бывает, да, когда вот все эти басы, все на 5 кварталов все это разносится. Ну, да. Это довольно сложно, но это как раз вопрос о шуме, о тишине. Тогда должны уже включаться.
8: Ну, слушай, уже есть действующее законодательство, в принципе, да, и даже в некоторых субъектах проводят рейды в Свердловской области. По-моему, не было ни таких рейдов. Санкт-Петербург у нас в прошлом году этим все активно занимался.
7: Да-да-да, они хотели быть флагманами.
8: И, ты знаешь, здесь же вопрос не отвратимости наказания, то есть не в размере штрафа дело, да. Просто если вы наладите систему, которая позволит все это нормально администрировать, то и проблема уйдет. Видишь, ну, с камерами хотели все это администрировать и использовать камеры для выявления таких правонарушений. Ну, что-то пока идет... Не так вот. Сообщали о том, что в Москве там две камеры установили в тестовом режиме, вот, ну и потом после этого новостей никаких не было, а это еще в прошлом году было.
7: А у нас частенько так происходит. Мы сейчас протестируем и все.
8: Ну вот, видимо, что-то с тестированием не так.
7: То есть эксперимент пока не удался.
8: Возможно. Мы не знаем, но возможно.
7: Ну, нам бы, наверное, отрапортовали, что все хорошо, и что вот людей начали штрафовать за это дело. А тут вот с другой стороны подошли с технических, так сказать, вопросов. Если у тебя внедрение в конструкцию, то есть ты установил себе вот этот прямоточный глушитель, то тогда ты, ну, будешь наказан.
8: Слушай, ну давай тогда еще надо ввести определение, что такое прямоточный глушитель. Вот. Если у тебя есть банка резонатора, например, да, то это уже не прямоточный глушитель. Может, у тебя насадка на последней части вот этого глушителя. Глушитель же такое устройство, это же просто труба, да. Там он включает в себя резонаторы, включает, и там катализатор туда же можно, в принципе, отнести, хотя он к глушению звукодвигателя не относится, да. Если после резонатора ты поставил побольше трубу, да, штаны так называемые поменял, то у тебя будет громкий выхлоп. При этом у тебя не прямоточный глушитель фактически. То есть здесь вот тоже, знаешь, прямоточный. Именно поэтому в законодательстве у нас и указано. Да,
7: вот
8: про
7: самое
8: мощность
7: главное.
8: Выхлопа, громкость выхлопа.
7: Самое главное, ты сказал, поставил. Вот если в конструкции не предусмотрено, это поставил. Значит, это что? Вмешательство в конструктивные особенности
8: автомобиля. Я еду на условном китайском автомобиле. Кто его знает, что там предусмотрено?
7: У нас есть золотое правило. Вот это, помнишь, мы обсуждали, что сейчас будут проверять автомобили на соответствие вот этим всем спецификациям. Поэтому, знаешь ли, если озаботиться, то можно. Кто бы? Другой вопрос.
8: Не знаю.
7: Ну, на самом деле, бороться с шумом я только за, потому что иногда прям совсем люди теряют какие-то берега и ездят по ночам вот с таким вот звуком нехорошим. А это мешает людям.
3: Избранные из рубрики «Макс Авто».
7: Таксомоторные компании по запросу «Автоньюз» раскрыли список самых надежных кроссоверов, которые, ну, понятно, в такси используются, и чем дольше ездят, тем они надежнее. Но там есть небольшая разница, да, у разных компаний в том, какие они назвали марки модели, но, тем не менее, примерно выделяются Geely Coolray или BLG X50, иногда X70,
8: По надежности.
7: То есть, ну, тут что, на них можно положиться, что они долго хорошо себя ведут. Теннет Т7, Хавейл Джолион. Вот примерно
8: ну,
7: так.
8: В принципе, не удивительно, да. Вот и когда как раз в 22-м году китайские автомобили приходили, очень многие как раз вот и ждали вот этих настоящих тест-драйвов от таксистов. Потому что действительно автомобиль такси проезжает намного больше, чем мы с вами все, да. И это такое самое настоящее полевое испытание для двигателя, для коробки, там, для всего остального.
7: Поэтому можно опираться вот на эту статистику при выборе автомобиля для себя, если кроссовер хотите. Ну, слушай, Хавейлов, да, много в такси, вот точно могу сказать.
8: BLG, на самом деле, очень много в последнее время появилось, так вот как-то активно достаточно. Да, они идут, их производят в Беларуси на совместном предприятии Geely, естественно, там, да, вот. И отзывы, по крайней мере, о них очень даже хорошие.
7: То есть, если хотите подбирать автомобиль, кстати, если вы подбираете автомобиль, то тоже напишите ваши вопросы, может быть, плюс 7-908-909-104-5, сюда их направляйте в виде сообщений, то опирайтесь в том числе и на статистику такси. Это
8: ну и Теннет Т7, да, Теннет Т7, если кто-то еще не успел привыкнуть за год до существования этой марки, то это всем известно Cherry Tiggo 7 Pro, по-моему, или Pro Max, там я в них
7: всем известная
8: всегда. Вот, она же известна была как X-Site, например, да, тоже такая марка. Не так давно видел в городе, очень удивился, да, что все-таки вот кто-то покупал эти автомобили. И также она известна, как несколько экземпляров там АвтоВАЗ выпускал под брендом Lada. Ну, их там совсем единичные какие-то, 70 машин, что ли, там, и оставили их все при заводе.
3: Избранные из рубрики «Макс Авто».
7: В России было продано почти 40 тысяч новых легковых автомобилей европейских марок. Это больше на 89%, чем в прошлом году. По параллельному импорту. Первые три места.
8: Ну, да.
7: BMW, Volkswagen, Audi. Причем там рост какой-то дикий совершенно. Вот Audi, например, на 438% подскочили за год, год к году продаж.
8: С чем это связано? Новые каналы поставок появляются, потребности ли есть в этих автомобилях, да? Многие не хотят пересаживаться на какие-то китайские марки. А еще что-то знакомое, ну, видишь, по всей видимости, какой-то новый канал привоза всей этой техники нашелся.
7: Кто-то вот, придумал.
8: Массово стали ввозить.
7: Мы же говорили про японские автомобили не раз, что как-то тоже взрывной рост был продаж у Мазды, у Тойоты неожиданно.
8: У Мазды все-таки это не новые автомобили, а бывшее употребление, как правило, там 3-5-летки, да. А здесь-то речь идет именно о новых машинах.
7: Да, и причем самое интересное, что тоже поменялся немножко выбор. Казалось бы, хотели люди бы покупать подешевле автомобили. Но Citroën, например, просел. Меньше продают Citroën, чем Porsche и Lamborghini.
8: Ну, понятно.
7: Необъяснимые. Автостатистика, как мы знаем, это самая удивительная вещь в мире. Потому что никакой другой статистики интереснее авто, мне кажется, нет. Не раз мы с этим сталкивались.
8: Вообще... И самое главное, иногда из одних и тех же цифр люди делают противоположные совершенно выводы.
7: Мы растем и падаем одновременно. Вот если говорить про продажи, про какие-нибудь, то вот прям чуть ли не каждую неделю такие есть цифры, которые говорят нам о противоположных векторах. И каждый эксперт по-своему их интерпретирует. Ну, автостатистика, что все. Есть ложь, как там, есть ложь, наглая ложь, статистика и автостатистика. Вот если продолжать эту самую логику, вот примерно так оно и выглядит. В настоящее время около 30% автомобилей на вторичном рынке имеют скрученный пробег, а примерно 35% продавцов скрывают от покупателей, что автомобиль попадал в ДТП или имеет какие-то технические проблемы. Об этом на заседании, ну, на круглом столе, да, который проходил в Общественной палате Российской Федерации, сообщил Алексей Подчеколдин, президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Собственно, этот комитет, это собрание, этот круглый стол был посвящен в очередной раз введению электронного паспорта, где бы отражалось все вообще. Вся история автомобиля.
8: Ну, по всей видимости, это может быть связано еще и с тем, что у нас проект постановления правительства о техосмотре же есть, да? Вот,
7: да,
8: мы обсуждали, где там, где хотят исключить в как карту. Раз обязательный параметр, как пробег. Ну, да, вообще электронный паспорт транспортного средства, он и задумывался так вот, чтобы это не просто там были написаны ВИН-номер, номер двигателя и где автомобиль произведен, да, и с его мощностью и каким-то базовыми характеристиками, а именно, чтобы этот документ в электронной форме мог накапливать историю автомобиля и по ремонтам, и по всему-всему. Вот, ну, процесс идет, но идет крайне-крайне медленно, конечно.
7: А почему крайне медленно?
8: Не является это приоритетом государства, по всей видимости, поэтому крайне медленно идет. Может быть, тем, кто работает с теми электронным паспортом, не очень интересно, в принципе, чем-то заниматься, но есть уже, есть, и сидим спокойно, да, вот. Да, может быть, механизмы пытаются наладить пока, потому что эту информацию где-то надо собирать, да, то есть она хоть и в обезличенном виде.
7: А, ну у нас еще СТО довольно своеобразные.
8: И СТО, там, со страховыми компаниями надо договариваться, там, с РСА, прежде всего, там, да, о передаче информации о страховых случаях, допустим, и расчетах тех же самых. Ну, пока вот процесс идет, но как-то он идет медленно, гораздо быстрее он идет у тех людей, кто на этом зарабатывает. Вот эти всякие сервисы, типа автотеки, вот, и все остальное. Да. По сути, это то же самое, да, просто ты отчет должен покупать за деньги. Вот. И у этих ребят все нормально получается.
7: Они могут почему-то, да. А вот те, которые занимаются без денег, не могут.
8: Они в Общественной палате собираются.
7: Да. Обсуждают, как нам исправить ситуацию. Ну что ж, ладно, будем наблюдать за этим процессом. Не первый год он идет. Возможно, когда-нибудь мы до такого электронного паспорта и доживем. В конце концов, дело-то хорошее.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
9: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
10: Добрый день. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о длительной рассрочке на новостройки. Кабмин и ЦБ вышли на согласованное решение по этому вопросу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. В соответствии с законопроектом застройщик будет предоставлять дольщику такую рассрочку, при которой выплаты продолжаются и после ввода дома в эксплуатацию, а квартира до погашения долга остается в залоге у девелопера. При этом дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента ввода жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября следующего года. Свердловский облсуд рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание. Иск об отмене регистрации «Яблоко» подало Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР. Рассмотрение дела состоится завтра, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню, 10 августа Верховный суд отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина». В нем было указано, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию, имеет признаки экстремизма. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать 30 тысяч рублей в месяц до получения диплома или до трехлетия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения госнаград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, мера позволит девушкам спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка в период обучения на очной форме, пишет «Коммерсант». По словам губернатора, изменения станут частью новой уральской демографической доктрины. В Екатеринбурге продолжается прием в 10 классы. Остались места в 78 школах. Самое большое количество вакансий, 231 место, остается в универсальных классах, куда зачисление проводится без индивидуального отбора. Есть места и в профильных классах. И для десятиклассников нет территориальной привязки. Школьник может выбрать любую школу Екатеринбурга, где есть места, пишет «Комсомолка». Бейонсе пожертвует $1 миллион из личных средств на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Колумбии. Деньги направят на закупку продуктов и товаров первой необходимости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа в департаменте Чока. По оценке властей, стихийное бедствие затронуло 15 департаментов страны. Погибли более 300 человек. Свыше 31 тысячи домов было разрушено. Ранее сообщалось, что еще одна известная артистка, колумбийская певица Шакира, планирует профинансировать строительство 10 образовательных учреждений в Чока. Доллар 84,28, евро 98,29.
11: Информация на правах рекламы.
12: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
13: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
12: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
15: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
14: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
16: Для лиц старше 12 лет.
7: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Картина мира». В студии Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
17: Привет.
7: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений и связанных сферах, потому что, ну, международные отношения – это практически вся наша жизнь. Так или иначе, потому что мы и здесь международными отношениями занимаемся в Екатеринбурге, буквально на улицах. Как всегда, мы формулируем наши темы на латыни, и сегодня это «presens de preteritis».
17: Это что-то про времена. Про да. Времена, про настоящее.
7: Ну, вот тебе как переводчику это понятно.
17: Да, да.
7: На самом деле это прямая цитата из Августина. «Исповедь», книга 11, глава 20, когда он рассуждает о том, что нет никаких времен, кроме настоящего. И тут очень много всяких вопросов возникает. Почему такая тема появилась? Потому что кто-то тебя спросил про богинь в Древней Греции.
17: Про женщин вообще.
7: Про женщин в Древней Греции. А как оно там было? Это очень интересная вещь, потому что, вот опять же, вспоминая Одиссею, Нолан там вполне себе по-викториански изобразил женщин.
17: Причем так интересно, вопрос-то был чем спровоцирован. А вот, дескать, мультики всякие, там вот так вот. Ну, или фильм. В общем...
7: Нынешний. Было ли так?
17: Да.
7: А это большой вопрос. И как мы воспринимаем прошлое и будущее, и настоящее? Вот Августин об этом всем говорил. Но у нас очень сложные, не только у нас, кстати, я посмотрел и английские переводы, и такие не классические переводы, а вот когда начинают рассуждать об Августине, и немецкие переводы, там получается вот то, что я сказал, «presens de preteritis» – это настоящее прошлого. Не так. это настоящее, которое рассуждает о прошлом.
17: Да,
7: потому
17: мы
7: что...
17: или прошлое глазами настоящего.
7: Да-да-да. In anima, говорит Августин, потому что нам все равно. Мы все воспринимаем и прошлое, и будущее. Вообще, это большой такой кусок у него про рассуждение, как же люди предсказывают будущее, про прогнозы, вот про это
17: да,
7: все.
17: Да, экстраполируем
7: настоящее. Да-да-да. Вот примерно все было сказано в 5 веке нашей эры, правда, да, но тем не менее...
17: Фукидидом и в 5 веке до нашей эры было тоже
7: Августин
17: сказано.
7: Все это прекрасно разъяснил. Он два типа настоящего, три типа настоящего выделил. Настоящее о делах прошлого, настоящее о делах настоящего и настоящее о делах будущего. Так вот, как раз настоящее о делах прошлого. У нас сегодня, причем, да, о делах будущего у него тоже упускают обычно в переводе слово «экспектатио», то есть предположение, ожидание, да, того, что мы встретим в будущем. То есть переводы, они как-то вот, не знаю, может, философская традиция, вот эти все немцы дикие, они как-то повлияли на то, как мы воспринимаем Августина. Да, у Августина все просто.
17: Когда
7: мы в душе воспринимаем...
17: Когда глубоко копали, то знаменитая история про Александра Македонского. Ну, то есть, вообще, вот, уходя, опять же, в нашу любимую Грецию, что такое перевод, ну, там это вот ковер, это оригинал, а перевод это с изнанки, когда смотришь. Ну, или там был чистый источник, а через 48 грязных тряпок пропустили. И вот, дескать... Хотя, на самом деле, конечно, хороший перевод выполняет свои задачи и... Нельзя сказать, что Шекспира мы не понимаем вообще, и для того, чтобы его перевести, нужен русскоязычный Шекспир.
7: А зачем вообще получается менять или объяснять через перевод? Мы говорим о прошлом, в том числе о Шекспире, о Гомере.
17: Да, да, но перевод, ведь прошлое, наше понимание прошлого, интерпретация, перевод. Мы интерпретируем прошлое, переводим в современные реалии.
7: Вот то, что я видел, тот же исповедь, перевод, они прям включают переводчики разъяснение, что имел в виду Августин как бы. Вот у Августина просто рубленная фраза, три варианта настоящего.
17: Вот тут тоже ужасно интересно. Буквально вчера замечательный человек в разговоре говорит, ну откуда мы знаем, что он думал на самом деле? Ну вот, вот откуда ты знаешь?
7: Что? И у нас интересный разговор. А что ты думаешь на самом деле?
17: Да, у нас окончательный разговор получился очень интересный. Откуда историки знают, как оно было на самом деле? Ну, во-первых, не знают, а предполагают.
7: Поэтому история как наука существует.
17: Да, а во-вторых, как наука, то есть когда 150 на квадратный сантиметр различных доказательств с различных точек зрения, мы можем, ну, в общем-то, гарантировать,
7: убеждать, да,
17: что вот 26 декабря 1946 года Сталин был там, делал это с такими-то целями и намерениями. Хотя документов...
7: А цели и намерения – это уже за скобками.
17: За скобками, но... Судя по всему предыдущему и по всему прошедшему, мы можем очень точно предположить, что вот, скорее всего, он думал вот это. Ну, за исключением там моментов, когда левые мысли, а вот какого вина сейчас там налить кому?
7: Табачок какой в трубку забить.
17: Герцеговина.
7: Так в этом и проблема. То есть вот люди задаются вопросом, а как оно было на самом деле, прямо ранки такой, да, как это было, айгентих, как любили говорить немцы, но, тем не менее, с одной стороны, мы можем понять, с другой стороны, мы, конечно, задаем вопросы, которые существуют в современности. Это то же самое касается международных соглашений и систем. Мы с тобой не раз говорили про Вестфальскую систему, что это выдумка, это миф, но миф, который нужен был в конкретное время, потому что нужно было создавать вот ту самую нерушимую систему международных отношений, которая бы, ну, Лига наций, условно говоря, способствовала соблюдению мира.
17: Ну и про это мы тоже неоднократно говорили, что вообще-то в человеческих отношениях физической реальности очень мало. Ну вот сидим мы за какой-то круглой штукой, сделанной из каких-то там отходов древесины. Но все остальное – это социальные конструкты. Даже когда мы говорим «это стол», это уже не реальность, это конструкт. Реальность – это вот, она твердая, она какая-то вот такой формы.
7: Ну и то, там Бекон тот же самый, да, который скептик. Скептицист. Да, скептик, да. Он говорил о том, что да, восприятие тоже меняется. То есть нельзя доверять чувствам.
17: Конечно, конечно.
7: Так и разуму нельзя доверять.
17: Ну, конечно, но и если уж к скептикам обращаться, то тогда вот Пирро и вся эта чудовищно древняя Греция 2500 лет назад. Да вообще правды нет. В человеческих отношениях правды нет. Есть только переводы, истолкования, толкования, понимания. Но нам же приходится работать с чем-то вот здесь и сейчас, и сколько вешать в граммах, мы должны вот эту социальную реальность, да, она сконструированная, да, она физически объективно не существует, но сейчас она для нас становится единственной реальностью, с ней надо что-то делать.
7: Что вот, а если она реальность, которая подвержена изменению, ну, гору можно взорвать, например, да, выкопать там что-нибудь под ней.
17: Так и социальные конструкты подвержены изменению.
7: А это еще, а это медленно. Легко. Почему?
17: Ну, потому что вот...
7: Ну, смотри, любые тоталитарные режимы очень быстро меняют психологию человека. То есть человеку доказать, что он верблюд, довольно просто.
17: Вот в одну какую-то сторону, да, довольно просто. И вот, с одной стороны, действительно, любое общество может свалиться в тоталитаризм. И мы видели, как чудовищно образованные все из себя интеллектуальные немцы.
7: Хрязь. А потому что вот это вот вопрос власти, с другой стороны, я же у власти. Тут, мне кажется, вот эти вот, опять же, хрязь, мы как-то слишком просто относимся к этим интеллектуалам, которые пошли на поводу, например, у Гитлера. Потому что, мне кажется, у них было изначально заложено пойти на поводу у Гитлера. Не то, чтобы на поводу, а то, что я буду вот
17: и что мы великий главной скрипкой. Народ. Да, да, конечно. И вот Ницше, пожалуйста. Хотя его, конечно,
7: Ницше
17: зря
7: как раз апологет. Был анархистом.
17: Анархистом, вот но при этом ведь, ну, мы ведь должны быть нормальными, настоящими сверхчеловеками.
7: А мы кто? Кто? Вот мы.
17: Вот. И хотя он этого напрямую, по-моему, не говорил, что мы
7: он,
17: немцы.
7: Он, наоборот, немцев ругал.
17: Да, но при этом ведь поперся во франко-прусскую войну, хотя там весь инвалид, но поперся добровольцем, хоть горшки выносить, лишь бы за Великую Германию.
7: А это такая, это как раз героизм. То есть Ницше же за героев, да, там, да. Он не за немцев, он за героев, потому что герой, какая разница, с какой стороны, был бы он англичанином, например, вряд ли бы он,
17: герой,
7: конечно, таким
17: вообще-то
7: родился.
17: Да. За правое дело.
7: Ай-яй-яй.
17: Вот. А где оно, правое дело?
7: Правое дело, которое вот. Сказали, что
17: а правое дело, опять же, в древнегреческом понимании, которое, скорее всего, было и у Ницше.
7: Ницше грек, да. Эллинолюб, эллинофил.
17: Но вот в этом греческом понимании мы тоже ведь говорили, что неважно, ты там пират, разбойник, варвар, ты герой. Раз получилось, ты герой. Значит, боги одобрили.
7: Да, да, ну примерно так он и размышлял.
17: Грабеж, там разбой, да. Вонь и свинство, но если ты победил, герой, молодец.
7: А вот это вонь и свинство, грабеж и так далее, это же вот с точки зрения Ницше нытье маленького человека.
17: Угу.
7: Ты хочешь жить в безопасности, вот вечно там обниматься с другими и плакать.
17: И моргать.
7: И моргать, да, как он говорил. Ну вот примерно так, да, но у Ницше как раз была такая концепция героизма. Тоже с трудом воспринимается как... помещенная в 19 век. Вообще, вот эти линзы.
17: Да, но с другой стороны, вот это вот восприятие тоже, ведь мы обсуждали, что почему мы так нежно и трепетно любим всяких викингов, пиратов, там, разбойников, казаков и так далее, и вообще таких рыцарей.
7: Что-то отзывается.
17: Ну, ведь грабители, бандиты, разбойники. Да, да. Свобода, воля, власть, могущество.
7: И вот... это, да, отзывается в душе. Все фактически мифы с этим связаны. Вообще,
17: и
7: вообще.
17: Все тоталитарные режимы говорят, мы власть, и мы дадим тебе власть. Не тебе, гадюка мелкая, ничтожная,
7: но
17: тебе как части нашего великого могучего организма.
7: А ты как Тересий, иди и утирайся слезами. Горбатый ты недоносок.
17: Причем это настолько привлекательно, что вот даже Америка, считавшая себя там оплотом демократии, равенства и чего не по, или Британия. Ну вот на наших глазах мы видим, как многие демократические наработки сворачиваются и появляются, авторитарные, различные
7: есть
17: безобразия.
7: Кое-то. Я Тересий сказал неправильно, Терсид. Все-таки, да, хотя он благородного рода, как выясняли те, кто изучал мифы, но Одиссей его приструнил. Но это вот примерно то же самое, когда. Но! Героизм не подразумевает основная вот это вот нерв основной Илиады зиждется на том, что Ахиллес начал спорить с начальником, с Анаксом, да, с Агамемноном.
17: Вот интересно, что героизм как-то это по-разному можно относиться к Советскому Союзу и к тому периоду, но вот там же ведь был интересный такой вот интересное изменение героизм в борьбе с чем не с людьми. Не против каких-то людей, А, ну или с природой. Мы бам строим.
7: С богами, да, мы преодолевали... пожалуйста. А потом, да, то есть, Посейдон, да, вот что-то топит такое ваши корабли.
17: Величественное. Причем все люди братья и сестры. А вот природу, мать вашу, мы постепенно себе на службу поставим. И в этом, ну, можно осуждать, можно там, понимать сейчас. Как
7: тот же самый, да.
17: Да, но ведь вот... А в остальной истории человечества ведь, как правило, борьба с какими-то людьми другими, которых мы назначаем плохими.
7: Иногда с богами и демонами. Потому что, ну, они такие сущности, которые, с которыми с богами, они близки.
17: Это гораздо более героично. И вот и в скандинавских сагах тоже мне вот ужасно нравится, когда герой не там мечом или там топором другого по башке бьет или там щит грызет, а когда он с природой борется, там океан преодолевает. Вот это же, наверное, более достойно.
7: И вот мы сейчас возвращаемся к нашей теме. Это восприятие настоящее про прошлое. Потому что мы всегда пытаемся апроприировать прошлое. Чем культура, скажем так, демократичнее, тем больше апроприации.
17: Причем самое интересное, что мы прямо сейчас вот апроприетнули так вот, не глядя, и не осознаем. Надо вот остановиться и осознать. Вот это вот понимание героизма, борьбы, преодоления. Это что, всегда? Нет. Ведь нормальный бушмен, он не думает, что я сейчас героически преодолевая себя, пустыню, пробегу там, еще да, там 15 километров за этой антилопой. Нет, он просто за ней бежит.
7: Вот, и возвращаясь к Ницше, тобой упомянутому первым, что он говорил, что классическая филология должна показывать, классическая филология, имеется в виду история, да, в этом случае должна показывать, как по-другому, не так, как сейчас, это должно быть по-другому, вспоминая Нолана, он наоборот сделал. Он сделал или Одиссею Гомера такой, какая она должна быть сейчас. Про вот это вот то, что человек страдает, ПТСР, да, вот эти вот все вещи. Он просто ее перевернул. Он принял ее так, как будто и выдал. Опять переработал и выдал так, как будто...
17: Так именно поэтому и приходится возвращаться в стотысячный раз к вроде давным-давно уже изученным наизусть, там, казалось бы, сюжетом и по-новому смотреть. И думать, может быть, на самом-то деле мы, пытаясь в первый раз это описать, приписали, причем даже не может быть, абсолютно точно. Мы через свою призму переинтерпретировали, приписали свои черты, очеловечили, осовременили, обрусили. Давайте посмотрим с их точки зрения, как оно могло быть.
7: А это теряется.
17: И это очень тяжело.
7: И это 19 век виноват. Вот, мне кажется, как раз перелом в 19 веке произошел, когда вот историцизм, с одной стороны, как бы любовь к истории, да, но с другой стороны, история воспринималась, вот как ты сейчас говоришь. Момзен написал за римлян их конституцию. Ну, вот примерно.
17: И материализм, и рационализм, и я разумный, рациональный человек, все люди разумные и рациональные, значит, сейчас я могу рационально вычислить, что они думали и делали. То есть такое вот механистическое, материалистическое, рационалистическое понимание. Да. Но ведь следующий шаг, мы сказали, что а все такие, все люди разумные, рациональные, поэтому их можно вот так объяснить, с ними вот так можно договориться, сторговаться. Угу. И вот как раз теория международных отношений.
7: Она родилась вот в этом самом болоте, скажем так, да, потому что как раз рационализм...
17: Болото – это уже негативная оценка.
7: Вот, началось. Да. А мы забыли про негативные...
17: Это колыбель жизни.
7: А мы забыли про негативные оценки. То есть негативная оценка — это нормально. Я уже рассказывал, что когда вот началась вся волна, вот надо всех позитивно оценивать и так далее. Я говорю, а вы как Аристофана-то читаете? Ну, вся комедия афинская построена на негативных оценках, на том, что люди издеваются над другими людьми. Ну, просто издеваются.
17: Да более того, если все позитивно, то как ты догадаешься, что это позитивно? По отношению к чему? То есть, чтобы понять, что это белое, надо, чтобы было черное.
7: Вот я еще раз понял, почему мне не понравилась Одиссея Нолана, потому что это стерильно. Это прям стерильно, потому что вот все по накатам, эпично, но это стерильно. То есть нету жизни. О чем Ницше опять же говорит?
17: Ну, это же прекрасно, что мы можем сказать, вот оно, вот что я нехорошее вижу по сравнению. Я тогда еще лучше осознаю.
7: Но ты должен сказать о том, что это нехорошее, так спокойненько и без всякого вот преувеличения, чтобы никто не обиделся. Почему? Не, ну, не знаю, вот так вот в культуре в современной.
17: Рики Жервес, такой британский комик, интересный, и у него как-то проскочила такая фразочка, ну вот, человек там развивается, эволюционирует, там, бог, а может, Бог его сотворил, так хрясь, сотворил, в общем, такой из себя замечательный, что он там преодолеет то все пятое, десятое, полетит к звездам и начнет бояться слов.
7: Угу.
17: И вот мы сейчас боимся слов. Хотя, с другой стороны, это же ведь тоже давно сказано, что и к штыку приравняли перо, и там слово более могуче, чем меч,
7: не...
17: и вот злые это... языки страшнее пистолета. И опять же, это ведь древнегреческая слава, репутация.
7: С одной стороны, да, и слово там как оружие тоже воспринималось довольно серьезно.
17: И вначале было логос.
7: Логос, слово. Да, у Иоанна, да, Евангелие от Иоанна.
17: Да, но Евангелие от Иоанна это уже тоже такая
7: это греческая
17: давнишняя
7: традиция.
17: Греческая традиция, когда уж на протяжении многих веков логос.
7: Угу. И получается, вот опять же, вот мы апроприируем что-то, вот про логос мы начали говорить, не такая давняя история. Угу. Этот самый постмодернизм, который сказал как раз, что слова – это все. На самом деле, что факты – это так себе, а слова являются ну, тем, чем человек мыслит.
17: И за счет чего мы создаем эту социальную реальность.
7: И что получается, у нас за слова начинают сажать.
17: Угу.
7: Потому что, оказывается, это
17: слова
7: действительно...
17: Слова становятся объективной, да. Ну, причем, интересно, а почему начинают? А за что сажали, там, жгли, вешали на кострах? Там?
7: Да то, что колдовали.
17: Колдовали. Как это выражалось объективно? И как восприятие?
7: Как сказал человек,
17: опять же, что... да, социальные конструкты, разговоры, слова. А вот, вообще, давайте всех рыжих перевешаем.
7: Угу. Ну, рыжий – это уже факт.
17: Рыжий факт, но это социальный факт. То есть...
7: А сейчас пойди, найди рыжих.
17: Ну, в Ирландии еще чуть-чуть осталось. Недорезанные.
7: Естественных рыжих. Вот в чем, потому что рыжие могут быть в том числе и ненатуральные. Ну да, вот и именно вот эти слова, факты и так далее, они влияют на наше восприятие прошлого. Угу. О чем мы, собственно, пытаемся поговорить сегодня, да, о том, что... А так ли было на самом деле? А откуда мы знаем? Вот история для этого существует, но кому нужна история как наука? История нужна как сказки.
17: История нужна как сказки или как политическая пропаганда.
7: Ну, это
17: людям,
7: уже, да, ну, это то же самое фактически.
17: Не историей, а используют историю как выгодный для них инструмент. А ученому-историку она нужна сама по себе.
7: И ученые-историки вот и варятся в своем, опять же, болоте. Получается. Ну, вот такое. Ну, вот,
17: но болото это ведь вообще-то плодородное.
7: Плодород, да. Там все рождается, там много чего хорошего
17: много
7: происходит.
17: Чего
7: грибы тоже, в общем-то, не только Ленин, скажем так. А в принципе, когда это все ну, концентрируется, выходит на поверхность, оно получается вот тем нарративом, да, тем нарративом, который используют разные политические и международные силы. Что Трамп, что Иран, что Ирак и так далее. Что мы, в конце концов, у нас всегда найдется нарратив, который можно как меч использовать.
17: Причем даже не нарратив, а какая-то отсылка к нему. То есть какая-то маленькая цитатка.
7: Артефакт.
17: Вырванная, да, артефактичец, который якобы вот куда-то к чему-то отсылает. Если разбираться, к чему он отсылает, конечно, там гораздо более глубокая и сложная история. Но по каждому поводу рассказывать все, начиная от Древней Греции, как здесь мы пытаемся, ну,
7: не получается, да, потому
17: тяжело.
7: Что, ну, опять же, рассказывать надо тогда, когда ты общаешься с человеком, который считывает, ну, то есть не надо там говорить абзацами, да, можно говорить словами одними, да, каждое слово уже вызывает определенную ассоциацию.
17: И вот в этом-то и проблема перевода, то есть мы друг друга толком-то сами себя не понимаем, а еще и друг друга, а еще и там с разными культурами, и с разными прошлыми, и с разным образованием, и то есть каждый раз, как переводчик Августина приводить на одну страничку текста 15 страниц комментариев, так это, ну, в общем, не совсем разговор получается.
7: Не разговор совершенно. И тут действительно вступает в дело нормальный переводчик, который может перевести так, что будет понято аудиторией, и что будет как бы не согласовано с текстом, но тут есть.
17: У нас же ведь была идея как-то, то есть мы так для себя друг друга понимаем, радостно чирикаем, а со стороны, может, вообще непонятно, о чем речь. И мы как-то собирались положить несколько текстов Фукидида.
7: Вот я тебе... Вот, Фукидида, хорошо.
17: И сравнить разные переводы. И совершенно разные люди.
7: Угу.
17: Вроде кажется... вроде один и тот же текст, но совершенно разное восприятие.
7: Да, и вот про Августина я просто сегодня заморочился. Нет, у меня только латынь есть, перевода сейчас под руками нет, но я сегодня прочитал несколько переводов на разных языки. И действительно, мне кажется, что вот философское наследие, которое апроприировало Августина, которое начало рассуждать о времени, Августин говорил, почему нельзя предсказать будущее. Потому что вот in animo, да, существует три времени. И это все как-то упускают. И началось вот это философствование. Есть настоящее прошлое, настоящее, настоящее будущее, что не говорит вообще никому из обычной аудитории ни о чем.
17: Да, или как знаменитая Ипсой Короленко, гениальная песня «Будущего нет». Ну, правда,
7: будущего нет. Ну, фьючер, ну, да, панки.
17: А теперь, и причем все лингвисты радостно скажут, конечно, будущего нет. Но при этом мы же преподаем вот это вот будущее время в разных его формах. И проявлений,
7: да, и Августин,
17: зная, что его нет.
7: Книгу фактически посвятил, вот 11-ю, да, в своей исповеди этому рассуждению о времени. И все это складывается вот в такое, что вот настоящее прошлого. Понятно, что мы в настоящем задаем вопросы прошлому. Ну, понятно, что мы так или иначе отбираем.
17: Да просто и слова ведь, и сами слова, и стоящие за ними концепции у нас в настоящем. Угу. Мы просто вот читаем.
7: Перевод Августина – это тоже вот как раз настоящее, настоящего даже, а не прошлого. Хотим вот так вот. Вот у нас там Хайдергер какой-нибудь есть, который это все про время что-нибудь там поговорил. Мы переводим так, как он пожелал.
17: Так именно из-за этого и существуют в том числе там и книжные клубы, там всякие занятия, когда медленно, долго, подробно на протяжении целого года читают одну единственную книгу. Красота.
7: Зачем?
17: Чтобы разобраться, действительно понять даже не только, что написано в этой книге, а что мы в себе. Хорошо, тогда противоположный вариант. Быструю выжимку из ИИ. То есть про что этот Августин? Вот сейчас вот забьем...
7: Он

0: что понятно по-английски. Я делать, нет знать.
1: Угу.
0: В смысле? Ну, потому что так по-английски надо. Я делать, нет знать. Или там на немецкий это знать я нет. На французский я не знать нет. Ну, вот вроде индоевропейские близкие языки, но абсолютный вот такой подстановочный перевод.
1: Так прошлое разные. Так и действует. Это не только касается, кстати, таких иностранных языков и иностранного прошлого. Наше прошлое работает
0: наше
1: именно
0: прошлое,
1: так.
0: Оно не существует само по себе. Оно существует в наших, извините, бошках и в социальных практиках. То есть в нашем диалоге мы это прошлое воссоздаем. Воссоздаем за счет чего? За счет использования слов и конструктов, которые у нас есть здесь и сейчас. Тогда ж их у нас нет. И для того,
1: есть,
0: чтобы...
1: Иногда даже есть, но мы их теряем. Ну, например, вот ГКЧП, да, вот отмечали там 35 лет.
0: Отмечали.
1: Разговаривали, праздновали, да, широко ГКЧП. Как мы поймем ГКЧП с сегодняшнего дня? Это мятеж, это переворот, это попытка консервативного
0: восстановления строя.
1: Да, да, и так далее. Вот, пожалуйста, там концепций описательных масса вообще, в принципе. И их все используют. Все эти концепции,
0: причем
1: они
0: каждый немножко в своем ключе, где-то в своем понимании. И
1: своем... Вопрос, на какую клавишу нажать? То есть, где в аккорде у тебя будет доминант?
0: Так именно поэтому и хороший переводчик лезет настолько глубоко, что вот перевод – это самый глубокий анализ, это самое глубокое чтение.
1: Но это когда-то было.
0: Да, вот сейчас это вымрет и всех смоет. И будет краткая выжимка в две строчки.
1: Война да это уже про давно уже имеет? Было. Иногда вот прям читаешь. Я еще, знаешь, в 90-е, по-моему, заметил. Одна школа антиковедения, не буду называть, где она находится. Она начала переводить так довольно массово тексты. И я прям смотрю и вижу. Я читал, это английский перевод. Ага, вот это вот Зосима
0: то
1: того же самого.
0: С английского.
1: С английского. Перевод с английского, не с греческого. Потому что с греческого там по-другому бы выглядело это все. А перевод с английского.
0: И вот, возвращаясь к тому, откуда мы стартовали, что же все-таки было с женщинами в Древней Греции?
1: Женщины, все хорошо было. Нолан испортил женщину. И Одиссея Гомера, женщина, это центральный персонаж. Во всех ключевых моментах есть женщины. Половину женщин Нолан уничтожил. Да, Арета, ну, все фиаки вообще пропали, да. Вот там Арета, который, он к Арете, не к Арсеною обратился за помощью, а к жене его. Первую, голым он вышел к дочке, к Навсекае. Вот, это вот просто вот. Одна из иллюстраций. Цирцея и Калипсо – это женщины, которые хотели его сделать мужем. А он прямо это говорит. Ну да, ну кодекс.
0: Причем не просто женщина, а героини.
1: Это нимфы. Это нимфы.
0: Нет, в том смысле, что они героические подвиги совершают.
1: Пенелопа там значительная женщина вообще, в принципе. Ну, хотя не такая значительная, как вот эти я перечислил в плане сюжета. И так далее. То есть там Елена, которая вот у Нолана так, как символ домашнего насилия присутствует, она там центральный персонаж, когда Телемах приехал к Менелаю в Спарту. И так далее. То есть у Гомера...
0: Там набрать-то много можно.
1: У Гомера женщин. Вот так. Илиада нет. Илиада про мужиков. И Одиссея про женщин вообще полностью. Нолан это выморал полностью, потому что он апроприировал для чего? Для пропаганды антивоенного, там, не знаю, своего
0: причем,
1: пафоса.
0: Причем, ну вот, апроприировал для пропаганды, это так уже тоже оценочное суждение, потому что он, например, мог бы сказать, ну, почему апроприировал? Я действительно искренне считаю, что вот так мог оно бы, и да. было, он так воспринял, ну да.
1: И вот это вот наше настоящее о прошлом, оно как раз мешает иногда восприятию прошлого. То есть прошлое дает нам некоторые уроки. А когда мы его просто видим как настоящее, длящееся...
0: Во-первых, мы не можем его видеть по-другому, кроме как через собственные свои
1: очки и линзы. Да, но мы можем по-другому немножко.
0: Но для того, чтобы сделать по-другому, надо от себя вообще-то отречься. И надо начинать со страшной силой учить. И меняться. Надо воспринимать эту и культуру, и язык. Язык в культуре, язык и общество. Все это нераздельно связанное. Но делая это, ты перестаешь быть собой нынешним. То есть для того, чтобы стать понимающим
1: греческий
0: или переводчиком, ты должен вообще-то отказаться от своей нынешней, сейчасшней культуры.
1: Абсолютно. И поэтому история non est magistra vitae.
0: Ну почему non-то? Ну что?
1: Ну слегка, ладно, хорошо.
0: Как раз учит...

0: от жизни разнообразной. Не то, что здесь и сейчас и навсегда.
1: Она должна учить, она ничему не учит. Вот почему. Потому что
0: мы не учимся.
1: Вот. Вот. Вот эта апроприация, когда мы всех выравниваем, да, на исторической шкале, мы ничего не ищем.
0: Вот именно поэтому и надо заниматься настоящей историей. То есть не говорить «вот так все было», а пытаться понять, а как же оно могло быть вот с их точки зрения, в их обществе, в их культуре. И вот поэтому, например, реконструкторы, прекрасные люди, которые там, ну, интересно, смешно, там, что-то какими-то железками машут, или там череп мамонта пробивают каменным копьем, ну, вроде глупость. Нет, как раз они и понимают вот с той точки зрения, что происходило,
1: пытаются.
0: И это прекрасно, что пытаются отойти, вылезти из-за руля своего Мерседеса
1: но
0: и потыкать острой палкой.
1: В течение часа.
0: Да.
1: Все.
0: Но хотя бы какое-то приближение дает.
1: Ну,
0: хотя бы лучшее понимание.
1: Возможно.
0: Переводчик-то ведь тоже не 24/7, используя английское. Но
1: переводчик оставляет след гораздо больше, чем реконструктор. Ну, хотя есть, конечно, реконструкторы, которые такие серьезные. Вот этот самый, опять же, кораблик, который использовался в «Одиссее», это же норвежские или какие-то, ну, скандинавские реконструкторы его сделали. Он действительно на ходу, Дракар, но, тем не менее, использовал.
0: Дракар, «Одиссея», сколько прекрасно.
1: Ну, это можно вообще бесконечно спорить. У художника свой взгляд, он так видит. Но видит он фиговенько. Потому что, ну, вот это вот элементарное... Как сказать-то?
0: Опять же, художник видит фиговенько. Это как? Это мы сравниваем. Вот я считаю, что Микеланджело велик, а Леонардо да Винчи отстой. Это они, кстати, между собой сильно так враждовали. Ну, или там Малевич велик.
1: Кому-то велик. А у кого-то, ха-ха-ха-ха, я сейчас возьму карандашики и нарисую вам.
0: Я тоже
1: квадрат.
0: Так могу, да?
1: Да, тоже так могу. Ну, с «Одиссеей» сложнее. Сложно 24 песни написать на древнегреческом.
0: Нет, ну, а насчет снять, ну, если бы у меня было 100-500 миллионов килобаксов, смог бы я снять вот так,
1: вот
0: как сделал
1: так.
0: Нолан?
1: Не знаю.
0: Или может, лучше?
1: Я думаю, ты сделал бы лучше, у тебя души побольше. Потому что Нолан-то исключительно разум вообще никакого.
0: Нет, ну, а Пингей Оппенгеймера-то он, конечно, сделал. Мы же недаром целый выпуск посвятили Оппенгеймеру.
1: Не, он молодец в том плане, что он заставляет разговаривать о чем-то. В этом плане, конечно, но он, наверное, нет равных, потому что мало о каких премьерах спорят и вот так вот обсуждают. «Одиссея» — это все у меня весь... вся лента в определенные социальные сети, да, она у меня, знаешь, что начали подкидывать? Уроки по древнегреческому.
0: Ой, красота какая.
1: Вот прям вот такие, знаешь, картинками.
0: Вот оно человеческое. Не то, что этот пропади, но пропадом искусственный псевдоинтеллект, где вот вам выдали ответ, и все, радуйся, все. Кстати, мы же пережили, по-моему, к счастью, такой кратковременный период, когда вот так вот все было. Что за глупость? Откуда ты взял? Так в интернете написано.
1: Сейчас, сейчас интернет и подсовывает то, что он нашел в интернете.
0: Что написано,
1: то, что написано в интернете.
0: Но уже, мне кажется, вменяемые люди перестают слепо доверять им. Я надеюсь.
1: А кому? У людей пропала особенность обращаться к источникам. Вот что самое противное, что люди все-таки ориентируются на пересказ.
0: Вот в этом-то и прелесть истории, как действительно великой науки, когда ее используешь не как инструмент для оправдания своих каких-то политических целей, а как реальную науку, что она учит действительно критически относиться, искать первоисточники, перепроверять эти первоисточники, и критически
1: и
0: к ним относиться.
1: Как они созданы,
0: и,
1: ну,
0: да,
1: и
0: ставить их, извините, простите, в контекст. И не просто текст, а текст в этом контексте историческом.
1: И потом понимать, насколько эта ситуация, которую ты нашел в источниках, соотносится с ситуацией
0: нынешнего
1: времени.
0: Да, и смотреть это на многих уровнях, в том числе на микроуровне, вот микроистория. А как вот личное свидетельство конкретного очевидца, ну, там может быть понаписано все, что угодно, но как оно вписывается вот в эту вот общую ситуацию?
1: Ну, поэтому из глобальных нарративов сейчас выбирают только то, что, ну, наверное, человек видел. Обращаются там к папирусам, про античную, опять же, историю, ну, моя специализация. Надписи, монеты и так далее, это вот как раз та самая история, которая на кончиках пальцев, условно говоря. А вот то, что я написал, как великий историк, это, конечно, ну да, ты молодец. Ты
0: Но
1: все,
0: вторично.
1: Вторично, а этим Но вся наша историческая память, условно говоря, историческая наука была создана сначала благодаря вот этим крупным нарративам. И разломать этот нарратив очень сложно.
0: Да, и интересно, что даже когда сложившиеся вот такие, ну, вроде вся историческая наука тычет в одну точку и говорит, вот, например, там, ну, бронзовый век, потом железный, ну, да, очень условно, но тем не менее. Потом приходит какой-нибудь гениальный интернет-сиделец и говорит, да что вы тут, ученые, дураки, фигней страдаете? Конечно, железо было раньше.
1: Конечно.
0: Потому что его много, и с ним обращаться проще. И все, и вся ваша историческая наука столетия там, напряженного труда, вы либо дураки, либо нас обмануть пытаетесь. И вот как с таким человеком разговаривать?
1: Никак.
0: Ну, или вот знаменитое «этрусские, это русские».
1: И ну, вот как... и да, вообще вся фоменковщина вот тоже туда же может относиться, потому что, ну, опять же, наработано. А самое интересное, что теряется вот эта вот ткань исторической науки. Вот мы придумали какой-то, вот опровергли факт. Если мы опровергли факт, то мы опровергли теорию.
0: Все.
1: Все. Вообще, в принципе. Это вот такая есть такой подход, и он тоже не очень нравится.
0: И вот, отвечая на изначальный вопрос, а каково было там женщинам в Древней Греции, вот как на это ответить за полчаса?
1: Во-первых, да Греции не было.
0: Да.
1: Начнем с того.
0: Да. И не только Греции не было. Не было женщин вообще как таковых. Что значит женщины?
1: Абсолютно.
0: То ли одно дело матрона, опять римское слово, нельзя греческое.
1: Рабыня или вот это вот асте, то, что называлось, то женщина, которая была в гражданском коллективе.
0: И, может быть, тогда имеет смысл задать вопрос, кроме диснеевских мультиков, а что мы вообще знаем в масс-культуре про женщин того периода в том регионе? Таис Афинская?
1: А зачем?
0: Вот. А потому что, если эта история только про Филиппа и Александра Македонского, только про Пелопоннесскую войну и прочие властные державные фигнюшки, то это не история. Это история межгосударственных отношений, как мы ее наинтерпретировали.
1: И то наинтерпретировали, потому что так, что ужас-ужас.
0: А вот чтобы настоящую историю, то тогда надо изучать, да, судьбу нумидийской рабыни, проданной на таком-то рынке.
1: Есть тогда-то такие, но да, кто их будет читать, раз, и кто их будет... Ладно, читать. Человек прочитал, это вот как с Одиссеей, мы с тобой не раз об этом говорили, начали покупать книжки Гомера, вот, ну, переводы, да. И что, они будут пылиться на полках? Потому что я думаю, что большинство людей, которые даже купили на этой волне книги Гомера, они так и остались...
0: Так вот поэтому и появляется корешками у фанатов такое глубокое, долгое и медленное чтение, когда единственную саму по себе, вот, ну, условную там Одиссею или историю Пелопоннесской войны читаешь несколько лет... Хотя больше...
1: А каждый раз находишь разное вот перед...
0: И кроме того, а перепроверить, а узнать. А вот спартанцы сказали, нас не люди победили, нас тростник победил, имея в виду стрелы. Но вот, а какой там тростник? А может, это не тростник, может, это вообще камыш? Как делали вот стрелы в тот период вот эти вот люди?
1: Ну, это надо заморачиваться. Ну, не все же будут заморачиваться.
0: Надо. Так вот это и есть история. Ну. А потом этому человеку говорят, да вообще Спарты не было. Нет, там был один чувак, который пнул персидского посла с криком «Это Спарта!» И поди ему, докажи чего-нибудь.
1: Про Мессений, если уж Спарту вспоминать, очень интересные были исследования, что Мессении это не захваченные, вот так они интегрировались в спартанское сообщество. Есть такие, да, Лугаджи, есть итальянские исследователи, об этом говорят. Потому что надо смотреть каждый раз по-разному. Но кто еще раз будет смотреть? Нарратив есть. У нас кто,
0: ему 2000 лет.
1: У нас кто самые знаменитые историки российской истории? Соловьев и Карамзин. Ну, вот тебе
0: причем
1: ответ.
0: Причем не тот Соловьев, другой
1: Соловьев. Да, да, да. Соловьев и Карамзин. Вот ответ. 19 век. Ну, вот все. Вот я читал труды. Ну, молодец, скажем так. Много что можно, конечно, там подчерпнуть. Тот же самый Мовзен, тоже 19 века, римскую, там, штацрехт написал.
0: Да, но ведь это мы уже тоже сказали, что это перевод, это интерпретация, это один из там вариантов, это авторская... Это Нолан. Это Одиссея Нолана.
1: Но не совсем.
0: Не совсем.
1: Но с уважением.
0: Да.
1: Вот как в «Крестном отце».
0: А то есть что, без
1: ты без уважения, да? Вот, ну, он без уважения, а вот эти все с уважением.
0: Вот. А дальше, прочитав условного Карамзина, и начинается настоящая история, когда лезешь в каждое слово, в каждый отдельно взятый источник, и ковыряешься, и пытаешься понять, а так ли оно на самом деле?
1: Это долго.
0: Это вот хорошо, пусть будет даже так, но он это интерпретирует вот таким макаром. Как, кстати, современники, его история без всякого пристрастия.
1: Да, современные. Да, да, да, да, да. ну, всемирная история.
0: Необходимость самовластия и прелести кнута.
1: Ну, в общем, без апроприации, да, понятно, что любая история, она опрокинута в настоящее. Или она растет,
0: выходит из настоящего.
1: Но надо все-таки с уважением, с разумом и так далее. Там есть и уроки, в том числе и международных отношений, в конце концов.
0: Так и наши международные отношения, они выросли из того, что было.
1: Это интерпретация.
0: Из того, как мы сейчас интерпретируем это сейчас.
1: Вот.
0: Оно выросло и из физического факта, ну, там, условный Георгиевский трактат, и из наших интерпретаций, наросших с обеих сторон, на этот конкретный исторический факт.
1: Ну, надеемся, не знаю, хотя это такая надежда утопическая, скорее всего, что люди все-таки поймут правильность.
0: Что людям надоест тыкать в искусственный интеллект, и они снова радостно начнут глубоко и серьезно копаться
1: искусственный
0: самостоятельно.
1: Искусственный интеллект полезен тогда, когда вы ищете конкретную цитату, например. Это действительно так, потому что вы можете, вот сейчас источники все оцифрованы.
0: И посмотреть, что там на самом деле. А то религия – опиум для народа. Опиум в каком смысле? Обезболивающее.
1: Вот. То есть в этом плане, как инструмент, он, конечно, полезен. Все им пользуются, и пусть пользуются в этом плане. Главное, не доверять ему выводы. А выводы – это ваша, так сказать, ответственность.
0: После чего надо ткнуть, проверить, откуда цитата «доверяй, но проверяй», и вам выпадет Рейган, что, дескать, это Рейган, отец цитаты.
1: Ну, нет. Ладно, не будем ругать совершенно все. Но, тем не менее, да, надо относиться к истории.
0: Мы даже Дулана сумели похвалить.
1: Ну, слегка. Ну, то, что он интерес пробудил, конечно, ему только за это респект. Абсолютно. Я перечитал «Одиссею» благодаря Нолану.
0: И теперь у нас будет повод еще раз обратиться вообще ко всем древнегреческим штукам и посмотреть, а что же там с женщинами-то было?
1: Кстати, всем советую. С женщинами тоже. И всем советую. Есть в литературных памятниках и издание, которое называется, по-моему, «Сказание о Трое» в русских летописях. Не летописях, в русских редакциях. Там два текста. Вот сначала оригинал, условно говоря, потом перевод. Прекрасный. Вообще прекрасный текст. Там Одиссей, как же его там называли? Сейчас не вспомню, но очень интересно.
0: Ну, как тогда же принято было. Джон Ячменное зерно, Иван Ерофеевич Хлебное зернышко.
1: Вот примерно.
0: Ну, кстати, вот еще судьбу и вообще роль женщины.
1: Ерикшиш.
0: Ой, как прекрасно.
1: Вот его так называли.
0: Женщин в том регионе в то время, их ведь описывает в том числе и древнегреческая мифология. То есть, если бы они были никто и звать их никак, ну, не было бы столько значимых богинь и вообще там всяческих существ женщин.
1: А вот еще раз, вот, если про Линзу говорить, это все викторианская эпоха испортила, потому что женщина до этого воспринималась вполне себе нормально. И викторианская Англия во многом сделала сексизм нормой.
0: Ну и борьбу с ним тоже довела
1: а потом
0: до такой,
1: ним,
0: до радикальных штук.
1: Ну, вот сначала придумаем, потом боремся. Это нормальная практика. Мы придумываем в прошлом что-то такое негодяйское, что потом с ним можно побороться. Вся повестка воковская примерно об этом
0: так
1: и говорит.
0: Так и это любимый метод ведения спора. Сначала приписать своему оппоненту какую-нибудь фигню, а потом громить.
1: За это его и уничтожать. Вот с историей так и поступают. А вот не надо. История может ответить в конце концов чем-нибудь. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк-лингвист-американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
0: Да.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кино.
3: Сегодня, в День российского кино, в Доме кино продолжаются показы программы «Сделано на Урале». В нее вошли фильмы, снятые режиссерами Челябинской, Тюменской, Свердловской областей и Пермского края. Сегодня и завтра как раз дни кино Свердловской области. В документальном блоке сегодня это фильмы «Дуняшиной истории» Вадима Шолохова и «Служение. Отец Василий» Андрея Титова. Начало в Большом зале в 17 часов. А в 7 вечера сегодня покажут короткометражки Ивана Соснина «Мам» и Егора Корешкова «Яма». В пятницу же это будут анимационные фильмы кинокомпаний «29 февраля» и «Снега», студии «Урал-Синема», «Светлые истории», а фильм. Начало в пятницу в 15 часов. Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации.
2: Фестиваль.
3: В субботу, 29 августа, в Екатеринбурге стартует 5-й международный кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая». В программе 24 конкурсных игровых и документальных фильма из России и стран Евразии, а также встречи с молодыми актерами и режиссерами, деловая и образовательная программы, открытые дискуссии, мастер-классы, специальные показы для всей семьи и актерская читка. Фильм «Открытие» в этом году – «Легенда без номера». Его покажут в субботу во Дворце молодежи, где пройдет и церемония открытия фестиваля. Конкурсные показы начнутся с 30 августа в Доме кино. 1 сентября объявили детским днем, и в его программе новинка этого года – анимационные дебюты для всей семьи, российские и зарубежные.
2: А также
3: 2 сентября – День памяти Алексея Балабанова. В павильоне Свердловской киностудии покажут ранние документальные фильмы режиссера Егора Настя «Раньше было другое время» и «У меня нет друга», а также два игровых «Счастливые дни» и «Я тоже хочу». Это последний фильм Балабанова. В этот же день состоится еще презентация книги «Балабанов. Портрет». Встречу с ее авторами Андреем Захарьевым и Михаилом Володиным. Специальный гость презентации Павел Астахов, оператор балабановских фильмов «Брат», «Брат 2», «Про уродов людей» и других. Вход на все показы и встречи фестиваля «Одна шестая» свободный по регистрации.
2: И еще.
3: И также в эту субботу, 29 августа, в Свердловской области в 11-й раз пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Вход на все киносеансы традиционно будет свободный. Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах, домах и дворцах культуры, библиотеках, парках, торговых центрах. Всего к акции в Свердловском регионе присоединились 185 площадок. Старт состоится в субботу в Доме кино. В 15:30 сбор гостей и детская развлекательная программа. В 16 часов официальное открытие. Из 16:40 покажут фильмы «Чебурашка 2», «Буратино», а также «Малыш» и «Ангелы Ладоги». В Екатеринбурге показы пройдут еще на нескольких площадках. Это сети кинотеатров «Премьер-зал» и «Континент Синема», летний кинотеатр «Гастромола» «Главный», амфитеатр в «Мегапарке», городские библиотеки. Полный список всех площадок можно найти на сайте Свердловского фильмофонда. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа. «Белджи». Надежность в движении. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. «Экономика и бизнес».
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
2: Тенденции и прогнозы.
4: Россияне стали меньше откладывать. За первую половину года вдвое меньше средств уходит на накопление. Доля доходов, направленных на сбережения, сократилась с 10 до 4,4%. Сюда входят не только банковские вклады, но и покупка ценных бумаг, пифов, недвижимости и иностранной валюты, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Основная причина в стремительном росте расходов. Траты увеличились на 13,7%, а заработки только на 7%. В результате у семей семей остается меньше денег на финансовую подушку, комментируют динамику эксперты. Дополнительное давление создают регулярная покупка продуктов, лекарств, оплата услуг ЖКХ и другие обязательные расходы. Свою роль сыграло и снижение ключевой ставки. В первом полугодии доходность вкладов уменьшилась вслед за ставкой Центробанка, и привлекательность банковских продуктов ухудшилась. Хорошие проценты стимулировали население откладывать больше, а сейчас этот тренд замедляется. В Банке России подчеркнули, что снижение доли сбережений нормально при уменьшении ключевой ставки. Нынешний уровень 4,4% все еще выше, чем в 2017-2019 годах, когда в первой половине года люди откладывали 3,9% доходов, добавили в пресс-службе регулятора. Пока признаков массового оттока депозитов из банковской системы нет. По данным Центробанка, средства граждан продолжают расти, а финансовые организации располагают достаточным фондированием. Однако в дальнейшем склонность к накоплению может продолжать снижаться, если доходы будут расти медленнее расходов, а ставки по депозитам уменьшаться.
2: Бизнес-статистика.
4: Расходы на сборы ребенка в школу в Екатеринбурге составляют 18 300 рублей. За год сумма выросла на 8%. Среди российских городов Екатеринбург занимает 4-е место по расходам на подготовку к школе. Об этом рассказала представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
5: На первом месте по величине расходов на сборы в школу заняла Москва. Сумма составила 21 тысячу рублей, это плюс 9% к прошлому году. Далее идет Санкт-Петербург с бюджетом в 19 400 рублей, плюс 11%. На третьей строке по величине расходов в этом году Красноярск. Сумма увеличилась на 10% и составила 18 500 рублей.
4: Добавлю, чтобы собрать ребенка в школу, 9% родителей в этом году взяли кредит.
2: Потребительский рынок.
4: Финансовые услуги занимают 3-е место среди тем обращений в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей. Итоги работы за 8 месяцев подвела директор центра Юнина Голубева на пресс-конференции ТАСС «Урал».
6: На 3-м месте у нас сфера финансовых услуг. 8% от всех консультаций. Здесь тоже есть определенные системные проблемы, связанные и с навязыванием дополнительных услуг, дополнительных товаров. Вместе с кредитом по-прежнему клиент может получить недешевые, по сути, ненужные сервисы. Сертификат на медуслуги, юруслуги, услуги помощи на дороге и так далее, и так далее.
4: В этом году порядка 70% всех обращений касаются нарушений в сфере оказания услуг. Самое большое число жалоб приходится на сферу ЖКХ. На втором месте – бытовые услуги. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
7: Дмитрий Николаевич Петунин. Как гласит табличка на его родине, в Верхней Туре, автор уникальных поделок. Это так, Дмитрий Николаевич, не имея специального образования, был примером ремесленной смекалки, которая всегда спасала в особо сложные моменты нашей истории. Родился в 1877 году в рабочей семье, с 1903 работал на Верхнетуринском заводе, с которым всю остальную жизнь свою и связывал. Первое крупное изобретение Петунина родилось в начале Первой мировой, когда завод испытывал нехватку лошадей для перевозки дров. Дмитрий Николаевич создал моторную телегу. Конструкция в 3,5 метра длины и 2 ширины по большей части была собрана из деревянных деталей, как говорили, топором без единого гвоздя. В одноцилиндровом моторе некоторые части тоже были деревянными, а блок цилиндра был собран из батарей парового отопления. Телега с трехступенчатой коробкой передач разгонялась до 10 км в час и могла перевозить более 300 кг груза. Изобретение прослужило 40 лет и во время Великой Отечественной было, так сказать, модернизировано Петуниным. Поскольку теперь нужно было решать проблему нехватки бензина, машина была оснащена газогенератором и стала передвигаться на древесных чурках. К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал двухствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу. Что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиля и моторной лодки, как гласит мемориальная доска.
2: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.

специально для мужчин, которые не втерпешь дождаться пятницу. Сегодня решили устроить свою личную жизнь. Женюсь на себе, Мэри Ю, Биби Кинг, Эрик Клэптон. Пусть у вас все получается. Рок-арсенал, здесь появилась Виолетта. Сегодня уже четверг, 27 августа на календаре. За окном холодает, но, тем не менее, имеются жаркие даты в рок-календаре. Именно в этот день, в 83 году, песня Дэвида Боуи «China Girl» поднимается на позицию номер 10 в чарте синглов. У нас вращается красиво в нашей активной радиоротации. Ну, а еще гранж группа Pearl Jam в 91 году выпускает свой дебютный альбом «Ten», который дал им зеленую дорогу в мир андеграунда. Ну и, собственно говоря, с этой пластинки они стали одной из самых ярких групп этого музыкального направления. Что касается именинников, сегодня свой день рождения отмечает Тони Кеннелл, гитарист калифорнийского коллектива No Doubt. В этот день родился гитарист канадского коллектива Rush Алекс Лайфсон. И мог бы отметить сегодня свой день рождения Тим Богерт, бас-гитарист и один из основателей группы Ванила Фаджи. Светлая ему память. Предлагаю одну из лучших кавер-версий в исполнении Ванила Фаджи.

Дорогие арсенальцы, в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

парни, которые заменяют оркестры, дуэт Black Keys и песня The Night Before. Да, еще прошлой ночью окна у нас были нараспашку. Завтра придется, так сказать, утепляться. Ну, все-таки плюс 12 на завтра, в пятницу, синоптики обещают в Екатеринбурге. Погоду сделают дальше. Грэм Коксон с новинкой из былого заводного Элвис Пресли, Led Zeppelin не за горами. Ну и не забывайте, что завтра будем подводить итоги голосования этой недели. 10 песен случайным выбором попали в наше взаимоволнение. Есть там в этой десяточке песни, которые, может быть, вы и не слышали никогда. Может быть, стоит их поддержать, не настаиваю я, например, за все проголосовала. Так что голосуйте, пока время позволяет. А это Крис Ри, про вечный вопрос, куда так торопится лето, которое мы всегда ждем. Да ведь? Looking for the

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

Ли принимал участие как лидер-вокалист пластинки Оззи Осборна 83-го года «Вой на луну» «Back of the Moon». Оззи Осборн и его ответочка на бесконечную критику в его адрес. Песня под названием «Все вы одинаковые», «You are no different». Что может быть хуже в адрес тех, у кого и индивидуальности-то нет? В продолжении на рок-арсенале знаковые артисты Dire Straits, легенды андеграунда Cash. А в рубрике «Сделано на Урале» на Утилус Помпилиус здесь Виолетта всем рок-н-ролльные. Это уже «Рамштайн» для красоток, слушающих рок-арсенал. Девочки, для нас. Знаменитая песня «Kraftwerk» «Das Model».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. МИД России объявил персоной нон-грата сотрудника посольства Румынии. Его вышлют из России, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Ранее сегодня на Смоленскую площадь вызвали временную поверенную в делах Румынии Лилиану Бурду и вручили ей ноту. Как пояснили в министерстве, это ответ на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон-грата сотрудника посольства России в Бухаресте. Бензин в отдаленные части Среднего Урала поставляется бесперебойно на основании еженедельных заявок муниципалитетов, сообщили в Департаменте информполитики. Для стабильного снабжения удаленных районов местным администрациям предписано регулярно направлять поставщикам данные о фактических остатках и потребностях. Такая практика позволяет компаниям корректно планировать логистику и объемы поставок с учетом специфики каждого района. Между тем, в Екатеринбурге к заправкам выстраиваются очереди, которые создают огромные пробки на дорогах, пишет портал 66.ru. Еще на трех дорожных участках в Екатеринбурге до конца третьего квартала запретят парковку. Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут установлены на участках улиц Спутников, Цвиллинга и переулков Вечерний и Утренний. Одновременно с этим власти продолжают расширять зону муниципальной платной парковки. Наконец, прошлого года число платных парковочных мест в центре превысило 5000. Сегодня на Средний Урал начинается первое с мая арктическое вторжение. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, в течение дня арктический холодный фронт будет смещаться с северо-запада на юго-восток, сопровождаясь осадками. За фронтом ожидаются прояснения, однако вторжение холодного воздуха принесет усиление ветра днем и заметное похолодание. На западе области возможны заморозки на почве до минус 2. В Екатеринбурге самой холодной станет суббота, днем плюс 9, ночью плюс 4. В воскресенье начнет постепенно теплеть, и к 3 сентября синоптики обещают днем плюс 20. Основательница Wildberries Татьяна Ким в пятый раз подряд возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021 и с 23 по 25. В 22 рейтинг не публиковался. Журнал оценил состояние Ким в 5 миллиардов долларов. За год оно снизилось на 2 миллиарда из-за падения фондового рынка и атак БПЛА на склады маркетплейса. На втором месте рейтинга президент компании Интека Елена Батурина состояние в 1,3 миллиарда. Третье место занимает гендиректор БФА Девелопмент Людмила Коган, 1,250 миллиона. В первую пятерку также вошли частные инвесторы Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина, у нее 950 миллионов. Доллар 84,28, евро 98,29.
1: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Музыка мирового класса.
6: Pink Floyd.

0: концертный зал «Рок Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm feeling

Отдельный привет всем, кто эту песню слышал в оригинале. Кавер-версия Джолин Тернер, только что, и «Автомобиль любви». Ну, а что касается кавер-версии, ждите завтра в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Наши свежие раскопки. Все это будут вариации на известные, для кого-то, может быть, не очень известные песни. Разножанровая музыка, та, которая еще не звучала на рок-арсенале в кавер-версиях. Завтра в 9 часов в программе «Полезные ископаемые». Всех с удовольствием ждем. Я и археологи. Здесь Виолетта, всем рок-н-ролльный. Будут Назареты очень скоро. Роллинг Стоунс. И уже сейчас сегодняшний именинник, 73-й дыре, встречает канадский музыкант, сооснователь группы Rush, гитарист коллектива Алекс Лайфсон. Happy Birthday. С его участием хуковый номер группы The Spirit of Radio.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

то, что я испытывал это чувство, когда хочется оттянуть неизбежное расставание. Rolling Stones об этом. Let me down slow. Будешь уходить, сделай это помедленнее. Вот, мне кажется, прелюдия к нашему голосованию этой недели. Каждая песня жаждет вашей любви. Все ли дождутся ее? Вопрос открытый до пятницы. Песни случайным выбором попали в десятку. Загляните в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Кстати, вот среди новых песен очень есть симпатичные, но вам решать, прорвутся ли те, которые еще не звучали в нашем радиоэфире из этой десяточки. Ну и привет всем, кто нашел изыски в некоторых из них для того, чтобы слушать на рок-арсенале. Впереди новинка, это будет кавер-версия шиковая, Джо Кокер. А уже сейчас Майк Колфилд, можно подпевать.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
2: Белджи. Надежность в движении.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

песня из списка 500 величайших на планете в конце 50-х, как рок-н-ролльная появилась, Сони Кертис, группа Crickets, выдали в мир. Затем эту композицию исполнили Бобби Филлер Фо в гаражном варианте, ну а панковый отзвучал вариант только что в исполнении Clash. Я боролся с законом, закон победил. Краткое содержание Fought the Law. Ну а нам с вами существовать гармонично, так сказать, в правовом поле. Все мы в нем находимся. А у нас впереди гармонию на все 104.5 представят лучшие артисты планеты. Rainbow, Dead Daisies, Bon Jovi. Здесь Виолетта. Ну а я желаю время от времени делать себе приятный перерыв, так же как герой этой песни Джереми Бенден, мастер удовольствия. Эмерсон.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

Отдельный привет тем, кто помнит еще и видеоверсию на эту песню. Словили, я уверена, летнюю красоту и эстетику. Дэвид Боуи, China Girl. Это был концерт 2010 года. А песня, кстати, 27 именно августа 83 году попала в чарт Британии. Всем привет, это Рок Арсенал. Здесь Виолетта на наших студийных начало 5 вечера. Ну а что касается погоды, завтра в Екатеринбурге синоптики обещают переменную облачность. Днем без осадков плюс 12. Ночью возможен дождь. Ну а что касается выходных, все равно плюсовые отметки. А у нас всегда в плюсе лучшие будут Габбач, Дорзы и одна из великолепнейших композиций, как я ее люблю, Riders on the Storm. Она, кстати, в нашей программе «Полезные ископаемые». Завтра появится совершенно потрясающая версия. Денис Рязанов, тебе респект от меня. Здесь Виолетта. Ну а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. Вместе с вами 56-й ДР встречает гитарист калифорнийской группы No Doubt. Это Тони Кеннелл. Ну и предлагаю вам сейчас поностальгировать, если помните, как в 95-м году все радиостанции планеты крутили эту песню. No Doubt. Прослезимся. Don't speak.

0: Реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

До чего хороши Def Leppard и одна из самых перепеваемых песен «Stand by me», «Останься со мной», автор Бен Кинг. Впервые, кстати, эта кавер-версия, которую только что вы услышали, прозвучала где? В программе «Полезные ископаемые», да. Ну и завтра в 9 часов вечера ждите нашу свежую подборку кавер-версий, которые еще не звучали на рок-арсенале. Мы все добываем. Самая продвинутая часть наших слушателей, археологи мои дорогие, вообще родные. В общем, завтра ждите свежие впечатления в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Ну и вступайте в наши археологические ряды, добыть интересную песню, а особенно если она имеется в личной фонотеке, несложно предложить ее остальным. Ну и мой адрес для этой цели — vilka@rockarsenal.ru. Раритеты всегда жду. А у нас впереди U2, Simple Minds и уже сейчас легендарнейшая группа Cold Chisel. Все, любви.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. Первые контейнеры, пришедшие по Северному морскому пути из Китая в Мурманск, перегружены на железную дорогу. Это важный шаг в развитии мультимодальных перевозок и новых логистических коридоров. На борту судна, прибывшего из Китая, более 500 контейнеров с автозапчастями и комплектующими. Их доставят конечным потребителям по сети железных дорог. Для максимально быстрой и надежной доставки железнодорожники разработали специальную логистическую схему. Грузы отправят ускоренными контейнерными поездами и частично по вагонными отправками. В обратном направлении из Мурманска судно повезет на экспорт калийные удобрения. Такой подход позволяет эффективно использовать транспортные ресурсы и раскрыть потенциал мультимодальной логистики. Перевозки грузов между Россией и Китаем по сети РЖД обновили исторический максимум. Объем перевозок по итогам 7 месяцев составил 114 миллионов тонн. Это новый рекорд. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» отмечает, что в Китай отправлено почти 100 миллионов тонн грузов. Больше всего каменного угля, железной руды, нефтяных грузов и удобрений. В Россию из Китая доставлено более 14 миллионов тонн. Основные грузы – химикаты, промтовары, цветная руда, автомобили и комплектующие. При этом контейнерные перевозки превысили 2 миллиона ДФЭ. Рост составил 12,5%. Еще одна важная экономическая новость. СВЖД совершенствует технологию обработки грузов на терминалах, что позволяет сокращать сроки доставки трубной продукции. Процесс организован на площадках грузовых дворов и включает приемку прибывших по железной дороге грузов, выгрузку из вагонов, сортировку и комплектацию заказов, отгрузку для доставки клиенту на последние мили. Для сокращения времени всех операций созданы специализированные бригады. Чтобы обеспечить сохранность груза, используются современные торцевые захваты и опорные конструкции, точно повторяющие форму трубы. Бригадная технология позволяет увязать все элементы логистических процессов и включает в себя четкий план подачи полувагонов и платформ, контроль занятости складских площадок, оперативную связь с грузоотправителями и грузополучателями. Основными потребителями трубной продукции являются предприятия нефтегазовой отрасли. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает, что объемы доставки труб разного диаметра с начала года выросли на треть.
2: Этой осенью на СВЖД придут работать более 200 выпускников-целевиков. Ребята прошли целевую подготовку в УРГУПС и его филиалах по договору с подразделениями РЖД. Молодежь пополнит коллективы предприятий локомотивного, вагонного и путевого хозяйства, подразделений по управлению движением. Для начинающих железнодорожников сформируют планы карьерного роста и стажировок. Они смогут пользоваться особыми корпоративными льготами. В целом, коллектив магистрали на треть состоит из работников в возрасте до 35 лет. Детские железные дороги в Екатеринбурге и Тюмени объявили новый набор школьников. Они смогут ближе познакомиться с ЖД-транспортом и присмотреться к будущей профессии. В первый год ребята осваивают базовый курс. Далее выбирают специализацию – машинист, диспетчер, дежурный по переезду, проводник или другую. В этом году появится направление «Экскурсионная деятельность». Продолжается набор на уникальный курс «Паровозное дело». Заявку можно подать через карьерный портал РЖД до конца сентября. Все занятия бесплатные. Железнодорожники обеспокоены ростом популярности зацепинга среди детей и подростков. С начала года зафиксировано 72 случая, и это только официальная статистика. Трое зацеперов получили травмы, один погиб. СВЖД присоединилась к межведомственной профилактической акции «Безопасный транспорт». Железнодорожники и транспортная полиция проводят рейды, напоминают подросткам, что зацепинг – опасное увлечение и прямой риск для жизни. Что напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое, а падение с крыши вагона при движении поезда сопоставимо с падением с 20-метровой высоты. СВЖД обращает внимание родителей на необходимость контроля, как дети проводят досуг, как используют соцсети. И призывает самих взрослых соблюдать правила безопасности на ЖД-транспорте.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
5: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
4: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
6: If you could find that missing piece, would you...

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Президент Путин направил соболезнования властям КНР и Непала из-за схода сели в Тибете. В телеграмме китайскому лидеру Си Цзиньпин он попросил передать слова сочувствия и поддержки всем потерявшим близких, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В послании президенту и премьеру Непала выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями на северо-востоке страны. 25 августа в Тибете откололась часть ледника, рухнула в ущелье, перекрыла русло реки, создала запруду, плотина прорвалась, возник гигантский сель. По последним данным Катманду Пост, число погибших в результате наводнения более 300 человек. Между тем, российский дипломированный гид Елена Аксюс пропала без вести во время наводнения в Непале, сообщает Life.ru, ссылаясь на Шот. 48-летняя женщина приехала в страну по российскому паспорту в составе группы из Эстонии и направлялась в сторону Тибета. Еще одной пропавшей россиянкой стала 38-летняя жительница Санкт-Петербурга Анна Пак, которая собиралась в горы в составе группы. Между тем, благополучно найдены две российские туристки, пропавшие после наводнения, пишет «Вечерняя Москва». На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, едва не сбив дорожного рабочего. Как сообщили очевидцы, водитель Mitsubishi Lancer резко перестраивался, задел машину в соседней полосе, установленный в ней видеорегистратор снял момент аварии. После этого Mitsubishi въехал во встречное, стоящее на светофоре машины, перелетев через разделительную полосу, где идет ремонт, и едва не сбил рабочего. Повреждены как минимум 3 автомобиля. Столкновение произошло на Космонавтов в районе 1 километра в сторону вокзала. 70% детей мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка и были зачислены в школы, сообщила на пресс-конференции замдиректора департамента образования Екатеринбурга Елена Кречетова. Она отметила, что было 9 пунктов тестирования, они активно работали все лето. Дети, которые не сдали русский на достаточном уровне, могут позаниматься еще 3 месяца, а затем пройти новое тестирование после подачи заявления в школу, пишет «Новый день». Напоминает, что требование обязательно сдавать тест на знание русского языка для детей мигрантов, поступающих в школы, появилось весной текущего года. Президент США Дональд Трамп переименовал знаменитое озеро Онтарио. Назвал его «Америка» на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой. Об этом сам Трамп заявил в ролике в ТикТоке. На видео он говорит о переименовании, берет в руки распечатанную карту, размашисто перечеркивает старое название водоема и большими буквами пишет вместо него «Озеро Америка». «Наслаждайтесь озером Америка», цитирует слова Трампа Лента.ру. Напомню, озеро Онтарио расположено на границе США и Канады. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
0: Информация на правах рекламы.
2: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

вам кусочек лета и радости, и приятных воспоминаний. 71 год, канадский коллектив Fortune is Here Comes the Rainy Day Feeling Again. Ну, что касается осадков, завтра пятницу днем не обещают, но обещают плюс 12 синоптики. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Подборчика, что надо, впереди лучшая погода для любителей музыки. White Snake, Guns N' Roses. Отличного вечера в компании лучшей музыки. Electric Light Orchestra, жизнеутверждающая.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

не будут, вот будем ли мы друзьями? Вот в чем вопрос. Соль, так сказать, этой песни на двоих. All your friends still scare me. Это были парни из коллектива Dexter and Moonrocks. Мне кажется, не лишенные самой иронии в текстах, но звучат они действительно гранжово. Так, поинтересуйтесь, что у них интересного имеется. У нас впереди супергруппа Traveling Wilburys. Marilyn Manson след давненько не появлялся в нашей активной радиоротации. Любители, не пропускайте. Ну а уже сейчас симфол волнения. Muse.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

для тех, кто не испытывает дефицита в своих желаниях. Red and Willem, Sweet Satisfaction, White Snake и заглавный трек к их легендарному альбому 80-го года, коммерчески успешный релиз. Сегодня свой 76-й день рождения отмечает участник этой записи, британский бас-гитарист, играл во многих знаменитых коллективах. Это Филипп Нил Мари. Ну а что касается предстоящих планов, ловите под ваши бурные продолжительные парни с коллектива Фред Тейлорс, блюз представит Джо Кокер. Здесь Виолетта, отличного вечера желаю. И еще раз про желание в отрыв. Pretty Reckless, нетленочка, Take Me Down.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Ха!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

да кто бы спорил, пока человек верит, он живет. Легенды Джонни, Don't Stop Believin'. Половина практически седьмого вечера, рок-арсенал здесь, Виолетта. Дополнительный тем, кто сейчас прямо штурмом берет десятку для голосования. Все это песни случайным выбором попали в эту десятку. И в группе ВКонтакте, и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Вот хочется верить, что результаты порадуют всех, хотя у нас всякое бывало. Так что, если есть желание, голосуйте, поддержите то, что хотите слышать на 104.5 FM. YouTube, Beatles, Oasis в продолжении. И уже сейчас ребята, представляющие кельтские мотивы, Dropkick Murphys. Ну, с пожеланиями чувствовать в этой жизни все, что чувствует другой. I know how it feels.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

может быть, что эта песня побудила не одну девушку взять в руки вилку и, так сказать, воткнуть в розетку, если током не убьет. А она электрик, she's electric, Oasis. Ну, а что касается группы, они уже планируют концерты на следующий год. А в наших перспективах ловите очень скоро Fool's Garden с концертной площадки Питер Гэбриэл в рубрике «Национальный продукт» группа «Браво». В 10 вечера сегодня не пропускайте программу «Rock and Dog». В гостях у Алексея Коршуна президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. А это Дэвид Боуи. Ну, в общем, песня для тех, кто кому-то сейчас сказал: «Пойдем, выйдем». I'd rather be heard.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
3: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
4: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
3: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
2: Рок-Арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Число спасенных после наводнения в Непале иностранных туристов увеличилось до 31. Среди спасенных двое граждан России, сообщила пресс-служба управления по туризму Непала в соцсети X. Среди спасенных также граждане Индии, Южной Кореи, США, Италии, Болгарии и Швейцарии. Всего пропавшими без вести числятся 667 человек, 127 из них непальцы. Спасательная операция продолжается, пишет «Коммерсант». Повреждения от силевых потоков зафиксировали в 6 районах Непала и Тибетском автономном районе. В Непале и Китае погибли свыше 350 человек. Пятеро россиян получили сегодня травмы в результате ДТП в аэропорту турецкого курорта Анталья. Перронный автобус попал в аварию по дороге от самолета в терминал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Генконсульство России в Анталье. Среди пострадавших 3-летний ребенок. Дипломаты добавили, что россиян доставили в госпиталь. Обошлось без серьезных повреждений. Состояние пострадавших стабильное. В Свердловской области идут заморозки, пока только на севере региона. В горах 28-29 августа выпадет мокрый снег, говорится на сайте Уралгидромета. Температура на севере области в пятницу и выходные составит от 1 до 6 по ночам, при прояснении до минус 2 градусов. В Екатеринбурге тоже будет прохладно. В субботу ночью плюс 4-6, в воскресенье всего плюс 2, плюс 4. Днем в выходные от 10 до 14 тепла и возможен небольшой дождь. Портал 66 отмечает, что лето этого года в Екатеринбурге стало рекордно дождливым. За сезон выпало 211% от нормы, 506 миллиметров осадков. Больше было только в 1937 году, 520 миллиметров дождя за лето. Комиссия Свердловского управления Федеральной антимонопольной службы внесла в черный список поставщика мантии для выпускников УРФУ. Заявление на компанию ООО «Терминал» написал сам ВУЗ, сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС. Установлено, что в апреле текущего года Уральский федеральный университет заключил с этой компанией договор на поставку более чем 9 тысяч комплектов торжественной одежды к выпускному вечеру. Но поставщик отправил неполный объем товара. Многие студенты остались без мантии. ВУЗу пришлось полностью от них отказаться. ООО «Терминал» внесено в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года, пишет «Коммерсант». Мультфильм «Маша и Медведь» стал мегапопулярным в Индонезии благодаря удачному сочетанию юмора и универсальных ценностей дружбы. Об этом рассказала специалист по коммуникациям Университета Индонезии, соавтор исследования о мультсериале «Терра Видьясути». Локализованный YouTube-канал проекта насчитывает примерно 6 400 000 подписчиков, более 5 миллиардов просмотров. По словам индонезийского специалиста, отношения главных героев строятся на доверии, принятии и искренней дружбе. Эти ценности близки индонезийским культуре с ее акцентом на семью и заботу о ближних. А эмоции, шутки и сюжеты мультика понятны детям независимо от языка, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
0: Информация на правах рекламы. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Музыка мирового класса.
3: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.
4: Скованные одной цепью.
3: Металлика.

приезжала в Россию, конкретно в Екатеринбург, с концертами «Гору» только что. Ну и песня для тех, кто еще не готов принять, так сказать, горизонтальное положение стендап. Бодрячком провести этот вечер на наших студийных начало восьмого. Впереди Red Hot Chili Peppers, Гэри Мур и очень красивый инструментал для самодостаточных. Ну а уже сейчас ловите наглую экспансию на территорию тех, кто вращает вам музыку, но я все равно люблю.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.

Вот вам песня для пробуждения с правильной, так сказать, ноги. Рано утром, Early in the Morning, песня британской группы Vanity Fair. 69-й год, между прочим. Так что полюбопытствуйте. Много чего интересного можно найти в закромах мировой музыкальной культуры и предложить для программы полезные ископаемые. Вот наши раскопки завтрашние. Ждите. В 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые» будут кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Ждем всех желающих в нашу археологическую компанию. Адреса, пароли и явки всегда найдете в группе ВКонтакте. Все выпуски там. Ну и мой адрес vilka@rockarsenal.ru. Пишите письма, всегда всем отвечаю. Принимайте участие в создании наших раритетных коллекций. Археологам привет, моя любовь. Stereophonics, Genesis и уже сейчас Ози Осборн на себе. All My Life.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

7-2-7, для тех, кто увлекается нумерологией, эта песня может называться по-другому. Например, 5. Аврил Лавин и Билли Айдол «Всем на счастье». У нас продолжение очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группы «Кино». Ну, а уже сейчас приятным ветром занесло этих зажигательных парней из 90-х, «Right Said Fred». И песня, если кратко перевести, «Не дождетесь». I don't wanna die right now. На этих жизнеутверждающих нотах машинкисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Лилия.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
2: Белджи. Надежность в движении.
3: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fond.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

Дорогие арсенальцы, в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим беседу, посвященную 40-летию Свердловского рок-клуба, с президентом Свердловского рок-клуба Николаем Александровичем Граховым. В первой части нашего разговора мы обсуждали то время, когда рок-музыка только начала проникать в наш город. Во многом благодаря деятельности как раз Николая Грахова, тогда еще студента физико-технического факультета, который вел дискотеки, точнее даже рок-вечера, рассказывая о наиболее ярких и значимых исполнителях этого музыкального направления. И остановились мы на событиях 1978 года, когда проходила подготовка к знаменитому фестивалю «Весна УПИ». В жюри дискотечной программы, за которую отвечал Николай Грахов, был приглашен главный советский битломан Коля Васин из города Ленинграда, который, в свою очередь, рассказал об этом известному рок-журналисту Артемию Троицкому, ныне признанному Минюстом иноагентом.
4: Ты едешь, он говорит, меня тоже пригласили туда, я в жюри буду, ансамбли, где выступать буду.
3: Да-да-да.
4: Я пригласил его, где он, судейские коллективы там.
3: Ну, понятно.
4: И сказал, значит, и потом Васин ему подтвердил в машине времени, что, а вы едете, там такое будет в Свердловске. Что там будет? А там фестиваль там большой, и там дискотеки будет. Там будет группа выступать различная со всей страны. И у этих тоже захотелось поехать. Макаревичу это.
3: Тоже иноагент на данный
4: момент. Тоже иноагент. В общем, короче говоря, все это должно было состояться, но потом нюх, значит, вот этих наших работников комсомольских, которые занимались, они решили отказаться. И, значит, Коля Васин, ему позвонили, сказали, ничего тебе здесь сделать. Ну, в смысле мы, что отменяются дискотеки, отменяются, и, соответственно, отменяется твой привет.
3: Какое же разочарование испытал,
4: ну, конечно,
3: бедный Коля.
4: Ну, а машина времени позвонила комитет комсомола, там, Пьея, и сказала, что вот мы хотим у вас якобы фестиваль, но я не занимался этим. Просто они узнали вот от Коли Васина, там, Троицкого. Ну, и в результате они решили участвовать в этом фестивале.
3: Вот. То есть,
4: и они приехали сюда. Я считаю, что вот этот участие в фестивале было поворотным воздействием на свердловские рокеров. Я всегда отмечаю. Почему? Потому что они впервые увидели группу, рок-группу, которая поет на русском языке.
3: И свои песни.
4: Свои песни сочиняет в рок-стиле. И, соответственно, на русском языке и поет, и выступает.
3: Я просто должен добавить, что на русском-то языке уже пели. У нас были группы, которые пели на русском языке. Но чужие стихи, скажем так. То есть тоже ассонанс. Да, я участвовал в театре Чтеца и вместе с ВИА, опять же, УПИ. Но это было позже, в 80-м году. Не помню, как назывался ансамбль. Вот кто помнит, кто сейчас слушает нашу передачу, может быть, вспомнит вот эту программу, которая называлась «Звезда полей» на стихи Рубцова, Николая Рубцова. Великолепнейшая программа была, помнится. Я там немножко читал стихи.
4: 80-й год,
3: да.
4: Ну, я тогда уже там не учился.
3: Ну, я понимаю, я как раз на третьем курсе был. И вот это, к сожалению, программа один или два раза всего прошла, но это было такое великолепие. И музыка, кто написал музыку, я не помню. Может быть, кто-то из наших радиослушателей вспомнит это. Это спектакль «Звезда полей» на стихи Николая Рубцова. Свяжитесь со мной, кто это помнит. Кстати, найти запись этого музыкально-поэтического спектакля, моя давняя мечта. Может быть, все-таки что-то сохранилось у кого-то. Ну, а пока давайте послушаем Александра Градского. У него тоже была целая программа песен на стихи Николая Рубцова.

0: Александр Градский исполнил песню на стихи Николая Рубцова «Звезда полей». Но мы возвращаемся к разговору с президентом Свердловского рок-клуба Николаем Александровичем Граховым.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
0: Итак, происходит странный момент. В том смысле, что не странный, а наоборот поворотный, правильно было сказано сейчас. Наши рокеры поняли, что надо писать свои песни.
3: Когда они увидели реально... Они в Дворце молодежи концерт был, потому что эти прилетели, я имею в виду машину времени, и тут обнаружили, что на самом-то деле все не так хорошо кажется. Они пришли и сказали, а кто билет оплачивать будет и так далее. Они, какой билет? У нас все группы, которые приезжают, это от институтов, извините. И, так сказать, им оплачивают эти институты.
0: Профсоюз.
3: Профсоюзы и так далее. А вы, простите, кто такие? А люди все кричали, шумели, видимо, справедливости хотят.
0: Да, Владимир Семенович.
3: Знаешь, да?
0: Конечно. Мы в очереди первыми стояли, а в те, кто сзади
3: нас уже едят.
4: А люди справедливости хотят. Ну как ж так, мы в очереди первыми стояли. А те, кто сзади нас, уже едят. Но снова объяснил администратор: я вас прошу, уйдите, дорогие. Те, кто едят, ведь это ж делегаты. А вы, прошу прощения, кто такие?
3: Также машина времени оказалась в такой ситуации. Я, Макаревич, прекрасно помнит это все.
0: Напомню, что Андрей Макаревич признан Минюстом лицом, выполняющим функции иноагента на территории нашей страны.
3: Понимаешь, потому что он возненавидел все, что вот он попал в такую ситуацию, и там у него не любовь такая была, появилась. Вот так вот получилось.
0: И ты имеешь в виду к нашему городу или к чему?
3: Ну, вообще, что вот, да, вот тут его пригласили, а оказывается, все...
0: К официозу к этому, ну, понятно, ладно.
3: Ну, в общем, да.
0: Пригласили, но ничего не заплатили,
3: да. Ну да, а ты сказать, для наших рокеров, я помню, как этот концерт проходил во Дворце молодежи, и люди забивали полный зал, их всех выгоняли, потом снова, и опять, так сказать, пока вот не утрясли, и в результате...
0: Там без билетов многие
3: Да, потому что все даже не понимали, там какая-то машина времени будет стоять, тогда она не очень известна была.
0: Не очень известна.
3: Вообще неизвестна. Фактически.
0: Но все понимали, что это какая-то рок-группа уже, а не просто ВИА.
3: Вот, ну, в общем, это там просто ажиотаж был.
0: Да.
3: Хотя никто не видел это. Машина
0: времени не понимал.
3: И в результате они все-таки решили выступить.

0: Это была группа «Машина времени» образца 1978 года. Именно тогда, в этом году, эта группа впервые выступила в городе Свердловске на фестивале «Весна УПИ». Еще раз напомню, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич признан Минюстом и иноагентом.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И вот они прокатали программу. И, в принципе, я говорю, что очень сильное влияние оказалось на тех, которые здесь в рок-группах играли, ребята. Потому что они видели, что на русском языке тоже можно рок играть. И петь о проблемах какие-то.
0: О своих проблемах.
2: Да. И, в общем, это... Вот я не просто так, вот видите, все, что я рассказываю...
0: Я понимаю.
2: Оно имеет отношение к рок-клубу.
0: Да.
2: Косвенно.
0: Ну, конечно. Началось вот это движение настоящее свердловского рока. Вот с этого момента.
2: Да, да, понимаю. Да. Потому что до этого там люди
0: собирались... Это кавер-бенды были, по большому счету. Играли вот такие чужие песни, западные или советские, без разницы.
2: И где-то выступали там, где-то эти
0: по песни. По ресторанам многие выступали.
2: Да, и все. Но это понимание вот рок как таковой.
0: Ну да.
2: Это то, что настоящее, вот где текст понятен, музыка такая. В общем, это вот большую роль поэтому и сыграл. И вот я почему и выделил это интересное. Сообщение от дискотек перешло вот уже к рок-музыке.
0: Историческое событие все-таки произошло.
2: Да. И вот как раз я уже тогда познакомился с ребятами из Сонансов будущего, Пантыкина.
0: Угу, угу.
2: Он как раз поступил на физтех, на первый курс.
0: Угу.
2: Вот, и я уже заканчивал там, и он с ним мы познакомились. Потому что он делал концерт, решил сделать концерт в актовом зале. УПИ.
0: Угу.
2: Выступал с своей группой
0: Сонансом. Но это было чуть пораньше, чем 78-й год все-таки, да?
2: Да, раньше, до Сонанса. Угу. Это не Сонанс был. В общем, у них был слепой музыкант.
0: Слепой музыкант.
2: И школьники. Бывшие школьники. Вот сегодня
0: школьный
2: на первый год.
0: Ансамбль.
2: Там был какой-то концерт вот, музыкальных ансамблей. И он там выступал. Там еще были группы. Играли вот то, что мы говорили с тобой.
0: Угу.
2: С иностранной песней. А эти вот тоже выступили.
0: Поскольку ты начал знакомиться с этими рокерами, то есть музыкантами, да? То есть, прежде всего, Александрович Пантыкин, да? Ну, тогда просто Саша Пантыкин. Ты начал постепенно проникать в сферу именно...
2: нашего
0: рок-музыки. Да, наших рок-исполнителей. Ну, как нужно еще назвать их? Рок-исполнителей,
2: да? Рок-исполнителей, отечественных наших. Потому что до этого все вот было не то. А тут люди сами пытались сочинить, что-то сказать. На самом деле, рок-музыка, если правильно понимать, это социокультурный феномен.
0: Вот.
2: Это очень важный момент, который все забывают, что рок-музыка – это не просто музыка.
0: Это не просто танцы, конечно.
2: Да,
0: конечно,
2: да. Вот ты там про танцы спрашивал. Это совершенно другая. Это музыка, которая рассказывает. Она, собственно говоря, и в Штатах, и в Англии появилась.
0: Ну да.
2: Как социокультурный феномен. Это вот новое поколение, которое хотело, пело песни сначала там о любви, о том, а потом о других проблемах. И в Америке полно групп таких было.
0: Ну, сначала это появился Элвис Пресли, который адаптировал, ну, грубо говоря, адаптировал всю эту черную музыку для белого уха.
2: Да.
0: Вот. Это был вызов старшему поколению, потому что старшее поколение черную музыку не слушало.
2: Правильно все.
0: И сейчас король рок-н-ролла Элвис Пресли с песней «Jailhouse Rock». Тюремный рок на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Конечно, Элвис Пресли – король рок-н-ролла, и он остается им до сих пор.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И поэтому почему-то считалось, что рок – это музыка протеста. Протеста против чего? Против старшего поколения, прежде всего.
3: Все правильно. Да, песни это об этом много поют. Ну, а дальше там и во Вьетнамскую войну уже.
0: Ну, а дальше уже протест был уже ясный такой, да? Ну, и Битлз, которые тоже перевернули вообще понимание рок-н-ролла как такового, что это не просто танец, это все-таки именно культурное явление, потому что оно включает в себя уже влияние и классики, и фолка, и много чего другого. То есть, и различных вообще музыкальных традиций. Вообще, рок для меня это слияние всех музыкальных традиций.
3: Ну, плюс еще и тексты-то ведь.
0: Плюс тексты, конечно.
3: Которые уже стали говорить о проблемах общества.
0: Да, именно потому, что появился Боб Дилан, который повлиял на
3: Джона Леннона.
0: Ну, и далее там по списку. А Джон Леннон повлиял на всех остальных.
3: А Боб Дилан, да, это вот он же когда в начале... Появился первый-то он в начале 70-х уже, да?
0: Нет.
3: 90-х. 80-х.
0: Дилан? Боб Дилан?
3: Да.
0: Первый альбом вышел в 62-м году.
3: Ну вот, я что-то... Неужели
0: подожди. Давно? С Битлами он встретился в 64-м, но он,
3: да,
0: он им и сказал, что...
3: Да, Битлы же в то же время.
0: Хватит писать песни «Мальчик любит девочку, а девочка не любит мальчика». Чего вы можете влиять на молодые умы, да? Вот. Пойте про себя. Про то, что вы сами чувствуете.
3: Конечно.
0: Про то, что там придумано.
3: Вот это важное отличие рока,
0: да, поп-музыки, кстати.
3: От поп-музыки. Что они поют о тех проблемах, которые вокруг, о себе, о своей жизни, своей там любви и так далее.
0: Это самовыражение, по большому счету.
3: Да, вот я почему социокультурный феномен-то и говорю. Вот, важно вот так смотреть.
0: Без Боба Дилана мы не обойдемся. Сейчас прозвучит его знаменитая песня, наверное, тоже манифест «Blowing in the Wind». Ответ, унесенный ветром, на рок-арсенале в программе Rock and Talk.
4: How many roads must a man walk down before you call him a man?

0: Ответ унесен ветром. «Blowing in the Wind» — так называлась эта песня Боба Дилана. Сегодня мы беседуем с президентом Свердловского рок-клуба Николаем Граховым о начале рок-движения на Урале. Ну и о самом смысле рок-музыки как социально-культурного явления мы тоже говорим.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: И там кто вот, допустим, япи, хиппи появились в движении.
0: Ну да.
3: Тоже здесь интересно. Вот эти Вудсток.
0: Вудсток 68-й год.
3: Да, тоже интересное событие. И вот это меня уже, я не только музыку слушал, я уже слушал как социокультурное явление.
0: Ну,
3: я
0: да.
3: читал книги, вот и уже попадали мне на английском языке, которые про япи.
0: Ну, это япи, это как-то альтернатива хиппи, да?
3: Да.
0: То есть хиппи – это дети цветы, которые, значит, на все плюют. И,
3: в общем, короче…
0: А япи наоборот, они как раз не плюют на все, но тоже любят музыку.
3: Ну, вот я просто говорю, что со многими из этих вещей я уже стал… Журналы мне стали, Rolling Stone попадать там и так далее. То есть расширилось количество источников, и, соответственно… Уже я в широком таком аспекте стал рассматривать это явление. То есть для меня уже рок-музыка – это только часть вот движения, вот молодежного всего движения.
0: Ну, понятно, да.
3: И потом я же тоже уже занимался организацией там, каких-то вещей, которые, значит, молодежь участвовала. Это тоже, так сказать, повлияло на дальнейшее развитие. Это мы говорим, что к чему, как к рок-клубу-то я пришел. И как вот то, что я знал, я там воплощал.
0: Ну, и вот там же 80-81 годы. То есть, это вообще, наверное, самый такой расцвет рок-музыки, всплеск. За счет чего? За счет, это я отношу именно к Олимпиаде. Московской Олимпиаде. Тогда как бы был дан такой какой-то карт-бланш именно молодежным каким-то таким
3: вещам. Кстати говоря, тогда появился вот этот фестиваль в Тбилиси.
0: В Тбилиси в 80-м году проходит фестиваль.
3: Выступали.
0: Рок-фестиваль.
3: Да. Вот там этот... Гребенщиков выступал с аквариумом.
0: Иноагент ныне.
3: Иноагент, да. Там много кто выступал.
0: Вот,
3: Тбилиси. Но сам факт, что, так сказать, возникали уже выступления. И там послабление было.
0: Да.
3: Хорошо это сделали или нет, но послабление было.
0: Ну, а по радио, как же он назывался?
3: Программа была.
0: Да, там радио Москвы, что ли.
3: Нет, там... Запишите на вашем магнитофоне.
0: Ну, запишите на вашем магнитофоне, она была до... Да, она и раньше была. А я имею в виду, что вещали на западные страны и передавали группу «Воскресенье». Это как раз в 80-м году. Радио Москвы, по-моему, так называлось. Радиостанция на коротких волнах. И это был рок настоящий. Я когда в первый раз включил вот это, поймал эту радиостанцию, я был удивлен. Я тогда «Воскресенье» еще группу не знал. И узнал ее именно по радио, причем по московскому радио. Вот так это было.

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: Встречайте.
4: Мы продолжаем нашу беседу с бессменным президентом Свердловского рок-клуба Николаем Александровичем Граховым. Говорим мы сегодня о самом начале Свердловского рока, о том, как все это происходило в контексте деятельности Николая Грахова. А запишите на ваш магнитофон, это Виктор Татарский, да, он там прекрасно.
5: Это еще когда я учился в институте.
4: Да, прекрасным голосом он в конце передачи 25-минутной включал какой-нибудь трек довольно современный, то есть какого-то очень популярного исполнителя, там Рода Стюарта, Джона Леннона, Элтона Джона, пожалуйста, все это было.

0: нашествовал над общежитием физтеха. Там был радиоузел.
1: Ну, вот. Во, кстати, да, об этом-то мы ничего не сказали.
0: Нет.
1: Кстати, ты уже тогда работал на радио, да?
0: Да, да, радио тогда я уже...
1: Пусть на локальном, но все-таки радио.
0: Ну, я сначала начал... Это второй был пункт. Второй шаг, а первый шаг, я стал сначала писать статьи для ЗИК, за индустриальные кадры. Это газета в УПИ была. Не знаю, сейчас есть или нет. ЗИК.
1: Да, я помню эту газету.
0: С большим тиражом, на все там, политехнический институт. Я туда стал писать.
1: Малотиражная газета все-таки, ну, так называлась.
0: Я пошел в редакцию и говорю, а чего вы, собственно, фигню всякую пишете?
1: Непонятно, что пишет.
0: А что мы должны писать? Ну, то, что волнует молодежь. Да. А что волнует молодежь? Вот современная музыка. А говорит, а кто будет писать? Я говорю, я вам напишу. Я стал вне корреспондентом. Я, в принципе, воспользовался этим, то есть получил такую корочку, как сейчас называют, и стал ходить на концерты, там, которые у нас выступали. Magnetic Band там и прочее. Какие можно было? Ну, вот Magnetic Band, это таллинская же
1: группа. Это знаменитая команда тогда была, там, Gunnar Grapps.
0: Да, Gunnar Grapps, все правильно.

0: был Gunnar Grapps, его группа Magnetic Band. У этого рок-исполнителя, как и у многих других, брал в свое время интервью мой сегодняшний гость Николай Грахов, бессменный президент Свердловского рок-клуба.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И вот я ходил на такие концерты, приходил с курочкой, говорил: так, я вот газеты, которые там в институте, там тираж там 30 тысяч, там или сколько. И вы, значит, я хочу написать статью, у меня тут задание такое. Меня сразу пропускали, и я мог разговаривать со звездами, которые были в России. Сколько хочу и что я хочу.
0: В СССР тогда
2: еще. В СССР.
0: Да.
2: Да, и вот в результате я посетил много концертов, поговорил с известными. Тем же Гуннаром Грапсом интервью брал, с песнярами. Мне было интересно, что
0: с
2: они...
0: С Муляриным общался?
2: Нет, не с Муляриным. А вот который пел песню.
0: А, Борткевич.
2: Это самое.
0: Даже не Борткевич, тогда Кашипаров.
2: Ну, вот я с ними поговорил.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Linkin Park.
1: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.